Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5%

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани.

0: Радио. Первое в Казани. От любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Бим-Радио.

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Чтобы

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: радио.
1: Это весна, это любовь, с тобой бим-бим-бим-бим, бим-радио.
0: Бим-радио. Первое в

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Весна! Весна в Казани! Весна!
2: БИМ Радио. Первое в Казани.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани. Это

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Звенящим ручьем разливается песня.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ Радио. 2-930-800.
5: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ Радио. Первое в Казани.

Все. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Девушка говорит парню: мне важно, чтобы мужчина, который будет рядом со мной, был умнее меня.
2: Ну, я свободно говорю на 6 языках. Я музыкант, я кандидат юридических наук.
1: Фу, зануда.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Самое большое число детей, рожденных одной матерью, по официальным данным, равно 69. Жена русского крестьянина Федора Васильева рожала 27 раз, произведя при этом на свет 16 раз двойни, 7 раз тройни и 4 раза по 4 близнеца.
0: В мире столько всего интересного.

0: хочу.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
1: С 1 по 11 мая «Луидор» открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак, ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж «Луидор».

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, времени на раздумья будет мало, но ваша молниеносная реакция будет безупречной. Тельцы, звезды подарят вам абсолютную концентрацию и невероятное ясное понимание вещей. Близнецы, наступает активный период для работы и отдыха, решение большого количества дел своих и чужих. Раки, вам придется сопровождать людей, следить за процессом, это день для внимательных. Львы, возможно, вы будете вызывать зависть, но у вас уже есть иммунитет против этого. Девы, вам захочется спасти мир, осчастливить близких и даже незнакомых. Весы, уже с утра может проснуться настрой творить добро и проявить силу. Скорпионы, под угрозу попадут отношения с любимым человеком. Попробуйте решить это по возможности быстро. Стрельцы, вы будете стремиться к новым знакомствам, и они вот-вот произойдут. Козероги, вероятно, вам предстоит выяснить. Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, времени на раздумья будет мало, но ваша молниеносная реакция будет безупречной. Тельцы, звезды подарят вам абсолютную концентрацию и невероятное ясное понимание вещей. Близнецы, наступает активный период для работы и отдыха, решение большого количества дел своих и чужих. Раки, вам придется сопровождать людей, следить за процессом, это день для внимательных. Львы, возможно, вы будете вызывать зависть, но у вас уже есть иммунитет против этого. Девы, вам захочется спасти мир, осчастливить близких и даже незнакомых. Весы, уже с утра может проснуться настрой творить добро и проявить силу. Скорпионы, под угрозу попадут отношения с любимым человеком. Попробуйте решить это по возможности быстро. Стрельцы, вы будете стремиться к новым знакомствам, и они вот-вот произойдут. Козероги, вероятно, вам предстоит выяснять отношения с соседями

удастся спасти мир, осчастливить близких и даже незнакомых. Весы, уже с утра может проснуться настрой творить добро и проявить силу. Скорпионы, под угрозу попадут отношения с любимым человеком. Попробуйте решить это по возможности быстро. Стрельцы, вы будете стремиться к новым знакомствам, и они вот-вот произойдут. Козероги, вероятно, вам предстоит выяснять отношения с соседями или начальством. Водолеи, вас ожидает день чистый, как белый лист. Сейчас возможно все, все что угодно. Рыбы, включайтесь в работу активнее. Все дела надо непременно сделать с утра. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачного дня.

0: Новости.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» Татарстан направит около 650 миллионов рублей на благоустройство малых городов и исторических поселений региона. Из указанной суммы почти 475 миллионов рублей составят средства федерального бюджета. Минпромторг поддержал поэтапное введение НДС на зарубежные онлайн-покупки. В следующем году ставка составит 7%, а к 2027 году ее планируют довести до 22%. Специалисты по сну объяснили, почему после дневного сна иногда чувствуется разбитость вместо бодрости. Главная причина – слишком долгий отдых. Если спать дольше 30 минут, мозг переходит в фазу медленного сна. Пробуждение в этот момент вызывает инерцию сна, состояние заторможенности и дезориентации. Также важно время сна. Засыпание после 15 часов может нарушить циркадные ритмы и ухудшить ночной сон. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Шоу «Утромены» на BIM Radio. Подъем татарстанского масштаба.
3: Спонсор шоу «Утромены»
4: ООО «Акбарсдом».
3: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
5: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
6: Я вот сегодня, честно говоря, тяжело так просыпался, если честно. Вот. Очень плохо мне, в общем. Зато честно. Зато я считаю, так и надо. Я, знаешь, сегодня, Андрей, что понял? Вот, знаешь, какое ощущение сегодня поймал? Я вспомнил себя молодым. Знаешь, когда вот возвращаешься из вот этого клуба, вот, и время где-то 7 утра, и все уже на работу едут, а ты едешь домой почему-то.
7: Спать едешь.
6: Да, конечно. И у тебя внутри намешаны все напитки, которые вообще в этом клубе были, вообще все намешано, если честно. Вот. Хорошо, что сейчас у нас самый легальный допинг, который только существует на планете Земля, у нас в основном это кофе. Ну ладно, не только кофе.
7: Хорошее настроение, может быть, еще.
6: Ну, это мы и создаем, это мы все. Понимаете? Без кофе нас бы не существовало, ребята. Вот. А кто какой кофе предпочитает? Как вам такой вопрос? Плюс 792-7242-128. Вот 5 лет работая, я такой думаю. А что-то давно у слушателей, если быть точнее, никогда не спрашивал. А что они больше любят? Капучино, латте, раф. Или как в том меме, когда, помнишь, собака кричала, она такая...
7: Вот так делала. Тут такой самый интересный, получается, кофе-то.
6: Вот.
7: А ты, кстати... я кофе вообще не люблю.
6: Да, а ты не пьешь?
7: Не, я не пью кофе.
6: Ну, смотрите, ну, у меня вся надежда только на слушателей. Вы вообще с утра, есть у вас привычка такая, пойти и кофе себе взять? Вот есть у вас такое или нет? Напишите.
7: Или сами себе, может быть, готовите. Может быть, у вас есть техника серьезная, которая там кнопочку нажала, она все сделала.
6: Может, вы просто на поддон выложили песок, поставили это все на газ, и вот теперь вы вот так вот туркой елозите по этому песку и вот так себе делаете кофе турецкий.
7: Интересное начало дня, конечно.
6: А что? А туда немножечко корицы, немножечко мускатного ореха, и вот тебе вкуснейший кофе по утрам, если вы понимаете, о чем я, конечно. Вот. А туда можно еще молочка бахнуть немножечко для сладости вообще. Опа. Кстати, кофе вот... Ну, Андрей, с тобой не поговоришь, ты кофе не пьешь.
7: Ну, у меня же напитывает.
6: Андрей, давай так.
7: Сливки.
6: Если бы
7: все время надо покупать сливки, вот это я знаю.
6: Если бы ты пил кофе, ты бы сластил его или нет, Андрей?
7: Конечно.
6: Так естественно.
7: Конечно. Оно же горько иначе.
6: Андрей, представь себе, что производители сиропов для кофе придумали для кофе сироп со вкусом Кока-Колы.
7: Вопрос. Это уже интереснее.
6: Ты бы начал пить кофе или нет?
7: Не, уже были, по-моему, подобные смеси напитков, там что-то и колы, и кофе, и кофейная кола, ну, в общем...
6: Ой, ребятоньки, это правда. Но также правда, что у нас самое лучшее утреннее шоу на планете Земля, и называемся мы очень просто...
2: Утро, мэны!
6: Сегодня вот так хочется.
2: Утро, мэны!
6: Мне кричать не хочется, если честно, от недосыпа голова болит. Не знаю. В общем, так, смотрите, что нам пишут, значит, кофе с утра капучино обязательно, вот, Вадим, пожалуйста. Вот, спрашивают нас, как давно Альберт проснулся. Ну, я, ребят, уж извините, уже как пару часов точно не сплю.
7: Даже уже пару часов?
6: Конечно, такое, да.
7: Не надо было так сильно рано вставать, из-за этого и не выспался.
6: И это тоже есть, конечно. О, кстати, вот по поводу кофе многие вот написали, смотри, в жару лучше кофе кофе это молоко со льдом. Ну, этот лат, айс лат, вот этот пресловутый.
7: А я думал, там вообще в составе кофе не будет. Просто молоко и лед.
6: Есть такое. Если в составе нет молока, то это получается уже какой-то декаф. Такое тоже есть.
7: И такое есть.
6: И такое есть,
7: Андрей. Все такое не придумают.
6: Это да? Как, знаешь, вот это странно пить кофе без кофеина. Но я понимаю, что вкусненько, конечно. Просто я недавно в доставке увидел, что есть энергетик, он без сахара, и там написано «пониженное содержание кофеина». Мне-то вопрос, а он вообще тогда зачем?
7: Успокаивающий энергетик просто такой на ночь.
6: Зачем он вообще создан тогда?
7: Перед сном попить.
6: Ой, и вот смотри, нам Ириночка пишет, наша слушательница. Поздравляю, любимое радио, с праздником, процветание, успехов, радости и любви. Ребятоньки, у нас сегодня праздник, у нас сегодня День радио!
2: Ура!
6: Нет, все равно, когда мы вдвоем, не получается, как толпа кричать. Ты говорил, не получится.
7: Но волки сбегаются на это все дело.
6: Это точно. В общем, планы сегодня у нас серьезные. Все как и обычно. Ну и, естественно, историческую справку будем готовить в этом часе в ближайшее время, в конце утромания. А дальше мы вам обязательно расскажем, что будет происходить. Ну а пока с удовольствием вам расскажу, что уже завтра Бимрадио и Диалог Авто представляют новый проект «Маршрут Великой Победы». 8 мая встречайте нас, утроменов, на улицах родного города. Будем курсировать на современных автомобилях. Будем посещать, кстати, памятные места воинской славы.
7: Это здорово.
6: Это очень даже мне приятно, на самом деле, что именно так договорились. 8 мая слушайте прямые включения. Станьте первыми, кто найдет нашу колонну, потому что победители ждут праздничные наборы, сертификаты. Почтим память героев вместе и обязательно передадим поздравления всем. Информация о правах рекламы, майская распродажа «Диалог Авто», выгода до 1 000 000 рублей на 16 брендов в 6 городах Татарстана. Кредит от 0,01% до сих пор удивляюсь этой сумме. При взносе от 50%, срок до 10 лет, без справок о доходах. Купи онлайн с доставкой до дома. Это вообще гениальное решение. Успей зафиксировать выгоду, пока идет май. Пиши «майская распродажа» в специальном чате «Диалог Авто» в Телеграм или Макс, или узнай подробности в отделах продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Росбанк» и другие банки-партнеры. Изучите все условия кредита на сайте rosbank.ru в разделе «Автокредит». Подробности об организаторе, акции, правилах, моделях на сайте dialogauto.ru. Реклама. О, «Диалог Авто» Грэнд 113-168-927-41, Казань 18+. Ребята! Мы пойдем историческую справку готовить. Для вас сегодня работает Андрей Дмитриев напротив меня.
7: И Альберт Кузяхметов.
6: Погнали.
3: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
0: Реклама на Бим-радио.
4: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45, Крутовская 20.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток «Кока-кола» 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани и деревенька.
2: Парижик Артур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
4: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
5: Шустриков.
4: И как он?
5: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
4: Повезло.
6: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
7: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
8: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мам, а что такое луна?
2: Луна, деточка, это обратная сторона солнца. Да.
0: Да ну на! Селосы пилявых!
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 «Камацемент.ру».
5: Историческая справка.
6: 7 мая, товарищи! 7 мая, все, проходим. Проходим, не толпимся. Давайте, идите сюда, я знаю. Вот рассаживайтесь, вот же стул свободный.
7: Не надо прям сильно проходить. Можно чуть-чуть потолпиться, задержаться. Вот уже в мае, вот в этой прекрасной погоде.
6: Извините, это уже непроходимость, Андрей.
7: Непроходимость.
6: Непроходимость мы лечим.
7: В нашем возрасте непроходимость плохая штука.
6: Согласен полностью, вообще абсолютно. Или если у тебя бизнес на первой линии, и в итоге все равно люди не заходят, тоже какая-то непроходимость получается. Ну да ладно, ребятоньки,
7: наверное, такая же непроходимость. Да.
6: А непроходимая тупость, это же тоже непроходимость получается. Ну,
7: получается так,
6: сколько,
7: да.
6: Сколько,
7: да.
6: Видите, сколько непроходимости.
7: Но это не о нас.
6: Это нет, конечно. Это... Да ладно, мы иногда амбассадоры этого, если честно. И мы... Опа.
7: Сигнал.
6: Ты осторожнее, я татарин. Я даже не знаю, то ли на тебе скакать, то ли тебя есть. Понимаешь? Не сдавай таких звуков, пожалуйста. Завел меня, видишь, ты смотри. Ладно, давай к праздникам, в общем, сегодня. Ну, первый же праздник, я думаю, не для кого не секрет, сегодня День радио в России, друзья. Вот так вот. Давайте напомним. 7 мая 1900... Неправильно говорю. 7 мая 1895 года.
7: Вот так надо, давно уже это было.
6: Очень. Русский физик Александр Попов совершил революцию в сфере связи. Он представил общественности уникальный прибор, способный улавливать электромагнитные волны. В том же году его доработали для регистрации электрических разрядов в атмосфере. Устройство получило название «Грозоотметчик». Это достижение стало базой для дальнейшего развития радиопередачи. Ну а уже в 1945 году, 7 мая, выбрали в качестве официального праздника работников связи, радиовещания и телекоммуникаций. Потому что там был господин Левитан, без голоса которого, я думаю, никто победу не представлял в те времена. Ну и сегодня в честь дня радио, ну, что только вы не увидите. Праздничную иллюминацию на разных телебашнях и радиобашнях. Надписи везде. День радио, с днем радио и так далее. В общем, мы тоже сегодня отметим этот праздник. У нас сегодня будет выездная студия.
7: Да.
6: Будет в IT-парке, поэтому приезжайте, если что, мы там будем находиться, там будет мощная программа для детей, много чего для взрослых. Просто приезжайте, заходите, вход свободный, насколько я знаю. Для детей там 0 плюс, скорее всего, я думаю.
7: Можно пофоткаться, пообщаться, посмотреть, вот, как работает и живет радио.
6: Да к нам подойти, пообниматься, в конце концов, пофоткаться, отметить нас в социальных сетях, сделать репостики там. Как всегда, конечно, ясно. В общем, всех поздравляю, слушателей в том числе, потому что если бы не слушатели, не было бы никакого радио. Поэтому вам большое спасибо. Всем буську, держите.
7: Праздником.
6: Ура! День президентского полка. Сегодня еще один праздник. Элитное подразделение службы коменданта Московского Кремля. Если ты видел вот эти вот ребят, которые вышагивают вот эти вот филигранно, просто поднимая ногу, на невероятно какие-то углы, иногда вплоть до 90 градусов относительно второй ноги. Это, конечно, супер просто. Круче только пакистанские военные, потому что те поднимают, по-моему, носочек прямо до лба.
7: Даже...
6: Видел эти видео. Поэтому. Но наши... как выглядят наши ребята? Наша элита, это, конечно, совсем другое дело. Сохраняя традиции еще имперские, перейдя через все советские истории, дойдя до сегодняшнего дня, сохранили всю эту красоту, грамотность исполнения и четкость движений.
7: Их с праздником.
6: Их с праздником. От всей души поздравляем. Кроме того, день создания вообще вооруженных сил России сегодня. Такой праздник.
7: Масштабненько.
6: Это произошло... Это создавали в 92-м году, 7 мая. Это был такой указ о создании вооруженных сил Российской Федерации. Потому что до этого была Красная Армия, Советский Союз. Все мы с вами знаем. В общем, в 92-м году году стартовал новый этап многовековой истории армии и флота нашей страны.
7: Ну, здесь причастных много, здесь прям точно с праздником.
6: Всех абсолютно. Международный день планетариев. Ты хоть в одном планетарии был, кстати?
7: Да, я был в московском планетарии.
6: О, а здесь в Казани ты не был, значит?
7: В казанском мимо проезжаю постоянно.
6: Есть такое.
7: Удачи едешь, когда проезжаешь автоматически.
6: Ну, в общем, я советую, потому что это просто интересно. Вообще, ну, вот так посмотреть, как это все работает, посмотреть вот эти видео, вот, которые вот эти, купол там обычно такой, купол огромный, ты садишься, как в кинотеатре, только кресло смотрит наверх, вам показывают, где какие звезды, где что находится.
7: В Казани тоже так, да?
6: Да, да, да.
7: То есть во всех планетариях одна и та же программа, видимо.
6: Я думаю, что воруют они друг у друга знатно. Но тем не менее.
7: А инопланетяне в казанском есть планетарии?
6: Нет, к сожалению. А в московском?
7: Наверное.
6: А, вон ты что. Я вообще думаю, почему вы просто, ну, какой-нибудь формат придумать и просто кино показывают в планетарии. А что, очень удобно. Но мне нельзя туда, я сразу засыпаю. Я вот ко мне в это положение садишь.
7: Там удобно, да, согласен.
6: Сразу засыпаешь. О, вот, кстати говоря, век цифровых технологий, праздник важный, Всемирный день пароля сегодня.
7: Mm-hmm.
6: Неофициальный праздник по инициативе писателя Марка Бернета появился, потому что, значит, призывает он и вообще цель этой даты, призывает пользователей регулярно обновлять свои пароли и следить за безопасностью данных. Ну, сейчас объясню. Да, по статистике обычно самые популярные пароли — это вот год рождения жены, там, детей, что там еще?
7: QWERTY, вот это вот по порядку просто клавиатуры.
6: Да, вот это, от 1 до 9, понимаете, с таким уровнем безопасности, конечно, это сильно. Вы хотя бы цифры местами поменяете от 1 до 9, вы уже сильно усложните задачу взлома
7: есть
6: этого пароля.
7: Такое, да.
6: Поэтому берегите вообще, вот, пароли меняйте, буквы добавляете, так запомните
7: большие
6: его.
7: Большие буквы, маленькие буквы.
6: Восклицательный знак иногда можно добавить, или даже скобочку, ну, в общем.
7: Плюсик какой-нибудь.
6: Будьте там осторожны, потому что век современных технологий, смотрите, пароли — это очень важно.
7: Вот. А звездочки можно там вместо звездочек ставить?
6: Okay, ну, я думаю,
7: показать
6: что...
7: пароль — это опять звездочки.
6: Обожаю.
7: Кинул вам идею, если что, используйте.
6: Когда девушке говоришь, я тебе сейчас вообще все звезды с неба достану, и сидишь на пароль жмакаешь, конечно. Вот, когда-то мы с Андреем тоже пароли ставили очень слабые, но сейчас уже мы прокачаны мощно. Ой, ладно, давайте посмотрим. А что в других странах-то, кстати говоря? Вот родной Казахстан, здесь, который рядом с нами находится, День защитника Отечества там сегодня.
7: Mm-hmm, чуть заранее празднуют, да?
6: Да, тоже. У них тоже День создания Вооруженных сил Республики Казахстан, поэтому у них День защитника Отечества, соответственно.
7: А фу-то заранее, я с нашим 20-летним, наоборот, с опозданием получается.
6: Ну, немножечко, ну, ничего. Мы поздравляем в любом случае казахи-братья. День психического здоровья детей и молодежи в США и Канаде.
7: Mm-hmm.
6: У них там это вообще история такая интересная. В США еще день коктейля Космополитен называется, если ты, ну, в баре
7: такой коктейль
6: был.
7: Не знаю даже.
6: Ну, это он часто...
7: С кусочками журнала там, я не знаю, просто нет.
6: Да, он такой розовенький, блестящий. Если честно, я хочу сказать, что, во-первых, алкоголь вредит здоровью. Во-вторых, вот этот Космополитен, он классический. Фигурирует он в фильмах. Ну, а пик популярности он пришелся, когда вот был сериал такой «Секс в большом городе». И там он постоянно, ну... Как сказать-то, господи, постоянно фигурировал. Вот, значит, Космополитен. Что это такое? Берем водку, цитрусовую, алкоголь вредит здоровью. Берем трипл сек или куантро, алкоголь вредит здоровью, сок лайма, клюквенный морс. И в целом все. Ярко-розовый такой цвет, кисло-сладкий сбалансированный вкус, охлажденный бокал для мартини, алкоголь вредит здоровью, напоминаю, коктейльная рюмка может быть также и цедра там.
7: Да слушай, я вроде вот такие напитки не особо сильно люблю, но ты так сейчас красиво рассказал.
6: Да, конечно, что вы думаете? Я до того, как 3,5 года не пить, думаю, я не пил. Было всякое, конечно. В общем, ребятоньки, ну, действительно, алкоголь вредит здоровью. И давайте все придем к здоровому образу жизни. А пока народный календарь, кстати говоря. Сегодня Евсеев день или Евсей овсы отсей.
7: Опа!
6: Это я как это произнес? Кто-нибудь мне объясните.
7: Скороговорочки поутру.
6: Евсей овсы отсей. Вот я же опять это сказал. Ну, невероятно, конечно.
7: Овсы или овцы там?
6: Овсы. Как там Мартиросян? Санта пел. Люди встречаются, люди влюбляются. Женя овца. Я любимая моя шутка из старого КВН, если честно. В этот день, значит, на Руси вспоминали сразу несколько святых с именем Евсефий. Два из них пострадали за христианскую веру. Один был отшельником. Народный праздник в честь них и назвали. Значит так, считалось, что в этот день людей может обуревать лень, уныние. Чтобы избавиться от этих негативных эмоций, помогают молитвы и, естественно, что, Андрей?
7: Кофе.
6: Правильное умывание святой водой.
7: Ну, знаешь, все по-разному относятся к кофе, с другой стороны.
6: Боже мой, как интересно. Крестьяне к Евсееву дню заканчивали сеять овес, собирали урожай кофейных зерен. Хотел сказать, ладно, не буду сюда приплетать. Выходя на поле, просили богатого урожая, но орочительные хозяева внимательно наблюдали за погодой. Оказывается, после Евсея ожидалось несколько дней холодов. Андрей!
7: Нам завтра, наоборот, плюс 27, обещаю.
6: Так а потом-то понижение будет.
7: Ну, будет.
6: Ты представляешь, похолода...
7: Особенно ближе к декабрю.
6: Приметы-то работают. А вы...
7: Конечно.
6: Все говорите, что мы... Ерунду. Вот, все.
7: Это доказательство лучшее там.
6: Конечно, конечно. И земля плоская. Ладно, это не мы, это Лоза. Его цитат. Есть, значит, это время вот сегодняшнего дня считалось одним из самых голодных. Потому что, смотри, запасы еды в мае уже подходили к концу. Сильно причем подходили к концу. Нового урожая еще надо было дождаться. Еще только что-то прорастало, что-то небольшое. Мелкая травушка, муравушка и так далее. Поэтому люди были, ну, в таком состоянии немножко интересном, так сказать, да. У народа был, можно ли сказать, что ПМС был у народа в целом. Не очень довольны были пока. Понимаешь, после...
7: Ну, времена такие были.
6: Согласен. Согласен. Вот и после этого, когда мне говорят русские, вот эти ролики, когда видишь, русские, то бишь россияне, то есть мы, да, нам говорят, вы такие суровые, ой, вы всегда не улыбайтесь. Да мы, если урожая нет, умираем тут! Как там улыбаться-то? Это вы там у себя... И живете, кокосы, бананы, вода есть, все есть рядышком. У нас тут все сурово. Все нормально?
7: Нормально, нормально.
6: Я надеюсь, это...
7: Отстоял.
6: Да, в очередь за то, чтобы показать этим иностранцам.
7: Бананом, кокосом.
6: Ой, ну реально, что, улыбаются ходят. И нам говорят, не улыбайтесь. Я вам дам. Ладно, никому ничего уже не дам, все, старый стал. Давайте посмотрим хроники знаменательных событий в истории человечества. Быстренько пробежимся. Смотрите, значит, во-первых, в 1744 году царица Елизавета Петровна издала указ об отмене в России смертной казни.
7: Угу.
6: Ну, там, может быть, приписать, как в любом фильме Marvel, смертная казнь вернется через несколько столетий. А потом будет опять отменена. В 1915 году немецкая подводная лодка Ю-20 потопила английский корабль «Лузитания». Просто, чтобы вы понимали, насколько это суровая вообще история, в результате погибло 1198 пассажиров.
7: Ужас какой.
6: Было бы, ну, опять-таки, да, пассажирский корабль.
7: Страшные вещи рассказываешь.
6: Страшно абсолютно, конечно. Далее, в 1946 году в Токио основали компанию Sony. Называлась она тогда Tokyo Tsusinkoge. Означала токийская компания телесвязи. Вот, и в итоге потом уже переименовали его в Sony, естественно. Далее, в 1997 году французский режиссер Люк Бессон представил на Каннском кинофестивале фильм «Пятый элемент».
7: О-о-о.
6: Наш любимый. Он стал культовым впоследствии. Кстати, насколько я помню, он не был прям таким прям успешным на самом-то деле. Но, ну, изначально. Но культовый статус он приобрел. Ну, это вот Мила Йовович.
7: Да, все его знают, все его смотрят. Но актерский состав здесь сыграл, конечно, свою роль. Все после этого лысеть начали, рыжий краситься.
6: Да, и вместо одежды носить полосочки ткани.
7: Да.
6: Которые врезаются в разные части тела. Обожаю, конечно. Кстати говоря, в этот день в 2000 году состоялась первая инаугурация Владимира Владимировича Путина. Вот прямо перед днем победы, оказывается. Смотри-ка как. Ну да ладно, значит, посмотрим, у кого дни рождения. Как ты вообще на это?
7: Самое время, мне кажется.
6: К те, кто отмечает, но нам не проставляется. И всегда вопросики к этим людям.
7: Давай, вопросики зададим этим людям.
6: Ну, сначала мы расскажем про тех, кого же нет с нами на одной планете. К ним-то вопросиков как раз нет. Например, Отто Струве. Российский астроном, открыл он более 500 двойных звезд, родился в 1819 году. Петр Ильич Чайковский, 1840 года рождения, русский композитор и дирижер, написавший балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» и «Спящая красавица».
7: Знаю, такого.
6: Так, конечно, это гениальный человек на самом деле.
7: Согласен.
6: Кроме того, давайте посмотрим. Николай Заболоцкий, поэт и переводчик, «Слово о полку Игореве» перевел и адаптировал, автор «Столбцов торжества земледелия», родился в 1903 году, конечно же. Ну а сегодня отмечают дни рождения такие люди, как Владимир Бортко, 80 лет, советский российский кинорежиссер, снял телеверсию романа «Мастер и Маргарита». Помнишь, такое было, где вот по телеканалам нам его показывали, по одному из центральных. Сидели, смотрели. Это как раз я в школе учился еще так.
7: Я даже время. Не помню такого.
6: Но я тебе советую, кстати, это действительно хорошая, достойная работа. Кроме того, у нас, значит, Александр Людвиг родился 34 года. Американский актер, он прославился благодаря ролям конкурсанта Катана в фильме «Голодные игры» и Бьорна Железнобокова в сериале «Викинги». Такой очень, такой прям арийской внешности, в хорошем смысле этого слова, молодой человек. Хороший, прекрасный актер. Это круто, это классно. «Викинги» 18+, да и «Голодные игры» тоже 18+. Ребятоньки, как и всегда в завершении хочу сказать, сделайте этот день великим для себя, тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Ну, а мы об этом с удовольствием расскажем. Где Андрей?
7: Здесь.
6: В исторической справке ты имеешь?
7: Да, да, конечно.
6: Ну что ж, тогда в конце хочется твоего коронного. О, рэп почитаешь, что ли? Доброе утро! Вот это рэп.
8: Историческая справка. Реклама на БИМ-радио.
9: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
10: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
11: В Мисти парке!
10: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
11: В Мисти парке!
12: Огромный Мисти парк. ТЦ Мега. Проспект Победы, 141.
10: Это круто!
13: И Большоричев, НА, 0+.
14: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи Дор.
15: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
16: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
17: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
18: Здравствуйте, я Ират Елудинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
19: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
20: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
21: Знаю, конечно. Шустриков.
22: Записывай. Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
23: Сегодня идея. Завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, времени на раздумья будет мало, но ваша молниеносная реакция будет безупречной. Тельцы, звезды подарят вам абсолютную концентрацию и невероятное ясное понимание вещей. Близнецы, наступает активный период для работы и отдыха, решение большого количества дел своих и чужих. Раки, вам придется сопровождать людей, следить за процессом, это день для внимательных. Львы, возможно, вы будете вызывать зависть, но у вас уже есть иммунитет против этого. Девы, вам захочется спасти мир, осчастливить близких и даже незнакомых. Весы, уже с утра может проснуться настрой творить добро и проявить силу. Скорпионы, под угрозу попадут отношения с любимым человеком. Попробуйте решить это по возможности быстро. Стрельцы, вы будете стремиться к новым знакомствам, и они вот-вот произойдут. Козероги, вероятно, вам предстоит выяснять отношения с соседями или начальством. Водолеи, вас ожидает день чистый, как белый лист. Сейчас возможно все. Все, что угодно. Рыбы, включайтесь в работу активнее. Все дела надо непременно сделать с утра. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачи!

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Самый точный прогноз погоды только на Бим-радио. Сейчас мы вам такое расскажем.
2: Ну, такого прям уж не расскажем-то. Все самое интересное скроем.
1: Мы вам сейчас такое не расскажем, и все, что надо, скроем.
2: В Казани плюс 18 уже.
1: Это очень...
2: При такой температуре все само скрывается. Ну, там, поры, вот это вот все дела.
1: Ой, идеальная погода, я считаю.
2: Ну, плюс 18 нормально вообще. Обещают-то плюс 24 сегодня нам днем.
1: Это уже не 27, уже не так жарко. Это просто приятно так тепло. Лето.
2: Ну, с другой стороны, 27 и 24. Всего 3 градуса разница. Это ерунда же. Ну... На солнышке будет и больше 27, мне кажется, даже.
1: На солнышке, мне кажется, будет все 35.
2: Ну, это мы не температура на солнце. Это просто...
1: Там я сказал, все будут 15-30 тысяч градусов Цельсия.
2: Может, даже больше, я не знаю, если честно, сколько там конкретно. Ну, а если 27 хотите, то, пожалуйста, завтра плюс 27, обещаю.
1: Приятно.
2: Есть две капельки еще нарисованы, но я посмотрел, там буквально что-то с маленькой вероятностью где-то чуть-чуть покапает, и все.
1: Но
2: а
1: все
2: в целом
1: равно...
2: завтра жаркий денечек.
1: Очень. Зато потом такое довольно-таки прохладное именно в День Победы, чтобы мы могли с вами погулять, понимаете, отметить праздник.
2: Плюс 14 будет, да.
1: Поздравить. Ветер... Плюс 14, да, уже?
2: Плюс 14, да.
1: Было плюс 18. Ой, было плюс 15.
2: Смотри, градус где-то потеряли.
1: Это очень плохо. Это
2: предлагаю
1: вот, очень
2: вот от завтрашнего дня, может быть, как раз вот градуса 3 тоже взять, чтобы завтра 24 осталось.
1: Так,
2: и,
1: так,
2: вот,
1: так.
2: И эти 3 градуса вот перекинуть как раз на 9 число, чтобы там было не плюс 14, а плюс 17, к примеру.
1: Тоже нормально, неплохо, понимаешь?
2: Можно было бы так распределять? У тебя есть вот такие просто градусы на весь год, и ты их раскидываешь сам.
1: О, было бы у нас так вообще, да? Это какая-то новая климатическая такая установка могла бы быть.
2: Удобно,
1: так.
2: Да, сам распределяешь.
1: Но это уже какой-то прикол такой, бюрократический становится. Знаете, типа из Москвы в Татарстан прислали на целый год там 300 градусов.
2: Маловато, 300 градусов.
1: Распределяйте, как хотите.
2: У нас все время ниже нуля будет практически.
1: Причем мы в Москву отправили 1500 градусов. Ой, не могу, ребятоньки. Но у нас, благо, градусы не государственные, наши. Все наши.
2: Осадки тоже, кстати говоря, в виде тут миллиграммов тоже. Там все просчитано, все по квоте.
1: О, уже слово «квот» прозвучало. Все, это я возвращаюсь во времена, как будто бы я уже опять работаю на какой-то работе такой сфере бюджетной. Все.
2: А что ты готов?
1: Меня сейчас это удар хватит, Андрей, не говорит, а не
3: мне. Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но Бим все исправит.
0: Шоу «Утро, мэны».
4: А я думал, сова.
1: Люди продолжают нам присылать, конечно, и кофе, и чай с лимоном, чего только по утрам не пьют. Все поздравляют нас, в том числе и с праздником. Сегодня, напомню, День радио. Спасибо, дорогие, мы все ваши сообщения видим, и я вам хочу сказать, что это очень приятно, конечно.
2: Это наш общий праздник.
1: Да, это как иначе, потому что мы работаем в связке, мы работаем в сцепке, мы делаем, смотри, все очень просто. Мы создаем вам хорошее настроение, вы остаетесь с нами, у нас с вами симбиоз, понимаете? Как тля и муравьи.
2: Нормально. Я понимаю, сейчас будет сравнение коровы и мухи. Там,
1: как человек и ленточный червь. Понимаете?
2: Неделимы.
1: Да. Причем, понимаете, а так бы вот вы живете как обычный человек, понимаете? А тут мы, как ленточный червь, вам. Просто создаем вам легкий прикол в жизни. Ой, обожаю.
2: Сразу зелитерки вспомнились почему-то.
1: Да, я, конечно, да. Обязательно всю еду обязательно через термическую обработку проводить. Вот что хотел сказать, конечно. Да, ребятоньки.
2: Это надо, чтобы термиты пожевали сначала.
1: Ну, конечно, а как иначе? Вообще термиты мощные, на самом деле, невероятно. В Кировском пишут уже плюс 21.
2: Вот, видишь, там теплее.
1: Конечно, вообще. Ну, у нас нет, если у нас так и пойдет дальше, и температура будет высокая, у нас уже все. У нас уже богомолы были из таких южных, там пауки, помните, один год, а кто там, каракурты до нас добрались, потому что тепло очень стало, до сюда.
2: Слоны, жирафы заведутся у нас.
1: Вообще, да, ты представляешь, ты еще же слона, жираф, уже не выгонишь с участка же, он же такой мощный. А дачные дома, вы что, там слон почешется об любой дачный домик, и все.
2: Придется приручать их как-то.
1: Но поливать огород слоном очень удобно.
2: Пробовал?
1: Ну, нет, но предполагаю. Просто у меня была лейка такая, вот знаешь, литров на 20.
2: И ты ее называл ее Дамбо.
1: Ну, типа, да, ну, во-первых, я был маленький вообще, я с ней ходил. А во-вторых, это, конечно, такая интересненькая история. Очень приятно. Как-нибудь попробуйте обязательно, всем советую. А вот, а что еще? Ну, жирафу, жирафам удобно собирать ягоды, например.
2: Вишню, да.
1: Вишню. Вот. А другая проблема в том, что жираф собирает его не в ведро, а в свой желудок. Это, ну, это другая уже проблема. Можно сделать окошко где-то в середине длинной шеи и перехватывать.
2: Негуманно звучало как-то.
1: Ну нет, почему? Аккуратненько сделать, красиво там пластиковый окошко. Маленькое такое, небольшое сделать. Очень удобно. Понимаете? Ну это как вот... соковыжималка, которую ты умеешь же.
2: Соковыжималка.
1: Косточки спрямочь, вот привет. Я не могу, конечно. Ой.
2: Ну, вообще, у жирафов у нас будет нет, неудобно, мне кажется.
1: Жирафам быть неудобно.
2: У нас метро для них не рассчитано, мне кажется.
1: Но подожди, есть и другие плюсы у жирафов.
2: Какие?
1: Язык 40 сантиметров. Он им чистит ухо.
2: Даже...
1: Представляешь, что такое подкат? Ну, ты подходишь к жирафихе,
2: uh-huh.
1: и говоришь, привет, одна тут на высоте 7 метров обитаешь?
2: Она такая, это одна.
1: Она вот так говорит,
2: да, я одна тут.
1: И он такой, смотри, как умею. И языком себе ухо чистит. Да, вот такие вот они, жирафы. Вы, кстати, недооцениваете. А потом, кстати, эти махины, знаешь, как дерутся? Они шеи бьются.
2: Сумасшедшие.
1: То есть
2: конечно.
1: Они используют вот свою супер длинную шею, они используют как меч. Кстати, из интересного, эта шея состоит примерно из 4 или 5 позвонков, ну, какое-то небольшое количество позвонков. Просто они огромные, эти позвонки. Они настолько огромные, что каждый из них, ну, условно, там, по полметра.
2: Нормально, так.
1: И поэтому у них шея довольно крепкая. И когда они начинают биться, это, конечно, страшное зрелище. Но иногда, ну, это дикая природа, там, ну, вы же сами понимаете, там все довольно-таки жестко. Вот, может быть, конечно. Но так это сильно интересно.
2: Ну и красиво, конечно.
1: Обязательно. Ну, вообще, это африканские животные, это что-то невероятное. Я видел и жирафов, и слонов. Я один раз был на сафари. Ну, просто мы не... В смысле, я с ружьем, с огромным ездил и говорил, вот того мне слона поднесите. Нет, такого не было, конечно. Но, тем не менее, это очень интересно. Я видел круговую оборону слонов, Андрей.
2: Даже такое? Это они от себя как-то защищали?
1: Да, они увидели такие...
2: Что им сделал?
1: Увидели такие, ого!
2: Парень зербышек идет, круговая оборона!
1: Не отдадим им, как в 90-х. Прикол в том, что у них это были слонята там были, mm-hmm. получается. И в один момент что-то стаю слонов, получается, напугало. И, значит, случилось следующее. Резко слонят окружили слонихи. Mm-hmm. Резко прям окружили. Далее слонята, получается, в круге в центре. Вокруг их окружают слонихи, которые уже громко кричат прям и настроены очень по-боевому.
2: Они, вот. Мне кажется, просто позировали для фотки, для чая индийского какого-нибудь просто.
1: Ну, возможно, это репетиция была, действительно. Может, это там, ну, такая серьезная какая-то их какой-то. Ну, вот, кстати, вот «Короли льве», помнишь, они же тоже там что-то вытанцовывали. Вот, и, кстати, мало того, у тебя боевое построение такое. Слонят внутри, снаружи круг, получается, из самок, а там еще несколько самцов по кругу бегают и любую опасность готовы растоптать и уничтожить.
2: Кстати, самцы бегают, как всегда.
1: Да, ты да, вообще, куда нам деваться, понимаешь? Как говорится, хобот на плечо повесил и побежал. Такие вот они. В общем, ребят, я не знаю, как так получилось, что утромены превратились в мире животных, но мне пока все очень сильно нравится, если честно. Вот Артем пишет, лучше дрессировать шмелей. С какой целью, я не знаю, чтобы они что... Но они пушистики, они могут вас щекотать, пыль могут собирать целое место пыльцы. Такие пылевые шмели, прикинь.
2: Ну, ты ему тоже сказал на полку лечь, он лег, и ты ему кругом, и он крутится и собирает как раз, да.
1: Хорош,
2: как
1: конечно.
2: Пипидастер.
1: Ну, да.
2: Шмель-пипидастер.
1: Ну, кто в армии служил, тот в цирке шмелей не смеется, получается. Все понятно с вами. Давайте так сделаем. Мы совсем скоро вернемся, потому что у нас будет интереснейшая информация, которую очень хочется до вас довести. Ну и утрование у нас в самое ближайшее время. Поэтому скоро будем знакомиться с участником обязательно. Песню требует от тебя. Все, кстати, опять удивлены, что Андрей Дмитриев вернулся. Андрей Дмитриев вернулся, ребят. Легендарный камбэк.
2: Я тут, да.
1: Все, спасибо, Андрей, тебе за это. Можете писать ему плюс 792-724-228. Приятные сообщения и поздравления с возвращением. И день радио сегодня, с чем я поздравляю вообще всех. Ура!
3: Утромены сделают твое утро.

0: Эй-эй-эй, смотри. Смотри, что у меня. Опа, из рук в руку. Оп-оп-оп-оп. Смотри, на правах рекламы.
1: Что
0: это на правах рекламы, информация у меня в руках. Смотри, какая горячая еще такая, как картошечка. Информация эта, на правах рекламы, имею в виду, от спонсора шоу «Утромены» ООО «Акбарсдом». Каждый будний день мы дарим вам, естественно, хорошее настроение. Мы вдохновляем вас на новые дела и очень надеемся, что если у вас есть какие-то планы, например, приобрести квартиру, у вас это обязательно в ближайшее время произойдет. Ну, а если вы планируете все-таки приобрести квартиру, то обращаться нужно, конечно же, в «Акбарсдом». Ведь совсем недавно был старт продаж в жилом комплексе «Дома Усада». Торопитесь выбрать квартиру по цене от 5 900 000 рублей! Это что, цены какие-то 2018 года какие-то цены. В общем, торопитесь, друзья. «Дома Усада» — место, где жизнь расцветает. А «Акбарсдом» — дом там, где мы. ЖК «Дома Усада» — ПК-1, ООО «СЗ Новая Усада». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Акбарсдом» — не оферта. У меня все, Андрей. Есть что-то добавить вам?
1: Нет, я все принял тоже.
0: Все, тогда мы идем с Андреем выбирать себе квартиру.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73. 0+.
5: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
6: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк! Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
2: Это тебе не спортзал, нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
4: Застройщик ОСЗ проект С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Татмак от всего сердца поздравляет казанцев и гостей города с самым светлым и важным праздником. Днем Победы. На протяжении многих десятилетий в этот день мы вспоминаем великий подвиг нашего народа. Низкий поклон героям, отстоявшим нашу страну. Спасибо вам за счастье и мирную жизнь.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
8: 0+.
9: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Дегтевые заметки на БИМ-радио.
1: Быстро по пробочкам пробежимся, потому что иначе, конечно, с этими пробочками как? Вот никак, понятно, делать.
2: Мы не стоим, мы бежим по ним.
1: Так вот, казанский марафон. Это когда по всем пробкам Казани надо проехать. Смотрите, значит, 4 балла местами затруднения. Крупнейшие пробки у нас на проспекте Победы от Глушко до Губкина 15 минут. Вересаева, Ленинградская от Ударной до Максимова 12 минут. Это авиастроительный. А Дербышечки Мира от Парковой до Сибирского тракта 9 минут. Космонавтов от Аграрной до Советской площади 7 минут. Гвардейскую от Макаренко до Кутуя 6 минут. Мосты и дамбы свободные, кроме Кировская дамба в центр 4 балла. Это классика. А вот третья транспортная дамба в сторону Азина на 7 баллов. Там, конечно, как всегда, аномалия, потому что нет ни ДТП, ни отметок о дорожных работах. Ну, просто решили люди постоять, ну, красиво. Мне кажется, это все дело из-за поворота. Ну, только если легкий поворот, и от этого люди, конечно, все почему-то сходят с ума невероятно и начинают сбавлять скорость там, где не надо. Но у нас есть заезд на Оренбургский тракт, и там есть дорожно-транспортное происшествие, которое сдерживает въезд в город прямо напротив Лиман и Провод, разворотную петлю проезжаете, получается, да, которая под вами, получается, обратно в город возвращает людей. И средний ряд, получается, там. И стоять вы будете, получается, ну не прям вот от УСАД. Ну, от УСАД еще надо будет отъехать.
2: От арки Казань, можно сказать, будете стоять.
1: Андрей максимально точно сказал. Ну, точнее, мы не скажем. Вот и все, пожалуй. 4 балла, есть все шансы, что сегодня будет немного баллов, на что мы надеемся. Пока вы, значит, там быстренько, как сказать, не могу вспомнить это слово.
2: Красивые. Понимаете?
1: Вы красивые. Это я и хотел сказать. Да, спасибо. Впереди у нас утро Вань. Погнали.
0: Дегтевые заметки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50.
1: Сбавлять скорость там, где не надо. Но у нас есть заезд на Оренбургский тракт, и там есть дорожно-транспортное происшествие, которое сдерживает въезд в город прямо напротив Лиман и Провод. Разворотную петлю проезжаете, получается, да, которая под вами, получается, обратно в город возвращает людей. И в средний ряд, получается, там. И стоять вы будете, получается, ну не прям вот от УСАД. Ну, от УСАД еще надо будет отъехать.
2: От арки Казань, можно сказать, будет стоять.
1: Андрей максимально точно сказал. Ну, точнее, мы не скажем. Вот и все, пожалуй. 4 балла, есть все шансы, что сегодня будет немного баллов, на что мы надеемся. Пока вы, значит, там быстренько, как сказать, не могу вспомнить это слово.
2: Красивые. Понимаете?
1: Вы красивые. Это я и хотел сказать. Да, спасибо. Впереди у нас утро Вань. Погнали.
0: Дегтевые заметки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50. Проект «Утромани».

0: красивые.
1: Вы красивые. Это я и хотел сказать. Да, спасибо. Впереди у нас утро в бане. Погнали.
2: Путевые заметки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор игры «Утромани» П. Смолин Алексей Игоревич Бани Деревенько. В деревеньке, дамы и господа, новое расписание коллективных паров. Теперь каждый час. Не нужно подстраиваться. Просто приехали и сразу попали на пар. Островского 16-3. Бань Деревенька, советом от всей души. Сегодня у нас играет невероятная представительница прекрасной половины человечества Алина Емранова. Алина, доброе утро!
3: Доброе утро.
1: Добро пожаловать в очередной раз.
3: Верно.
1: Алин, как давно ты у нас была? Расскажи, пожалуйста.
3: Ориентировочно, наверное, почти год назад. Ну, август это, по-моему, был.
1: Хорошо. Что за этот год изменилось у вас, Алина?
3: Я много раз писала, анкету заполняла. Так. Но, и вот вчера раздался вот этот заветный звонок.
1: Да. Ты поругал, сказал, почему я целый год писала, а вы меня только сейчас позвали?
3: Ни или... в коем случае. Я даже подругу сюда присылала свою. Она, да,
1: как гонца.
3: Я говорю, давай заполняй. Она ходила, по-моему, тоже два раза, если не ошибаюсь.
1: Ничего себе.
3: Но, к сожалению, мы с ней неудачницы.
1: Не надо так говорить.
4: Она просто была в платье, которое удачу не приносит, в отличие от вас, соответственно.
1: В общем, дорогие мои слушатели и слушательницы, напоминаю о том, что у нас прямая трансляция ВКонтакте. Если вы хотите посмотреть, как прекрасно выглядит Алина, быстренько подключаемся, смотрим. Я вас сейчас уверяю, Алина, у нас вот, я не знаю, сколько у нас сейчас там зрителей, я думаю, сейчас все увеличится раз в 10 примерно. А я напоминаю о правилах, 5 вопросов впереди на разные суммы, на 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей. Соответственно, 100 рублей суммы не сгораемая, после правильного ответа всегда можно забрать заработанные деньги, пока не задам следующий вопрос. Вот, все, первый вопрос я уже вижу, прям хотите задам?
3: Давайте.
1: Ну все, тогда мы начинаем. Дамы и господа, добро пожаловать. Утромани, первый вопрос, 100 рублей. Let's go.
2: Утромани.
1: Сколько всего желаний мог загадать джину Аладдин в диснеевском мультфильме?
3: 3 желания.
1: И это верно.
2: Утромани. Утроманят.
1: А у нас изменения. Мы теперь не просто 100 рублей даем, а мы теперь даем сувенирные, красивые купюры, подписанные нами же и с печатями, и со всеми вот этими красотами. Поэтому, Алин, поздравляю, 100 рублей уже твои.
4: Это прям сейчас надо уже вручить, что ли?
1: Да, как вам удобно.
3: А он даже не верит в меня, все уже.
1: Нет, я просто хочу, чтобы не забыли это сделать. А то мы иногда в порыве, конечно, можем. Но что мы не забудем сделать абсолютно точно, это не только отдать 100 рублей прямо сейчас, а еще и задать вопрос на 500 рублей. А звучит он вот так. 120 часов. Это сколько суток, Алин? Сейчас быстренько раскидаемся. 120 часов. Сколько это суток?
3: 48 – это двое суток.
1: Да. Так.
3: 96 – это… Это… Правильно же я все говорю? 96 – это 4
1: так.
3: сутки. И 96…
4: 120 минус 96…
3: 5 суток. С утра очень плохо работает.
1: 5 суток. Вот если бы ты сказала 4.
3: Нет.
1: Это было бы странно. Но 5 это, конечно, верно. Ура!
2: Утромены утроманят.
1: Ну еще смотри, какая подсказка. Вопрос на 500 рублей. И правильный ответ 5. Представляешь?
4: Тогда надо было сразу акцентировать таким образом. Я не понял бы эту подсказку.
3: Нет, с утра я не знаю, как вы так быстро разговариваете. Я вообще удивляюсь вам.
1: Да мы...
3: Восхищаюсь.
1: Это уже...
4: X2 скорость ставишь просто там на лице.
1: Да, нажимаешь там. Все работает, конечно. X2
4: скорость, да.
1: А еще когда мы говорим текстом, можно, чтобы прописывалось прямо на груди. Но это потом мы тебе покажем. Ладно. Вопрос на штукаречек на 1000 рублей. Внимание. Алин, как у тебя с литературой обстоят дела? Литература. Любишь?
3: Ну, честно признаться, в детстве, в школе я все читала исправно, да. Но сколько лет прошло? Мне 35.
1: Я тебя умоляю. Сколько лет прошло? Неважно.
4: Не, уже хватает вопросов на считание. Все, давайте к следующему.

0: сколько мегабайт в одном гигабайте? Я такой вопрос задал. Итак, вопрос таков на самом деле. Настасья Петровна Коробочка. Угу. Вопрос. Из какого произведения данная героиня? Думаем недолго. Секунд 20-30 максимум. Настасья Петровна Коробочка. Знаете такого?
1: Ну да, но она копила вот это все. Вот, не выкидывала, что-то там вот хранила. Как будто бы. По-моему, это Обломов.
0: Обломов. Славный друже имеете в виду? Это очень тонко. Это отсылка для не всех.
1: Но это не, точно не мертвый. Потому что это Обломов, по-моему, все-таки.
2: Угу. Угу. Угу. Тут в прямой трансляции пишут, что это произведение из 9 класса.
0: Хорошо.
1: Коробочка.
0: Коробочка.
1: Да нет, ну, Обломов. У меня нет других вариантов, даже, честно говоря. Коробочка. Там было несколько их вот персонажей, я помню.
0: Угу.
1: Плюшкин, по-моему, тоже там был какой-то, если не ошибаюсь.
0: Какой-то был, кстати.
1: Ну, ладно, что?
0: Итак, Алина, я вас спрашиваю. Настасья Петровна Коробочка. Из какого произведения данная героиня? Спрашиваю я у вас. И вы мне отвечаете...
1: Нет других вариантов, к сожалению.
0: Ну, еще раз повторите тогда просто.
1: Обломов.
0: Обломов. Обломов. Я принимаю этот вариант ответа. Внимание, давайте уточнять правильный. Обломов. Слушайте, Обломов — это очень интересно для прохождения по литературе, для прохождения этого произведения, потому что там открываются такие интересные темы, которых ты раньше и не подозревал вообще. Да?
1: Если еще во взрослом возрасте прочитать, там вообще все по-другому.
0: Да, я, кстати...
1: Клянусь.
0: Я так, Алина, с тобой солидарен. Я вообще всем советую, если вдруг вы давно не читали классическую литературу, и вы уже повзрослели, обязательно перечитайте, потому что вы такое удовольствие получите, столько тем там будет открыто для вас, что вы в детстве не могли вообще это все почувствовать, а тут вполне себе. Итак, Обломов, роман Ивана Александровича Гончарова. Прекрасное произведение для изучения сегодня. Вот, возвращаясь к коробочке, к героине, к персонажу, да? Были там разные. Вот Плюшкина мы вспомнили, кстати, да. Вот, был там Ноздрев,
1: да.
0: Собакевич.
1: О, точно.
0: Манилов.
1: Про Собакевича забыла, да.
0: Ну и там же был Чичиков. И вот все эти персонажи, они создавались благодаря фантазии Николая Васильевича Гоголя.
1: Ой.
0: А произведение это, Алина, ты называла, это «Мертвые души».
3: Утромены утро манят.
0: Но такова игра, азарт.
2: Ну подожди, она была права же, облом же случился.
0: Это правда. Ну ничего страшного я не вижу, потому что, Алин, ну сегодня ты переиграла сама себе, хочу сказать.
1: Ну вы реально давали понять, что нужно что-то другое назвать скорее. Молчанием своим, молчанием.
0: Чуть-чуть где-то иногда что-то, конечно, проскальзывает. Но в любом случае мы шикарно поиграли. 100 рублей сувенирные твои обязательно.
1: Я хотела только быстро поздравить вас с праздником, так. С Днем Радио. Я очень сильно благодарна вам, то, что вы всегда на связи, что вы даете людям ощущение того, что они не одиноки.
0: Спасибо.
1: Рано утром, поздно ночью. Вот. Очень-очень хорошая вещь. Радио.
0: Спасибо огромное. На самом деле это очень приятно слушать. Мы стараемся. У нас, вот я опять-таки, вот пока вот есть возможность, хочу проговорить, что наша работа вот здесь вот, ну, с точки зрения вообще там артистов даже или ведущего, у нас нет здесь обратной связи. У нас нет, ну, то, что сообщение вы нам пишете, это буквально единственное, что мы можем наблюдать и чекать вообще. На сцене ты всегда чувствуешь энергетику, на мероприятии ты всегда чувствуешь, как люди смеются и тоже энергетику.
2: Помидор в тебя прилетит,
0: да. Тоже очень чувствуется хорошо. Здесь же да, этого иногда не хватает, поэтому всем за теплые слова большое спасибо. Мы это очень ценим, нам это очень важно. Вот, и, конечно, можно писать не только благодарности. Ну, нет, сегодня-то только благодарности вы нам присылаете, а в другие дни можно и покритиковать нас обязательно, потому что это тоже
2: после 10:30 желательно.
0: Да, да, после 10:30. Да, желательно там где-нибудь после обеда. Вот, ну а сегодня, Алина, ну было приятно с тобой поиграть. Алина Гимранова сегодня играла вместе с нами. Еще привет хочешь кому-нибудь передать?
1: А, могу передать только привет своей семье, своему сыну Мурату, мужу Хакану и мамочке. Они все сейчас, скорее всего, слушают меня.
0: Вам всем огромный привет от Бимрадио. Приходите всей семьей как-нибудь. Будем вас ожидать.
1: Договорились.
0: Вот. Ну и всех слушателей тоже приглашаем. Приходите, отвечайте на вопросы. Зарабатывайте до 10 тысяч рублей. Как вы знаете, мы вас всегда ждем. Напишите, мы вам ссылочку пришлем, куда надо отправлять свои данные для того, чтобы поучаствовать. Мы вас всегда ждем.
3: Утро Мани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Новости.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Beam Radio. ГИБДД вводит штрафы за отсутствие аварийного знака. 500 рублей, если его нет в машине, и 1000 рублей, если он не выставлен при аварии. Знак должен быть исправным и со светоотражающими элементами. Госдума предложила ограничить поступление в магистратуру. Абитуриенты смогут выбирать только те направления, которые связаны с их бакалаврской специальностью. По мнению депутатов, за 2 года магистратуры невозможно полноценно освоить новую профессию, поэтому профиль обучения должен опираться на уже полученные знания. Распространенное правило выпивать 2 литра чистой воды ежедневно не является строгой необходимостью для поддержания здоровья. Потребность в жидкости индивидуальна и определяется рядом факторов: возрастом человека, его состоянием здоровья и особенностями питания. При этом вода, поступающая в организм с другими продуктами, полноценно участвует в водном балансе и не уступает по ценности чистой воде. С вами были новости на Beam Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
3: Шоу «Утро Мэны» на Beam Radio. Подъем татарстанского масштаба.
0: Ну а мы с очередной информацией, которая будет невероятно полезна тем, кто на автомобилях передвигается по городу, особенно в завтрашнем днем, потому что Бимрадио «Диалог Авто» представляет новый проект «Маршрут Великой Победы», так он называется, 8 мая. Встречайте «Утро мэнов» на улицах нашего любимого родного города. Мы будем курсировать на современных автомобилях, мы будем посещать памятные места воинской славы, и при этом, при всем, еще будем проводить прямые включения. И если вы станете первыми, кто нас найдет, нашу колонну, победителей ждут праздничные наборы, сертификаты, и также мы почтим память героев вместе с вами. Поэтому обязательно слушать, обязательно искать, обязательно быть рядом с нами. Такая будет, по факту будет большая коробка передач.
2: Прям курсировать вместе с нами можно.
0: Это правда абсолютная. Ну и, конечно же, информация на правах рекламы. Майская распродажа в «Диалог Авто». Выгода до 1 000 000 рублей на 16 брендов в 6 городах Татарстана. Кредиты от 0,01% при взносе от 50%. Срок до 10 лет. Без справок о доходах. Купи онлайн с доставкой до дома, а успей зафиксировать выгоду, пока идет май. Пиши «Майская распродажа» в специальном чате «Диалог Авто», Телеграм или Макс, или узнай подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Росбанк» и другие банки-партнеры. Изучайте все условия кредита на сайте «Росбанк.ру» в разделе «Автокредит». Подробности об организаторе акций, правилах, моделях на сайте «Диалогавто.ру». Реклама ООО «Диалог Авто», Грэнд 113-168-927-41, Казань 18+. До завтра, ребят. Ну, мы-то продолжаем работать, не переживайте.
3: Реклама на Beam Radio. Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.

0: И детство. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
1: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «Союзный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 74.
1: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
2: Готовьте мангалы. Фирменной сети «Агросила» жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам: Кулахмета, 18, корпус 1, Гореева, 3, Магистральная, 15, Сабит, 2А. «Агросила». Вкусные покупки для вашего пикника.
3: Ваш секрет.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Стучится ночью соседка.
2: Кто там?
3: Вам соли надо?
1: Суры-муры, я к тебе!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 камацемент.ру.
6: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
7: Еще раз напоминаем на всякий случай. Сегодня в центре Казани частично ограничат движение.
8: Это в связи с чем?
7: Парад Победы, репетиция. С 16.00 до 23.30 будут перекрыты площадь Тысячелетия, улица Ташаяк и так далее. В навигаторах будет отмечено, я думаю, все перекрытия. Вот. Но это означает, что вот, ну, в прошлый раз, когда вот я там прогуливался, я видел, что ну, все, что там в сторону Булака идет, все примыкающие улицы и так далее, там, конечно, было интересно, Андрей.
8: Во время марафона тоже было интересно, кстати говоря. Я как раз ехал там утром, где по центру перекрытому, столько кирпичиков новых увидел. А еще интересно так, вроде бы навигаторы отображают там, где кирпичи и где перекрыто, но некорректно отображают. Они говорят, ты там проедешь, а ты подъезжаешь и не проедешь.
7: И уже не проедешь, к сожалению. Но это не все возмущения, которые есть. Тут казанцы возмущаются на то, что у нас на улице плюс 27, а отопление никто не отключает. И...
8: Хочется тепла, но вот вам больше тепла, что
7: состояние, конечно, это интересно. Ну, вы представляете, да, то есть мы вчера вот общались тоже со слушателями, они тоже говорят, ребят, ну, это невероятно, потому что у меня там шпарит отопление, не у всех есть регулировка в квартирах, то есть у них шпарит отопление и кондиционер включен, чтобы хоть как-то выровнять температуру ближе там к 22 градусам хотя бы, 23, чтобы в доме было комфортно. Вот так вот некоторые люди занимаются,
8: понимаешь? Подожди, а как раз сегодня же, по-моему, отключают отопление.
7: Опа, да ну, серьезно?
8: 7 числа, да, 7 мая, отопительный сезон в Казани завершается, насколько я знаю, насколько я этого дня жду, столько времени уже.
7: Все верно, Андрей говорит, абсолютно, отопление отключат. Два дня назад была такая новость, что 7 мая отключат отопление. Всех, кто нас с вами поздравляют, дорогие мои.
8: Кварплата похудеет.
7: Да, хотя бы уже неплохо. Дело в том, что ну тут сообщают, что отопление отключает, среднесуточная температура 8 градусов, держится 5 суток подряд, и тогда отопление отключает. Но тут вот как раз до этого уже, ну, как вы помните, у нас тут было ночью плюс 4, плюс 5 было. Такой апрель у нас очень интересный, да?
8: Ну, немножко. А днем при этом теплый довольно-таки был.
7: Да, это правда, конечно. Ну и в итоге, вот, пожалуйста. Кстати, в Нижнекамске вот 5 мая уже отопление отключили, пишут здесь. Вот. Тоже где-то 5-го в Челнах вот отключали, на самом деле. Такие вот дела нынче. Так что, ребятоньки, вы там это, поздравляю вас всех с этим невероятным событием.
8: Свежесть дома будет скоро.
7: Свежесть белья, заслуга моя.
8: ЖКХ получается.
7: Да. Нет, а так-то схема вообще идеальная. Ну, что ты, отопление не отключаешь, у тебя двойной гешефт, понимаете? У вас и за отопление люди платят, и за электричество, за включенный кондиционер. Вы еще... Это еще ладно. Кстати, вот мне все время что забавляет, как человека, ну, из России, потому что у нас такого нет, в жарких-то странах. Вот у нас центральная система отопления, что для них как раз странно. Но для них нормально это центральная система кондиционирования. То есть у тебя воздуховод, то есть на улице у тебя стоит буквально здание. Это здание целиком. Там двухэтажное, одноэтажное, там большое довольно-таки. Это есть кондиционер огромный, и он просто через воздуховоды отправляет очень-очень заряженный такой прохладный воздух вообще, например, по отелю или по дому. Там. Ну, в основном по отелю, потому что все стали не настолько богаты.
8: Но мне кажется, у нас тоже такие есть, на самом деле, здания.
7: Где? Не, кстати, я думаю, что ты, наверное, имеешь в виду вот эти вот, которые ну, как вот в машине есть же. Как у нас называется система, которая регулирует температуру в салоне? Спасибо, Андрей! Я мало спал, ребят, извините, очень тяжело формулирую.
8: Вопрос на сотку ответил я.
7: Кстати, да, Андрей уже еще раз отвечу, 500 уже будет, потом эти десяточку буду торчать, так себе будет. Пишет, вчера вечером на Курчатова выключили отопление, начинается экономия в деньгах. Ура, пишет нам. Царева, без воды и света, отопление вчера выключили. Пока звучит так, как будто все Царев не оплатило за счета. Я с Марселем тут солидарен, конечно. И отопление-то понятно. Воду и свет верните, пожалуйста, людям. Ну, возможно, что-то случилось просто. Вам еще это починят, а дадут обязательно. Не переживайте.
8: Ну, наверное, наверное. Что... А скоро еще и будут отключать горячий вод, наверное. Вот эти времена тоже придут.
7: О, это вообще невероятно. Я за то, чтобы в каждом доме стоял бойлер. Вот, ну, да, обогреватель воды такой электрический. Вот, я еще помню, когда квартиру снимал, хозяева всегда говорили, что бойлер дешевле выходит по счетчикам.
8: Дешевле,
7: ой, не по счетчикам, а по плате.
8: Дешевле бройлер выходит еще.
7: Да, кстати, тоже неплохо. Место. Ну, если у тебя бройлер висит на стене, и через него плохой поток воды, я думаю, он ненадолго тебе.
8: Недолговечный.
7: То ли дело бойлер, Андрей. Вот эта штука, конечно, интересная.
8: Ну, там тоже потом минусы начинаются. Все повключают их, потом кто-то выключит, тот не выключит. У кого-то обратного клапана нет. В итоге их горячая вода идет по всему дому. Но когда они выключат, раз и нету этой горячей воды. Тоже такое бесячее после того, как включают.
7: Все мы...
8: Пару недель непонятно, что происходит. Лично у нас в доме такая ситуация.
7: Все мы знаем, что на самом деле самое большое зло в домах — это неправильно установленные гигиенические души. Вот.
8: К ним
7: вот
8: тоже много претензий.
7: Конечно.
8: Да.
7: Камган есть же, зачем голову забивайте?
2: Утромены сделают твое утро.

0: «Джентльмены».
1: А я думал, сова.
2: Ну, вообще, киберпанк шагает широкими шагами, хотел я сказать, и понял, что это, конечно, косноязычно. Ну, давайте так, киберпанк уже здесь. Хотя бы вот так вот.
3: Уже дошагал, получается.
2: Да, пока я тут говорю, он уже здесь. 2035 году, Андрей.
3: Ну-ка, что там?
2: Электронные билеты на электричке можно будет купить по всей России, а? Ну что, вот ты зря вот так на меня смотришь, потому что мы все, Андрей, постареем рано или поздно. Мы все на электричках будем двигаться куда-то за город.
3: Фарид уже пересел.
2: Интересно, покупать билет на свой автомобиль?
3: Электронный, наверное, уже даже... По всей России можно их купить.
2: Каждому электронному автомобилю электронный билет. Придача. Далее, значит, и возвращаясь к новости. Значит, правительство планирует полностью перейти на цифровой формат, чтобы упростить покупку билетов, сократить очереди в кассах. В программу также входит обновление подвижного состава. Планируется закупить до 7 тысяч новых электричек.
3: А как же вот эти люди, которые приходят для того, чтобы в очереди постоять?
2: А это что с ними? Ну, не знаю. Я считаю, что для таких людей... Слушайте, смотрите, да, я сейчас обращаюсь, возможно, к соцслужбам, да. Я предлагаю вам создавать такие искусственные очереди, понимаете, чтобы как бы переманивать взрослое поколение, да, которое просто пообщаться в очереди приходит. Ну, назвать ее как-нибудь такое общество любителей очередей. Угу. Вот, и просто где-нибудь раз вы так рандомно садите, очередь организуется. Можно просто общаться.
3: Даже назвать очередное общество просто.
2: Очередное общество. Замечательное название, как бы ООО сокращенно. Угу. А если еще ООО открыть, то получается ООО получается.
3: Ну, там по налогам уже невыгодно, вот. Может быть, будет.
2: Или, как сказал бы Азамат Мусагалиев, ООО!
3: Что Боярский любил говорить тоже так.
2: На, накидывай, я сейчас всех изображу. Я не могу. Вообще, ну это какая-то мечта. Вот представь себе, на секунду, вот смотри. Мы, представь, вот мы на пенсии с тобой.
3: Ну?
2: Все же, нас к микрофону с нашей деменцией никто не подпускает. Понимаешь, мы с тобой вдвоем купили электронные билеты. На электричках едем. Сканворд. Мы с тобой его разгадываем. Представляешь, мы с тобой на рыбалку куда-нибудь, займище, например, едем. А представляешь, какая красота.
3: Нормально, да.
2: У нас с тобой пенсия. Понимаешь, шикарная пенсия.
3: Это смущает, что одна на двоих, просто ты про двоих говоришь, а пенсия одна.
2: Ну, такая пенсия уже не хватает. Одну пенсию на двоих дают уже к этому времени, пока мы постареем. Вот, и мы с тобой...
3: все-таки.
2: Да, вот. Причем у нас такая будет с тобой пенсия, ну, типа, 1600. Понимаешь?
3: 1600?
2: 600 тысяч на двоих. Но на эти деньги можно купить только... борщовый набор.
3: А он нам и нужен на рыбалке, это, конечно.
2: Конечно, обязательно. Ну, это просто такой приятный бонус к жизни. Ну, мне почему-то мне кажется, что у нас это во всем мире просто такая тенденция. Ну, что со временем просто пенсии все, БТ, заканчивается, так сказать. Вот поэтому уж я так говорю. Не говорю, что так будет, но такое возможно. Ну и все, и мы с тобой на электричке спокойно, на новой электричке, которую закупили, мы с тобой чуть-чуть спокойно двигаемся, понимаешь?
3: С электронным билетом это важно.
2: Конечно, но вообще, сказка какая-то, если честно.
3: Причем не уставшие едем, потому что в очереди не стояли.
2: Не стоят.
3: За билетами.
2: Нет, у нас только пальцы с тобой такие намазолены.
3: От чего?
2: Ну, потому что мы билеты заказываем постоянно с тобой. Натерли об телефоны такие, и ходим мы с тобой. Вот единственная проблема будет, понимаешь, такое. А может, то время уже и не натрем, понимаешь? А может быть, и телефон уже не телефонами будет. Может быть, это будет симка, встроенная в голову, например. И ты просто перед глазами будешь видеть интерфейс. Представляешь, что мы такие дедушки будем, киберпанк-дедушки вообще.
3: Прикольно.
2: И у нас с тобой протез. Хулиган подходит и говорит: не в мазь тебе, отец, такие котлы. Ну, Дима Нагиев, да? То есть почему-то в электричке решил нас ограбить. И мы с тобой, у нас с тобой протезы уже, понимаешь, такие вот суставы поменяли на титан. И такие, может, вам какую-нибудь доп. Услугу? Да, конечно. И мы с тобой раз, достаем протез, а у нас оттуда мачете такое вот.
3: Нормально, ты придумал.
2: И любой хулиган уже все убегает от нас. А что мачете? Это же новая технология. У нас лазер с тобой, понимаешь? У нас орешник вылетает прямо из кисти.
3: Четыре таких маленьких.
2: Такие маленькие такие орешнички. Вот. Тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, конечно, такого нам. Вот, поэтому. Ну, что можно сказать? Киберпанк пока еще не наступил, дорогие мои. Но, тем не менее, кое о чем вечном мы всегда будем задумываться. Будь то киберпанк или будь то 2026 год. Потому что, дамы и господа, всегда хочется приобрести недвижимость. И вот тут информация о правах рекламы от спонсора шоу «Утромены» ООО «Акбарсдом». Они уже практически в будущем, ребят, давным-давно, поэтому если планируете приобрести квартиру, обращайтесь в Акбарсдом. Совсем недавно был старт продаж в жилом комплексе «Дома Усада». Торопитесь выбрать квартиру по цене от 5 900 000 рублей. Успевайте, потому что потом, я уверен, вы знаете, с ценами это пока 5 миллионов 900 тысяч, потом это будет 8 миллионов, 10, 12, 15 и так далее. Надо успевать. «Дома Усада» — место, где жизнь расцветает. Это еще эко-район. Еще до города рукой подать, понимаешь? Красота. Такая рука длинная будет. Акбарс дом, дом там, где мы. ЖК «Дома Усада», пока один у вас из новой усады. Именно проектные декларации на сайте наш.дом.рф. О, Акбарс дом, не оферта. Не афера еще хочет сказать, но мы такого не скажем. Не оферта, ребята. Это Акбарс дом. Это качество. Это мы советуем.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
6: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
7: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
8: Ну что там?
9: Усталость и сонливость.
8: Да-да, совсем сонливый.
9: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
8: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
12: Рестораны вкусом порадуют вас.
13: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
14: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
15: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
16: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
17: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
18: 211-00-73. 0+.
19: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
20: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
19: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
21: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
22: В Мисти парке!
21: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
22: В Мисти парке!
23: Огромный Мисти парк! ТЦ «Мега», проспект Победы, 141.
21: Это круто!
24: ИП «Жуличев», НА, 0+.
25: Ищете уютное место для дня рождения?
26: Или теплых семейных встреч?
25: Семейное кафе «Тренди».
26: Вкусно, уютно для всех.
27: Семья всегда будет в тренде.
25: Тренди.рф.
28: Бронь столов 225-44-33.
29: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
30: Кто все это повезет?
31: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 293-91.
0: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Самый точный прогноз погоды, как всегда, только на Бим-радио. Андрей, ну, тепло, говорят.
2: Ну, очень даже тепло, мне кажется, не просто говорят, ощущают. Плюс 21 в Казани на данный момент, говорит нам Яндекс.Погода. Сегодня осадков не ожидается. Ну, максимум будет плюс 24, и уже довольно скоро, на самом деле.
1: Очень хорошо.
2: Пару часиков, как раз 24 уже будет.
1: Ну, это вообще... Я бы тоже хотел, чтобы мне было сейчас 24, если честно. 10 лет прошло уже, представляешь?
2: Уже не будет.
1: Мне... я головой понимаю, что ты абсолютно прав. Но меня это и бесит тоже.
2: Но стукнуть тебя все равно хочется за это.
1: Нет, даже не стукнуть хочется, а просто вот это осознание того, что это уже не будет, это сильно раздражает, если честно.
2: Давай тогда чуть информацию, которая чуть ближе тебе будет. Плюс 27 завтра.
1: О, это уже ближе, конструктивнее.
2: Нормально. Для пятницы очень даже неплохо, мне кажется.
1: Ну, у меня моя прайм-эра наступила, когда мне стукнуло 30. Поэтому для меня 30 градусов будет всегда оно.
2: Ну, завтра вот плюс 27 и две капельки еще.
1: Это тоже хорошо, это разнообразие. Конечно. У нас практически натальная карта на погоду началась. Две капельки – это нормально. Асцендент в Скорпионе.
2: Кто в Скорпионе?
1: Не спрашивай, Андрей, я сам не понимаю.
2: Я заболел. Паразиты какие-то у него.
1: Сейчас чихну.
2: Будь здоров. Будь здоров.
1: Ха! Извините. Ой, микрофон включен. Извините, пожалуйста. Но я не знаю, что со мной случилось. Видите, это аллергия на эзотерику, на астрологию и так далее.
2: Куски березы летают просто здесь.
1: Да я, кстати, вот не аллергенный человек, не аллергичный, не олигофренный. Я все правильно сказал?
2: Все о себе рассказал вообще прям. Полную картину раскрыл.
1: Да это не я, это врачи говорят.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утро мэны».
3: А я думал, вставать.
1: Ой, немножечко по новостям надо пробежать. Вот это такое «ой» было сразу. Вы не подумайте, я, не то чтобы я там что-то жалуюсь и говорю «ой, как сложно». Нет, я скорее всего такой «ой, хорошо-то как».
2: С другой стороны, это «ой» — это не «уф».
1: Да, тоже. «Уф-уф» особенно.
2: Ну.
1: А после «уф-уф» что идет?
2: Ой, что только там не идет?
1: Там идет «уф-уф», «салам алейкум», «трам-папам».
2: А-а-а.
1: Ну, такие вещи знают там. Цитаты великие.
2: База.
1: Потрясающе, конечно, да. Вот такая вот у нас база, представляете? Кто-то литературу изучает, кто-то техническую литературу изучает, а вы тут мемы. Тем временем, из хороших новостей, в Татарстане спасли уставшего, краснокнижного или уставшего просто. Просто подошел мужик, ты что сидишь? Да я устал, я лебедь, я устал, я краснокнижный, все охотятся. Он говорит, иди ко мне и в баню его. Раз, там накатили мужики, посидели и спасли таким.
2: Ну, на самом деле, лебедь-то крутой. Не каждая птица может позволить себе устать и его будут спасать, знаешь ли. Только вот краснокнижная.
1: Да.
2: Он прям сидит, к нему подходит, раз, к Сиву сразу показывает свою краснокнижную. Это я.
1: Он говорит, у меня депутатская неприкосновенность. Я краснокнижный. И книжку показывает.
2: Да.
1: Ему говорит, не книжку же надо, удостоверение.
2: Он прям книжку показывает.
1: Тише. И улетает. Просто такой наглец.
2: Такие юридические подкованные люди, они же там как-то ссылаются на какие-то статьи, каких-то документов, да, законодательства, а этот ссылается на страницы Красной книги.
1: Да, слушай. Ну, если вот так, кстати, совсем формально относиться, то можно спокойно, мне кажется, любому человеку сказать, например, что ты требуешь, я кандидат в президенты, может сказать, например, России, например, вот так можно сказать. Ты что-то собрал? Он говорит, нет, чисто технически, вообще по законодательству нашему я могу быть.
2: По характеристикам подхожу.
1: Да. Кстати, я бы на эти характеристики взглянул. Я думаю, там большой список. А что касается лебедя, значит, просто утомился, короче, лебедь. Устал, реально. Его в Агрызском районе жители нашли. Да, он, тем более, птица прилетела в подворье. Выходят люди, у них во дворе лебедь. Они бы могли сделать лебединый суп. Но они не стали, понимаешь?
2: Да.
1: Этот суп назывался, причем
2: шашлык
1: лебедино...
2: Шашлык захотелось людям.
1: Да. Лебединое озеро, так сказать, в ее хоррор-исполнении. Но они так не сделали. Они наоборот. Они вызвали специалистов. Специалисты посмотрели, сказали, что все нормально, просто птица сильно утомлена. Устал, просто перелет был тяжелый. Там сейчас пересадка идет через Армению. И
2: рейсы держали еще.
1: Да, и они... И они очень долго там... Вместо 8 часов летели больше суток, понимаете?
2: Он теперь только бизнесом будет летать.
1: Конечно! Я вот был бы птицей, Ну, был бы птицей. Я бы реально самолетов придержался бы рядом. А что там, где-нибудь зацепился, и все, и просто сидишь, смотришь. Конечно, скорости там такие, и высота такая, что, скорее всего, это будет, наверное, первый и последний полет в жизни птицы на самолете. Снаружи имею в виду. Но в целом, конечно, интересно. Тогда надо держаться за кукурузники. Кукурузники наши все.
2: Да.
1: Они невысоко летают, да, они так вот аккуратненько двигаются.
2: И название у них вкуснее.
1: Да, о, конечно. Но единственное, кукурузники используют для разбрызгивания пестицидов. Что для птицы тоже, наверное, не есть хорошо.
2: Надо спереди лететь тогда, а не сзади.
1: Надо вместо пилота, ты имеешь в виду?
2: Вместо пилота, да. Краснокнижный лебедь будет управлять кукурузником.
1: Говорит краснокнижный лебедь, я захватил этот кукурузник и лечу в сторону юга. Кто со мной присоединяется? Ой, не могу, конечно. Вот такие вот у нас иногда разгоны, дорогие мои. На самом деле, такое отношение прекрасных животных много говорит о человеке. Люди хорошие, люди добрые, люди спасли. Возможно, кстати, играет и роль о том, что, ну, популяризация довольно-таки большая была. Вспомним все-таки гадкого утенка.
2: Да, да. Я тоже о нем сразу же вспомнил, если честно. Может быть, это он как раз.
1: Видишь, это прямая.
2: Просто уже, ну, повзрослел, вернулся.
1: А так, конечно, если бы не было у нас истории про гадкого утенка, про красивых лебедей, и не было бы Лебединого озера, это все контекст, это все наш культурный код. Если бы этого всего не было, то мы бы сейчас не рассказывали о том, как спасли бы лебеди. Мы бы рассказывали о том, что крутейший рецепт лебединого супа из Агрызского района. Вот так вот такая новость была бы. Но нет, это краснокнижное животное, нельзя.
2: Нельзя.
1: Нельзя абсолютно. Вот. А из таких вот, из интересных, кстати, полетов еще хочется сказать, что наконец-то стал известен соперник Акбарса по финалу Кубка Гагарина.
2: Опа, кто это?
1: Против Ярославского Локомотива сыграют наши ребята. Но об этом чуть попозже, потому что сейчас у нас музыкальные выборы. Встречайте!
0: Музыкальные выборы.
1: Музыкальные выборы. Это выборы, в которых вы слушаете музыку вместе с нами в прямом эфире. Потом идете в группу ВКонтакте, и там пишите все, что думаете об этой песне. Можете даже лайкнуть, а можете забрать себе эту песню. Песни неожиданные, как сегодня. Ну, хочешь, я удивлю?
2: Давай.
1: Ну, смотри, значит, Максим Апрель и Светлана Тернова.
2: И кто это? Кто эти люди?
1: Ну, я думаю, Максим Апрель чуть-чуть опоздал. Вот, а Светлана Тернова, она... к звездам стремится. Mm-hmm. Через свою фамилию.
2: Mm-hmm.
1: Тоненькая отсылка. Я согласен полностью.
2: Очень тоненькая.
1: Причем название песни тоже шокирующее.
2: Ну-ка, ну-ка.
1: Называется «Дышим в темноте».
2: О-о-о.
1: Или по-русски «Спим», получается.
2: Ты что там делаешь? Дышу в темноте.
1: Это вот ароматизация, понимаешь? Обычный человек скажет, да я спал. Поэт скажет, я дышал в темноте, и меня нагоняла тоска. И все вот такое. Духи. Если вы понимаете, конечно.
2: Создатель хоррора скажет, еще томно дышал.
1: Да, о! Да. Но дышать тоже можно по-разному, понимаешь? Например, можно вот так успокоить, типа... Или просто ты даже не так, это я ртом, да? Нос так... Нормальное дыхание, да?
2: А можно похрапывая?
1: Можно... И вот это самое страшное, сейчас все вот, у кого мужья, жены храпят, вы все знаете страшный момент, называется апноэ, это когда и минута тишины, и ты сидишь в тревоге, боже, он должен вздохнуть. Вот так, например.
2: А еще встречаются люди такие, рекордсмены, они там, ох, сколько всяких звуков издают, пока спят, прям удивляешься порой.
1: Ну это да, там это сразу комплекс надо и апноэ лечить, и гастроэнтерологу сходить, там много чего надо лечить, потому что человек, клянусь, он там может из-за своих потоков воздуха исходящего может даже крутиться, как фиджет спиннер. Ну что ж, я даже слово фиджет спиннер вспомнил.
2: Сам себе ускорение придавать будет.
1: Ну как там та самая знаменитая шутка из КВНа? О, дядя Толя, это что у тебя, спиннер? Ну почему спиннер? Купил. Вот моя, ну, русская дорога, обожаю. Давайте, в общем, Максим Апрель, Светлана Тернова, дышат они там в темноте. Давайте слушать, погнали.

0: Реклама на Бим-радио.
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
6: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
7: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
8: Это не художественная галерея. Нельзя.
9: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
10: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: С 1 по 11 мая «Луидор» открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КамАЗ, Фотон. Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж «Луидор». Я ротелет.

0: Татмак от всего сердца поздравляет казанцев и гостей города с самым светлым и важным праздником – Днем Победы. На протяжении многих десятилетий в этот день мы вспоминаем великий подвиг нашего народа. Низкий поклон героям, отстоявшим нашу страну. Спасибо вам за счастье и мирную жизнь.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
5: Шустриков.
4: И как он?
5: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
4: Повезло.
6: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.

0: на Бим Радио.
1: Кая, где... А, вот, все, включил я. Шаламу алейкум, кадрлы радиотулашлар. Здравствуйте, наша на нашей студии Бим Радио. Андрей, здравствуйте, и вам тоже.
2: Доброе утро, наша на нашей.
1: Хочется отдельно отметить, что сегодня не 5 баллов, сегодня 4 балла хочется отметить. Хочется отметить небольшое количество дорожно-транспортных происшествий. Вот буквально, значит, один есть компрессорный. Компрессорный, знаете вы, компрессорный?
2: Знаем, конечно.
1: Вот там спуск такой с компрессором в сторону квартала, получается, на 3-й транспортный вот этот спуск. Там вот в конце этого спуска в среднем ряду автобус написан. И поэтому даже не ДТП, может, сломался, может, не знаю, короче. Смотрите. Крупнейшая пробка в любом случае, не могу не сказать, Чуйкова от Адарасского до Амирхана 13 минут. Клара Сеткин от Боевой до Несмелого 9 минут. Ибрагимова Капало от Королева до Тесовской 7 минут и Гвардейский от Макаренко до Кутой 7 минут. О, еще Тесовский от Белинского до Копылова 6. Пока авиастроительный лидирует у нас по количеству пробок, конечно.
2: На работу все едут.
1: Сюда баринды есть, конечно, есть. Мосты и дамбы свободны. Кировские дамбы в центр 4 балла только. Классическая уже история абсолютно. Я предлагаю нам с вами добить пробки до 3 баллов. Может быть, получится даже до 2. Тут, конечно, все будет зависеть только от вас. Я как бы присоединяюсь к вам. Тоже сейчас пойду по городу, похожу, посмотрю.
2: Но вы, главное, пробки не создавайте сами.
1: Нет, я пешком хожу же.
2: Пешком тоже можно создать.
1: Я еще управляю. Смотрите. Крупнейшая пробка в любом случае, не могу не сказать. Чуйкова от Адарасского до Амирхана 13 минут. Клара Сеткин от Боевой до Несмелого 9 минут. Ибрагимова Копылова от Королева до Тесовской 7 минут. И Гвардейский от Макаренко до Кутой 7 минут. О, еще Тесовский от Белинского до Копылова 6. Пока авиастроительный лидирует у нас по количеству пробок, конечно.
2: На работу все едут.
1: Сюда баринды есть, конечно, есть. Мосты и дамбы свободны. Кировские дамбы в центр 4 балла только. Классическая уже история абсолютно. Я предлагаю нам с вами добить пробки до 3 баллов. Может быть, получится даже до 2. Тут, конечно, все будет зависеть только от вас. Я как бы присоединяюсь к вам. Тоже сейчас пойду по городу, похожу, посмотрю.
2: Но вы, главное, пробки не создавайте сами.
1: Нет, я пешком хожу же.
2: Пешком тоже можно создать.
1: Я еще управляю потоком людей, потому что...

0: Нашли тоже место.
1: Да, тут нам до этого в соцсетях появлялось это сообщение дальше. Значит, очевидцы утверждают следующее. Конфликт начался после того, как мужчина выбросил чемодан женщины из багажа. А это уже, извините, это уже напряжение.
0: Это с багажной полки, в смысле, он, получается, выбросил, что ли?
1: Судя по всему...
0: Прям багажный отсек пролез и выбросил.
1: Ну, смотри, значит, тут не описывается в итоге, что произошло как таково. Просто начался такой конфликт. Однако же рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ПФО, не буду расшифровывать, сняли с рейса 34-летнюю жительницу Московской области и 36-летнего жителя Новосибирской области, задержали и доставили в отдел полиции. После медосвидетельствования выяснилось, что женщина была пьяна. Вот. Ну, какие-то, видишь, вот, я таких конфликтов, я никогда не пойму таких конфликтов, потому что, ну зачем? Ну, чего в натуре делать нечего?
0: А может быть, Альберт, это, знаешь, такое неожиданное начало истории любви?
1: Он выбросил мой чемодан с багажник, с багажа. Я на него накричала, вцепилась ему в лицо, он меня схватил за волосы, и тут я поняла, мне хана.
0: Где там еще пока продолжается, потом нас отправили в полицейский участок, и вот там я все поняла.
1: Там-то я все поняла, что теперь он еще и адрес моей прописки узнает, мне точно хана. Ой, не знаю, это все, конечно, такое. Не деритесь в самолетах, не деритесь.
0: Да вообще не деритесь.
1: Я вообще, вот как считаю, в одно время, кстати, это прививали даже вот в интернет-пространстве, да. Ну, вот, окей, у вас конфликт, предположим. Ну, случилось так, вот конфликт.
0: Давай, представим.
1: Предположим, вы в одной весовой категории, ну, чтобы было справедливо.
0: Угу.
1: Все. Идете в спортзал, берете какого-нибудь тренера, секундантов, и по правилам определенным чуть заранее, ну побейте мордой себе тогда, что я могу сказать. Вот это вот зачем? Хотя бы контролируемо будет. Хотя подпишите бумаги, что претензий не имеете. И мочите друг друга сколько хотите. Но в рамках спорта, конечно.
0: Им сложно, видишь, они договориться не могут просто. Он, получается, с Новосибирска, она с Москвы.
1: Понимаю.
0: Он говорит, давай домашний будет сначала у меня, потом у тебя.
1: Она
0: говорит, нет, давай наоборот.
1: Слушай, проблема, знаешь, в чем проблема идиотов?
0: В чем?
1: Идиот не понимает, что он идиот, потому что он идиот. Поэтому я с тобой согласен. Здесь бесполезно.
0: Замкнутый круг получается.
1: Ну, как хорошо, что на этот случай всегда есть сотрудники полиции, которые снимают с рейсов таких людей, а потом уже какие-то черные списки и так далее. Это замечательно, я считаю. Вот. Ну, вот никаких конфликтов, кстати. Вот я в самолете ни одного конфликта, кстати, не припомню. Ну, прям такого.
0: Ну, вот. К счастью, мне тоже не довелось увидеть подобных вещей.
1: Ну, иногда вот я слышу только там, ну, вот бывает, надо, заболтаешься, там стоишь и говоришь, ребят, можно потише, пожалуйста, мы тут спим. Мы возвращались с командировки из Турции, я возвращался. Ну, там просто у нас огромная группа летела, мы там болтали, что следующий корпоратив будет в Таиланде, и меня туда позвали еще работать. Я еще обожаю такие договоры, которые происходят просто в коридоре, по факту в самолете, которые происходят. Хоть бы получилось.
0: Классно же, с другой стороны. Но у меня тоже, знаешь, максимум была ситуация, ну, нетрезвый человек себя не очень хорошо вел просто внутри самолета. А потом мы ему сказали, Вань, успокойся и спи, и все, и не долетели мы, и нормально продолжили.
1: Ой, я даже знаю этого человека. Такой Ваня есть у всех. На самом деле, хочется сказать, что и хорошо, что мало таких. Ну, в основном все в самолетах адекватные летают.
0: Ну, наверное, да. Главное, чтобы вот там спереди сидели самые адекватные.
1: Нет, я знал. У меня был один конфликтик. Вот я когда из Сочи возвращался с командировки. В этот раз.
0: Что-то вспомнил, Альберт.
1: Там, значит, слышу, женщина говорит, а ну-ка прекрати тут это кресло шевелить ногами. Я тут вообще-то это... Ей говорят, женщина, вы что, я никогда, я даже кресло ваше не трогал. Ага, мне что, не виднее, что хочешь сказать, что я сумасшедшая? А я смотрю на эту бабушку и уже не уверен даже, как бы ответил на этот вопрос. В общем, такие конфликты были. Ребят, мы сейчас пойдем поздравлять с днем рождения людей, люди ждут, а вы подписывайтесь ВКонтакте. Погнали.
2: Утромены сделают твое утро.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В период аномальной жары сотрудника могут перевести на удаленный формат работы двумя способами. По договоренности с работодателем разрешен временный переход на дистанционный или смешанный график, или при введенном особом правовом режиме. При этом работодатель обязан обеспечить комфортную температуру на рабочем месте. Если нормы нарушены, сотрудник вправе приостановить работу до устранения проблемы. Эксперты отмечают, что рынок труда демонстрирует смешанную динамику. Наряду с позитивными трендами можно отметить и некоторые сдерживающие факторы. В частности, в сфере офисного персонала растет конкуренция среди кандидатов. В отдельных отраслях количество вакансий несколько сократилось, из-за чего процесс поиска новой работы может растянуться до 6 месяцев. При этом ситуация остается управляемой, и у соискателей сохраняются хорошие возможности для трудоустройства при грамотном подходе. Вы замечали, что при присутствии зрителей нам легко дается то, что мы и так хорошо умеем? Например, сыграть знакомый аккорд на гитаре или налить чай. А вот с чем-то сложным в присутствии других вдруг начинаются промахи. Руки дрожат, мысли путаются. Ученые называют это эффектом аудитории. Когда рядом люди, простые дела получаются еще лучше, а трудные даются сложнее из-за волнения. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
0: Программа для именинников «Первый тост».
2: А я говорил вам уже много раз, говорил вам, поздравляйте с помощью Бим-радио, это лучшее поздравление. А вы все заказываете, молодцы, браво. Спасибо вам за это.
3: Не зря говорил, получается.
2: Да, но хочется сказать о том, что у нас есть поздравление, просто напомнить о том, что есть поздравление в личные сообщения, на что мы поздравляем, музычку ставим, и мы обязательно поздравляем в личные сообщения, совсем другая история, конечно. Давайте чуть-чуть поподробнее. Короче, я не вступил. Хотел вступить.
3: Наступил.
2: Вот, но наступил. Ой, это мы трезвые, прикиньте. Напомню еще раз, ребят.
3: Грустно сайт. Приходится оправдываться еще.
2: Да, к сожалению. Хочется просто напомнить о том, что у нас есть сайт bimradio.ru, раздел услуги. Это поздравление в прямом эфире. Мы сами дозваниваемся, музычку в конце ставим. Поздравляем ваше поздравление, свое поздравление придумаем. Но все про человека, самое главное, очень сильно адреса. А еще хочется сказать, что у нас с вами есть уникальная возможность поздравлять, конечно же, в личные сообщения. Об этом тысячу раз говорили. И это у нас все по номеру 2-930-800. В редакцию дозванивайтесь, менеджер на связи. Побудем с 10 утра до 17:00. Позвоните прямо сейчас, поздравления оформим вам, да буквально через там часик-другой. Так что имейте в виду, это уникальная вещь. Ну, многие люди хотят в прямой эфир попасть. Вот, пожалуйста, в прямом эфире мы поздравим, человек в прямом эфире услышит. Там ничего себе, свыше 100 тысяч человек слушают вообще-то в этом моменте, если что.
3: Да и приятные слова прозвучат.
2: Конечно. А в личные сообщения, конечно, там можно и поинтереснее что-то сказать, а что-то такое интересное, что-то горячее, что-то то, что нельзя говорить в эфире.
3: Да, все, молю себе немножко.
2: Конечно. Ну, там тоже все мы по вашему техническому заданию делаем, поэтому не переживайте, грани мы не перегибаем. А нас она, кстати, поздравляет, вот, в личное сообщение.
3: О, он классно поздравляет.
2: А еще любой ведущий любимой радиостанции. В общем, пользуйтесь, ребят. Стоит рубль, понт нолям. Это по поводу того, что услуга платная, просто хочу напомнить. Ну, а если вы хотите бесплатное поздравление, то просто достаточно подписаться в группу ВКонтакте. Мы уже там, в группе ВКонтакте, Андрей уже разглядывает именинников сегодняшнего дня. Поэтому я предлагаю прямо сейчас тудой и перейти, пожалуйста.
3: Музычка просто такая, хотелось дождаться какого-то момента, что, что прям вот и поехали они сразу, вот эти именинники.
2: Come on, Andrew!
3: Маша Антонова сегодня отмечает день рождения, мы ее поздравляем. Вместе с ней поздравляем Дениса Кузьмина, Нику Весна, Эльвиру Камилову, Эльвиру Гарипову, Рузилью Садыкову, Катю Пановскую, Алсу Никанорову, Наталью Жиглову, Ирину О-о-о. Так написано просто, да. Жанну Байкову, Динару Идиатурину, Олю Никитину, Антону Моисеева, Павла Мальцева, Юлию Самойленко, Михаила Горбунова, Зинаиду Шарафутдинову и Рустема Тимербаева. Мы также поздравляем с днем рождения. Вам желаем всего самого доброго, самого хорошего. И вот этого всего самого доброго и хорошего прям много.
2: Ну что ж, поздравляем всех от всей души. Всего вам самого наилучшего. Счастья пожелаем. Йо, внимание всем, качните головой. Сегодня важный повод, и сегодня праздник мировой. Собрались в этом кругу свои люди, друзья. Ведь оставить без шума этот день нельзя. Именинник в центре, лови наш респект. И сегодня главное, это неоспоримый факт. Пусть жизнь летит по кайфу, как четкий бит. А каждый день твой будет на максимум забит. Желаем, чтоб кэш в карманах не кончался. Чтоб каждый твой план в реальность воплощался. Здоровья, бетон, чтоб стояла как скала. И чтоб удача за руку всегда вела. Поднимаем бокалы, микрофоны и шум. Пусть прочь улетает любая из дум. Твой личный Новый год — это новый старт. Жми на газ смелее, в тебе есть азарт. С днем рождения, бро, сияй и лети. Только ровных дорог на твоем пути. Пусть музыка и в сердце звучит в унисон. Ты лучший сегодня, и это не сон. Поздравляю всех именинников. Вот, в общем, написал тут быстренько, накидал вам стихотворение.
3: Ну ты фристайлер, конечно, да, от бога.
2: Никакой получается. Даже написал, заранее подготовился очень сильно. Вот. Ну, посвящается всем, ребят. Вот если хотите такие же классные поздравления, то Бимрадио, мерси баку, как всегда, мы здесь рядышком. Всех именинников еще раз днем рождения. Ребят, какую песню про радио вам спеть? Вот сидим, голову ломаем, а ты какие песни, знаешь, про радио?
3: А что, вот так вот про радио рэпчик не сочинишь, что ли?
2: Нет? О, кстати, ну можно быть. Но сейчас подумаем. В общем, вы пока пишите, мы с удовольствием почитаем сообщения. Ну, а чтобы поддержать сегодня наш праздник, сегодня день радио, напоминаем, 7 мая в IT-парке Башир Рамеев у нас будет открытая студия с 13 часов и до 16, по-моему, если до 15, до 16, по-моему, или что? Или, а, да, подожди, до 17.00, вот, все, я вспомнил, обязательно. Поэтому, дорогие мои, милости просим, открытая студия, приходите, мы вас всегда будем ждать. А утроки буквально через пару мгновений, перед утроки, вот сейчас, мы приготовили вам песню группы Queen, Радио Гага, моя любимая. Так что не пропускайте, и сразу после нее будем петь жестко, мощно.
0: Качаем пресс с утроменами, не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Реклама на Бим-радио. Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 29 мая. Братья Гримм.
4: Лапы ресницами и взлетай.
0: Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
6: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
5: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРНП 307-167-333-80-00-16.
0: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на «Бим-радио».

0: на БИМ-радио.
1: Так, ребят, мы, если честно, в полном раздрае, потому что у нас тут столько предложений вообще.
2: Ну и, на самом деле, вот посмотрев внимательно на ваше сообщение, создается впечатление, что вы хотите, чтобы мы в день радио, в наш праздник, так как у нас воссоединение с Андреем, у нас Андрей Дмитриев вернулся, кстати, у нас до сих пор люди пишут, это что, реально? Это реально Андрей вернулся? Вот так пишут.
3: Или да. Нейросети так сильно развили.
2: Да, Андрей Ботов подсылает жестко, конечно. У нас уже второй день, вообще ажиотаж. Да, Андрей Дмитриев вернулся. Андрей Дмитриев с нами. Теперь он пацан. А вокруг радиослушатели, хочется сказать. Он всех любит.
3: Все, аналогию мы тут провели, да? Поняли, о чем речь?
2: Ну, так, конечно. Так вот, в связи с воссоединением, вот, спрашивают, а куда он уходил-то, Андрей-то? Ну, ребят, Андрей у нас был в творческом поиски. Отсыпался, короче. Все, вот отоспался.
3: Вспомнил, как это спать утром.
2: Да, вообще, завидую ему, конечно, невероятно. Вот. А сегодня, в частности, я сегодня 3 часа сна у меня было.
3: Это грустно.
2: Да, потом еще проснулся. Здравствуйте. Не хотите? Не хотите? У нас, ребят, вы не поверите, кто. У нас вообще камбэки легендарные. Здравствуйте, дорогая вы наша.
4: Доброе утро, любимые слушатели, любимые радиостанции.
2: Просто мимо проходила, зашла в студию. Ну ничего себе. Карина ТТ. Кариночка.
4: Ну сегодня такой день, поэтому я решила пораньше прийти.
2: Ну как вы? Как вы? С праздничком вас, дорогая
4: моя. Спасибо и вас тоже с праздником, дорогой вы мой. И Андрея Дмитриева тоже, а то, что он молчит.
3: А я принимаю
4: поздравления. Увидел меня просто, и да? Обомлел. Да.
3: Вспоминаю. Я тебя видел.
4: С возвращением.
3: Спасибо.
2: Вот,
3: спасибо.
2: Вот. Очень приятно, что вернулся. Андрей нам пишет. Очень приятно, что есть. Карина ТТ нам пишет. О, Карина ТТ. Вот так
4: наконец-то, да?
2: Вот тебя очень сильно ждали. Слушай, ну у нас легендарное возвращение, да? Угу. Сегодня у нас камбэчечная открылась. Камбэк на камбэч.
4: Наша все, камбэчечная.
2: Да.
3: Мариновые камбычки.
2: Получается, да. Главное, что не камбычки. Смотрите, все, естественно, хотят, чтобы мы, так как Андрей вернулся, а у нас Андрей коронка, это в зубах, если ты не хочешь, Карина.
4: Обязательно так.
2: Это у нас любе.
4: А, любе.
2: Любе. Ну, как серьезно, Карина стала, видал, Андрей?
3: Прям любая песня любе.
2: Какая тебе больше всего нравится песня любе?
4: Честно?
2: Честно.
4: Любая.
2: Молодец!
4: Я знаю, что отвечать.
2: Умничка вообще. Любая, да. Угу. А твоя тональность какая есть в этих песнях?
4: Любая.
2: Ну что ж, тогда на выбор, друзья, у нас конь.
4: Так.
2: Ты неси меня, река.
4: Обязательно.
3: Принесет. И все остальные песни любые.
2: А река течет.
4: Кто сегодня отец, с кем сидеть?
2: Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Ребята, вот прямо сейчас в прямом эфире напишите, какая песня вам больше всего нравится из всех, которые я перечислил, из любые. И мы вам ее сразу споем. Принимается вот следующие минуты сообщения, мы сразу выбираем. Вот. А пока, если честно... А вы видели концерт группы любые? Вообще смотрели? Нет?
4: Я смотрела.
2: Смотрю. Мне очень нравится, когда из зала выкрикивают.
4: Атас?
2: Атас, да. Он говорит, ну давай. И потом, мне очень нравится, как в веселом формате все это происходит. Как солист Любе, господин...
4: Николай Расторгуев.
2: Господин Расторгуев. Да, он говорит, давайте сразу план концерта. Сейчас 3 раза березы, 25 раз река, а таз раз 4, а потом остальные песни Попаевского. Это очень смешно было. Молодец, конечно. Итак, что ж, люди проголосовали, люди выбрали... Нам тут пишут, надо петь про радио. Ребят, про радио нет песен, оказывается. Ну, мы не хотим...
3: Ну, можно коня под радио переделать.
2: Конечно!
3: Выйду ночью с радио вдвоем.
4: Ночью с радио мы не тихо. Не тихо, громко, да, получается, пойдем?
2: Да, ребят, ну, смотрите. Значит, абсолютное большинство, вот не шучу, абсолютное большинство проголосовало все-таки за коня. Вот, я 2 раза обновил, все верно. Значит, поэтому, ну, Татарстан, я даже и не сомневался ни на секунду.
3: Ожидаемо, предсказуемо.
2: Конечно. Поэтому песня у нас сегодня будет про коня. Вы готовы, дорогие мои? Все, внимание. Я напомню, он начинается неожиданно. Начинается за такта. У меня, мне почему-то сейчас дисплей, по-моему, перестал работать, или я что-то не понимаю в этой жизни. Ну что ж, если вы готовы, мы тоже готовы. Последнее приготовление. Ребята, песня про коня Алга.

0: в нашей версии конь даже убежал, представляете? Но в Татарстане это практически невозможно.
1: Надо бежать.
0: Самое лучшее утреннее шоу на планете Земля. Называемся мы Утромены. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо всем, ребятоньки. Значит, я поздравляю вас всех с Днем Радио. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо, что вы рядышком. У нас сегодня по планам, а еще раз напомню, открытая студия, новый парк, IT-парк имени Башира Рамиева. Мы с Кариночкой ТТ начинаем наш эфир именно оттуда сегодня в 13:00. Ты в курсе?
2: Я в курсе.
0: Ну все, тогда отлично. Я просто проверяю, на всякий случай, смотришь ли ты на расписание.
2: Я сейчас смотрю на сообщение Алмаза, между прочим.
0: Так.
2: Вот спасибо, что ты мне всегда включаешь микрофон громче всех, чтобы потом люди обязательно писали: Карина, как я в караоке, всегда пытается всех перекричать.
0: Карина тут делает тройную работу вообще-то. Она уходит там на терции, на квинты, на все такое. Вы что тут? Из нас троих, кто Карина петь и умеет, по большому счету. Не дадим Карину в обиду. Где там заблокировали? Ладно, нет.
1: А тут вот есть сообщение за то, как круто домурашит, прям браво.
0: Спасибо большое.
1: Это все, Карин, тоже тебе же.
0: Вот.
2: Точно. Вот. И вот. Вам обязательно. Вот это было очень мощно, здорово.
0: А вы видели сообщение, которое нам прислала Точка? Ну, реально, Точка нам прислала в Максе, видите?
1: Да, я там вот его зачитал просто не до конца.
0: Арабское имя, как круто, домурашек, браво.
2: А вы это по-арабски умеете читать?
0: Да, мы немножко, да. Ну там легко, любое слово берешь, просто справа налево.
2: Справа налево читаешь, любое, все.
1: Тем более, если комплименты еще нет, на любом языке прочтем.
0: Если, кстати, не знать контекста сообщения, вот Татьяна просто одно слово прислала: конь, и точку в конце поставила. Как будто без смайлика даже. То ли оскорбление, то ли песню заказала. Да, непонятно, Татьяна. Ну, мы с любовью, конечно же, привет, он тоже большой. Спасибо всем нашим слушателям. С праздником, любимое радио передает нам Лиля. Надо было про Сюткина, вот вспомнили песню «Радио ночных дорог». Оказывается, есть такая песня. Вот. Mm-hmm. Ну, как мы тут говорим...
2: Ну, еще есть на радиоволнах.
1: Теперь через год.
0: Да, это точно. Как же классно пишут. Расторгуев в сторонке курит. Откуда вы знаете, Ильдар? Он реально... Заходите, просто, Николай.
2: Ну, что там стоите? Только сигарету потушите. Ну, скурить нельзя.
0: Курение вредит здоровью.
2: Да, если что. Вот.
0: Нам пишут, все равно вы Ярославу не переорете. Ну, вы извините, пожалуйста. Это уже...
2: Это надо прям...
0: Да, конечно. Ну что ж, а на этом у нас сегодня все. Еще раз поздравляю всех от всей души с праздником, с Днем Радио, наступающим Днем Победы. Но мы завтра еще обязательно появимся в эфире, все это обязательно расскажем, поболтаем и все это решим. С вами сегодня в эфире были Карин ТТ,
2: Андрей Дмитриев
1: и Альберт Кузиахметов.
0: Впереди у нас и рабочий полдник, и открытые студии из IT-парка Башира Рамиева. Приезжайте к нам в гости, обязательно пообниматься и так далее. Слушайте нас через приложение, через сайт bimradio.ru, также через умные колонки, где бы вы ни находились. Бимразия 24 на 7. Хорошего настроения. На этом все. Хорошего денечка. Всем доброго утра. С праздником!
2: Ура!
0: День радио!
2: Ура!
0: Пока!
2: Пока-пока!
3: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани деревенька.
2: Парищик Артур на связи. В деревеньке новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.

0: 174.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.
2: BIM Radio озвучит место назначения, а первые получат подарки, поздравления.
3: Друзья, всем доброе утро. Это Ленар Серасов, и это коробка передач на любимом радио. Я уже подъехал на первую локацию, так что, друзья, в день радио обязательно постарайтесь поймать меня на территории парковки ТРЦ «Мега». Я нахожусь около входа номер 2, то есть если смотреть с центрального входа, точнее на центральный вход, то этот вход правее. Я на парковке 17В рядом с деревянным зданием, так что обязательно подъезжайте, друзья, сюда. Я буду в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках, как говорится, по обыкновению. И сегодня за первое, второе, третье места мы разыграем по безлимитному билету на весь день в Мести Парк. Сегодня, друзья, как вы понимаете, с нами играет Мести Парк. Это федеральная сеть парков приключений и развлечений для всей семьи, которая теперь есть и в Казани, в ТРЦ «Мега». Мести Парк – это 3500 квадратных метров активного отдыха, ярких эмоций и семейных впечатлений. Более 40 аттракционов по единому билету, полет над парком, зиплайн-трасса на высоте 6 метров, пневмо-арена, батуты, тюбинг, лабиринты, горки и отдельная площадка для малышей. Взрослые посещают парк бесплатно. В Мести Парке можно не только активно отдохнуть, но еще устроить настоящий праздник. В парке работает семейный ресторан, а для гостей регулярно проходит бесплатное шоу и мастер-классы. Самое главное, если вы хотите устроить потрясающий день рождения, то в Мести Парке вам помогут организовать его под ключ с анимацией, уникальными шоу и угощением для гостей. Праздничный домик для праздника, а их тут 9, предоставляется на 3 часа без аренды и без депозита. Мести Парк – это круто! Счастье детям! Отдых родителям. Подробности в соцсетях и на площадке парков ТРЦ «Мега». 0+. Друзья, обязательно подъезжайте для того, чтобы выиграть безлимитные билеты на весь день в Мести Парк за первое, второе, третье места. Ну и напоминаю, что я нахожусь на территории парковки ТРЦ «Мега» 17В. Так называется парковка. Около входа номер 2. Я на аварийках, поэтому обязательно подъезжайте, друзья. До скорой встречи.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Бим новости.
2: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В период аномальной жары сотрудника могут перевести на удаленный формат работы двумя способами. По договоренности с работодателем разрешен временный переход на дистанционный или смешанный график, или при введенном особом правовом режиме. При этом работодатель обязан обеспечить комфортную температуру на рабочем месте. Если нормы нарушены, сотрудник вправе приостановить работу до устранения проблемы. Эксперты отмечают, что рынок труда демонстрирует смешанную динамику. Наряду с позитивными трендами можно отметить и некоторые сдерживающие факторы. В частности, в сфере офисного персонала растет конкуренция среди кандидатов. В отдельных отраслях количество вакансий несколько сократилось, из-за чего процесс поиска новой работы может растянуться до 6 месяцев. При этом ситуация остается управляемой, и у соискателей сохраняются хорошие возможности для трудоустройства при грамотном подходе. Вы замечали, что при присутствии зрителей нам легко дается то, что мы и так хорошо умеем. Например, сыграть знакомый аккорд на гитаре или налить чай. А вот с чем-то сложным в присутствии других вдруг начинаются промахи. Руки дрожат, мысли путаются. Ученые называют это эффектом аудитории. Когда рядом люди, простые дела получаются еще лучше, а трудные даются сложнее из-за волнения. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
3: Доброго праздничного дня. Ну, День радио – это наш профессиональный праздник. У вас есть сейчас замечательная возможность приехать в коробку, не только передать привет своим близким, но и нас, и всех работников радиоиндустрии поздравить, что рекомендую обязательно сделать коробку передач началась, и сегодня ее будет много.

0: Друзья мои, сегодня 7 мая, день радио, так что всех моих коллег, всех тех, кто причастен к БИМ-радио, к БИМ-медиа, я поздравляю с нашим профессиональным праздником. И также к нашим, точнее, к моим поздравлениям подключаются те люди, которые вот сейчас подъехали на коробку передач и выиграли свои призы. Давайте знакомиться, как вас зовут?
1: Всем здравствуйте, зовут меня Эльдар.
0: Эльдар, очень приятно познакомиться.
1: Поздравляю вас с праздником вашим, успехов, процветания. И большой огромный привет БИМ-радио и вам тоже, соответственно.
0: Спасибо большое, Эльдар. Даже вот мальчишки рядом проходили, чихнули. Точно правду говорите. Молодцы, здорово. Друзья, наше второе место, знаете, вот подъехал, ну чуть меня не сбил, ей-богу. И ладно, я еще отошел настолько, он хотел выиграть. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Меня зовут Амирханов Раис Равилович.
0: Раис у вас имя? О, какое имя у нас очень важное в Татарстане.
2: Поздравляю всех слушателей БИМ-радио и хочу поздравить своих всех работников. Халяль производства Амирхан. Всех с праздником майскими. Спасибо.
0: Спасибо большое за поздравление и нас, как говорится, и вас, как бы, и вашим, и нашим, как говорится. Друзья, ну, я еще буду находиться, потому что третье место еще не подъехало, поэтому обязательно подъезжайте сюда за третьим подарком. Вход номер 2, я на парковке 17В, так что, друзья, жду вас здесь. Еще несколько минут я здесь обязательно побуду.

0: Ну и не забудьте, сегодня есть возможность повстречаться у нас с вами в IT-парке имени Башира Рамеева. Это Спартаковская 2. Пройдет сразу два события. Открытый турнир Республики Татарстан по робототехнике и технологическому предпринимательству «Робо-Казань». Ну и, конечно же, день радио и связи. С 13 до 17 часов здесь будет работать открытая студия БМ-радио. Присоединяйтесь к нам в этот праздничный день. Приходите посмотреть, как работает радио 0+. Приходите с детьми, общайтесь. Все будет, как всегда, интересно, насыщенно. Ждем вас сегодня на Башира Рамеева, Спартаковская 2 в IT-парке.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Где 40 захватывающих аттракционов?
3: В Мисти Парке!
2: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
3: В Мисти Парке!
4: Огромный Мисти Парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
2: Это круто!
5: Небольшоричев, НА, 0+.
6: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
9: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
10: 0+.
11: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
12: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: Традиционное время заглянуть на дороги столицы. Делаем мы это с помощью Яндекс.Карты. 3 балла выставляются сейчас местами затруднения. Самое большое из которых маршал Чайков от улицы Адарасков до проспекта Фатыха Амирхана. 14 минут у вас уйдет на то, чтобы преодолеть дистанцию в 800 метров и скорость потока 4 километра в час. Примерно та же Фатыха Амирхана от Емашева до Чайкова. 8 минут, 1 километр, 8 километров в час. Видимо, что-то на перекрестке где-то там. Ну и все остальное движется, конечно же, быстрее. Мосты и дамбы все зелененькие, что, конечно же, радует всех автомобилистов. Аккуратно передвигаясь по городу, ничего не нарушая, соблюдаем все правила дорожного движения.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

тысяч рублей, если он не выставлен при аварии. Знак должен быть исправным и со светоотражающими элементами. Госдума предложила ограничить поступление в магистратуру. Абитуриенты смогут выбирать только те направления, которые связаны с их бакалаврской специальностью. По мнению депутатов, за 2 года магистратуры невозможно полноценно освоить новую профессию, поэтому профиль обучения должен опираться на уже полученные знания. Эксперты утверждают, что распространенное правило выпивать 2 литра чистой воды ежедневно не является строгой необходимостью для поддержания здоровья. Потребность в жидкости индивидуальна и определяется рядом факторов – возрастом человека, его состоянием здоровья и особенностями питания. При этом вода, поступающая в организм с другими продуктами, полноценно участвует в водном балансе и не уступает по ценности чистой воде. С вами были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. ГИБДД вводит штрафы за отсутствие аварийного знака. 500 рублей, если его нет в машине, и

0: Максим, конечно, молодец. Не так много песен, где что-то хотя бы вскользь как-то упоминалось бы радио. А ведь песни несут куда прежде всего? Ну, теперь-то в интернет, но а раньше-то? Раньше только на радио. У нас с вами впереди коробка передач. Готовьтесь, участвуйте, побеждайте, выигрывайте. Ну и не забывайте нас поздравлять.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
4: Бим-радио озвучит место назначения, а первые получат подарки, поздравления.
5: Слушатели, сегодня 7 мая, мы большой командой Бим-радио первого в Казани отмечаем наш профессиональный праздник, это День радио. И, друзья, этот праздник я сам отмечаю впервые, что мне особенно, конечно же, приятно. Так что я от всей души еще раз хочу поздравить нашу большую команду, нашу большую семью Бим-радио, Бим-медиа с нашим профессиональным праздником. Друзья, мы первые в Казани, мы будем расти, будет все лучше. Лучше, лучше, выше, выше и еще раз выше. Ну, а я, друзья, подъехал на вторую точку. Кстати, на первой точке так много людей в итоге подъехали после моего выхода в эфир. Так что те, кто еще не успел, друзья, подъехать вовремя на первую точку, подъезжайте на вторую точку. Я уже здесь. Я нахожусь также на парковке у ТРЦ «Мега». Я нахожусь на парковке 9Б, да, именно в этом классе, когда когда-то я учился в далеком 2005 году. Я нахожусь недалеко от центрального входа. И рядом со мной, вот впереди себя, я вижу небольшой такой уютный парк на территории парковки Меги. Так что обязательно сюда подъезжайте. Я буду в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках. Ну и, конечно же, я обязательно выйду из машины для того, чтобы с вами поздороваться, пообщаться. Ну и, конечно, мы все вместе выйдем в прямой эфир. Итак, друзья, сегодня за первое, второе, третье места мы разыграем по безлимитному билету на весь день в Мести Парк. И сегодня с нами играет Мести Парк. Это федеральная сеть парков приключений и развлечений для всей семьи, которая теперь есть и в Казани, в ТРЦ «Мега». Мести Парк – это 3500 квадратных метров активного отдыха, ярких эмоций и семейных впечатлений. Более 40 аттракционов по единому билету. Полет над парком – это зиплайн-трасса на высоте 6 метров, пневмо-арена, батуты, тюбинг, лабиринты, горки и отдельная площадка для малышей. Взрослые посещают парк бесплатно. В Мести Парке можно не только активно отдохнуть, но еще устроить настоящий праздник. В парке работает семейный ресторан, а для гостей регулярно проходят бесплатные шоу и мастер-классы. Самое главное, если вы хотите устроить потрясающий день рождения, то в Мести Парке вам помогут организовать его под ключ с анимацией, уникальными шоу и угощением для гостей. Праздничный домик для праздника, а их тут 9, предоставляется на 3 часа без аренды и без депозита. Мести Парк – это круто! Счастье детям, отдых родителям. Подробности в соцсетях и на площадке парка в ТРЦ «Мега». 0+. Друзья, подъезжайте обязательно за тремя безлимитными билетами на весь день в Мести Парк. Я нахожусь на парковке ТРЦ «Мега». Я нахожусь недалеко от центрального входа. Парковка имеет номер 9Б. Вот, я нахожусь еще вот рядом с парком. То есть это все вот тут прям рядом с центральным входом. Поэтому обязательно подъезжайте, друзья. Я жду вас. Особенно жду вас я, наш профессиональный праздник в День радио.
6: Бим радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Друзья мои, вот и подъехали наши победители. Причем, знаете, их было очень-очень много. Кто-то не успел, но вот первая тройка, она здесь. Давайте знакомиться с ними. Как вас зовут?
1: Добрый день, меня зовут Михаил.
0: Какое знакомое имя, какой знакомый голос и какая знакомая машина, Михаил.
1: Спасибо. Я хочу передать огромный привет всему российскому радио, поздравить все российское радио с праздником. И отдельно, конечно, БИМ-радио хочу поздравить. И хочу отдельно поздравить Махмуда Аракаева, корифея российского БИМ-радио, один из самых, наверное, старейших диджеев БИМ-радио, 32 года в эфире во всей России, не говоря уже про Татарстан. Здоровья ему и всех благ и успехов, и процветания компании БИМ-радио. И спасибо Мисти Парку за такие прекрасные подарки.
0: Спасибо, Михаил. Спасибо. Михаил сказал, что ему кого-то нужно забирать. Кого сейчас?
1: Дочку из школы.
0: Все, хорошо. Дочке большой привет. Я так чувствую, именно с ней вы пойдете. Так, ну что, друзья, знакомимся с нашими победителями. Итак, наш следующий победитель, как вас зовут?
2: Добрый день, меня зовут Ирик.
0: Ирик уже чувствуется под жарой, немножко устал. Такой, здравствуйте, меня зовут Ирик. Ага.
2: Ну, уже в огороде успели покопаться.
0: Ну это святое дело, особенно в мае. Молодцы, молодцы.
2: Вот сейчас сына везу в школу, надо тоже успеть. Я наоборот в школу везу.
0: Представляете, если вы с Михаилом увидитесь в одной школе, это было бы забавно, конечно.
2: Скорее всего, здесь рядом 187-я школа. Да. Вот, поздравляю БИМ-радио с Днем Радио. Вот. Также всем привет, кто меня узнал. Ну, все тогда.
0: Все, он уже на чили.
2: Побежал уже.
0: Он все, он побежал, он поехал. Вот такой на чили, на расслабоне. Еще раз вас поздравляю с победой. Слушайте БИМ-радио. И, друзья, следующий наш победитель. Человек предусмотрительный, в черных очках. Так комфортнее, так лучше. Как вас зовут?
3: Меня зовут Вадим.
0: Вадим, очень приятно познакомиться. Отличное имя. А знаете почему? Потому что одного из моих лучших друзей зовут Вадим. Это всегда замечательные ребята.
3: Замечательно, да. Согласен.
0: Он такой, да, я такой.
3: Всем привет, кто меня узнал. Также поздравляю всех сотрудников БИМ-радио с их профессиональным праздником. И всех с майскими праздниками. Спасибо.
0: Все, красавчик, просто пожимаю твою мужественную руку. Желаю отлично провести время. Ну и, дорогие друзья, до следующего включения остается совсем-совсем немного. Так что обязательно слушайте БИМ-радио, держите руку на пульсе.

0: Ясно.
1: БИМ Радио. Первое в Казани.
2: Ну и не забывайте, что коробка передач — это три включения, три возможности выиграть у нас призы. И еще одна возможность это сделать у вас в запасе. Третье включение уже совсем скоро. Готовимся.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ульман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ульман 226-93-45. Крутовская 20.
2: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
3: Здравствуйте, я Альфред Хайрулин, основатель Дуванского питомника в Држановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
4: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
5: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.

0: и ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Шеф-повар из кафе «Аш-Бабай» раскрыл секрет. Теперь они пекут эшпочмаки по рецепту наших прабабушек. Хотите попробовать? Скажите на кассе «Бим» и сочный горячий эшпочмак с мясом и картошкой подадут вам бесплатно к любому заказу от 500 рублей. Старо-татарская слобода. Каюма-Насыри, дом 13В. Подробности на кассе.
1: Акция действует до 30 мая 2026 года.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Я, дамы и господа, леди и джентльмены, по-разному я могу к вам обращаться, но, друзья, мое любимое обращение к вам, это, конечно же, наши любимые слушатели. Меня зовут Ленар Сразов, я еще раз поздравляю нашу большую команду BIM Radio, BIM Media с нашим профессиональным праздником. И, конечно же, друзья, спасибо вам большое за ваши поздравления, за ваши очень добрые, очень теплые слова. Ну, а я, друзья, прямо сейчас в хорошем, прекрасном настроении. А почему у меня хорошее, прекрасное настроение? Во-первых, наш профессиональный праздник. Во-вторых, друзья, все вокруг становится более зеленым, и солнце светит как-то даже не по-весеннему, а по-летнему. Так вот, в этом хорошем настроении я сейчас нахожусь на третьей точке. Эта третья точка находится на парковке около входа в Мегу. Помните, раньше в Меге был такой замечательный магазин IKEA. Я думаю, по нему очень многие скучают. Так вот, друзья, я нахожусь около того входа, который раньше вел в IKEA. Так что обязательно сюда подъезжайте. Место, я думаю, для вас очень-очень знакомое. И, друзья, хотел бы напомнить, что сегодня с нами играет Мисти Парк, федеральная сеть парков приключений и развлечений для всей семьи, которая теперь есть и в Казани, в ТРЦ Мега. Итак, друзья, я сегодня вам раздам безлимитные билеты на весь день в Мисти Парке за первое, второе и третье места. Я буду в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках на этой парковке, да, около входа в Мегу, в том месте, где раньше можно было войти в Икею, вот, напротив ОБИ. Так что обязательно подъезжайте, я буду на аварийках. И, друзья, что я хочу сказать. Мисти Парк – это 3500 квадратных метров активного отдыха, ярких эмоций и семейных впечатлений. Более 40 аттракционов по единому билету. Полет над парком, зиплайн-трассы на высоте 6 метров, пневмоарены, батуты, тюбинг, лабиринты, горки и отдельная площадка для малышей. Взрослые посещают парк бесплатно. В Мисти Парке можно не только активно отдохнуть, но и устроить настоящий праздник. В парке работает семейный ресторан, а для гостей регулярно проходят бесплатные шоу и мастер-классы. Самое главное, если вы хотите устроить потрясающий день рождения, то в Мисти Парке вам помогут организовать его под ключ с анимацией, уникальными шоу и угощениями для гостей. Праздничный домик для праздника, а их тут 9, предоставляется на 3 часа без аренды и без депозита. Мисти Парк – это круто! Счастье детям, отдых родителям. Подробности в соцсетях и на площадке парка в ТРЦ Мега 0+. Итак, друзья, всем настоятельно рекомендую подъехать на парковку Меги, причем на ту парковку, которая находится около входа, который раньше вел в IKEA. То есть, если вы смотрите, например, на центральный вход Меги, то вам нужно, друзья, посмотреть на вход, который находится слева от него, то есть прям подальше, вот, но вы его обязательно увидите. Напротив ОБИ, еще раз напоминаю. Так что, друзья, жду вас, конечно же, в этот момент, в это мгновение. До скорой встречи.
1: BIM новости.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на BIM Radio. ГИБДД вводит штрафы за отсутствие аварийного знака. 500 рублей, если его нет в машине, и 1000 рублей, если он не выставлен при аварии. Знак должен быть исправным и со светоотражающими элементами. Госдума предложила ограничить поступление в магистратуру. Абитуриенты смогут выбирать только те направления, которые связаны с их бакалаврской специальностью. По мнению депутатов, за 2 года магистратуры невозможно полноценно освоить новую профессию, поэтому профиль обучения должен опираться на уже полученные знания. Эксперты утверждают, что распространенное правило выпивать 2 литра чистой воды ежедневно не является строгой необходимостью для поддержания здоровья. Потребность в жидкости индивидуальна и определяется рядом факторов – возрастом человека, его состоянием здоровья и особенностями питания. При этом вода, поступающая в организм с другими продуктами, полноценно участвует в водном балансе и не уступает по ценности чистой воде. С вами были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: Друзья мои, это третье финальное включение утренней коробки передач. Подъехали все наших три победителя. Давайте прямо сейчас с ними начнем знакомиться. Вот, кстати, по-моему, еще там подъехали. А вот, к сожалению, уже не успели. Не успели. Эх, вот он рукой махнул. Но у нас все будет обязательно вечерняя коробка. Давайте с нашим победителем мы познакомимся. Как вас зовут?
1: Евгений. Поздравляю с праздником всех, кто принимает участие в этой рубрике и связан с радио. Потом за открытие Мисти Парка. Всем большое спасибо.
0: Как он сказал, друзья, вы бы видели эмоции на его лице. Эти эмоции крутые, конечно. Так, друзья, вот я смотрю на наше четвертое место, да. Вы, кстати, если что, можете выходить, я прям вот к нему обращусь. Так, ну что, давайте познакомимся с нашим вторым местом, Исэн-Мэсэс.
2: Исэн-Мэсэс, меня зовут Ильдар. Я тоже очень рад, и я очень рад, что мне получилось выиграть этот приз. Я в Снучке хожу обычно в такие мероприятия, везде такие, ну, досуг постоянно выходным с ним. Uh-huh. Хочу привет всей семье, всем ведущим радио, Бим-радио, и всех с Днем радио и великим праздником Победы.
0: Спасибо большое. Я прям по-татарски вам скажу. Мэнграхмэт сэзгэ, мэнграхмэт
2: сэзгэ. Мэнграхмэт. Я очень рад.
0: Да, спасибо большое, спасибо.
2: Вам тоже спасибо большое. Всего-всего хорошего.
0: Друзья, я Ленар Сиразов, отвечаю за татарскую часть нашего любимого радио. Ильдар Абай, спасибо большое вам. Хорошего дня вам. Продолжаем знакомиться. Как вас зовут?
3: Меня зовут Замир.
0: Замир, очень приятно.
3: Я поздравляю всех с праздником Великой Победы и поздравляю с Днем Радио. Передаю привет всей своей семье и дочери, и жене Гульнаре, дочери Камиле.
0: О, все, все, все. А, знаете что, Замир так он подъехал, он такой, а что вы не работаете, а что вы не работаете? А я отвечаю, нет, мы не работаем из того, что вас только ждем, да. Здорово, вам доброго дня.
3: Спасибо большое, и вам тоже всего хорошего.
0: Держите подарок от Мисти Парк.
3: Спасибо.
0: Вот моя клишня, как говорится, доброго дня. Друзья, четвертое место, это вот про него я говорил в самом начале. Он такой, знаете, такой, блин, не успел, но у нас будет еще вечерняя коробка передач. Давайте познакомимся, ну, приветики хотя бы передать.
4: Да, здравствуйте, меня зовут Ильдар. Ну, не абы, конечно, как предыдущий.
0: Ну, как для кого-то абы, мне кажется.
4: Еще пока нет. Но в целом-то хочу поздравить всех с праздником, с Днем Радио и передать привет своей супруге Регине и своему сыну Сулейману.
0: Ох, имя какое, Сулейман.
4: Да, все верно.
0: Мне кажется, его...
4: В честь того самого, да.
0: Мне кажется, его называют великолепный.
4: Иногда.
0: Друзья, еще диктатор называют, ничего себе. Друзья, и наше пятое место. Он тоже подъехал, он хочет передать привет. Как вас зовут?
5: Ильяс, всем привет. С праздником, с Днем Радио, с Днем Связи. Вот. Хочу поздравить всех бимчан и, как говорят, слушателей с этим прекрасным праздником. Вот. Хорошего всем дня, таксистам большого кафе. Самое главное.
0: Это обязательно, конечно.
5: Ну, соответственно, если хороший день будет, с наступающим праздником Победы.
0: Спасибо большое, спасибо. Друзья, это замечательные слова. И на этих прекрасных словах заканчивается утренняя коробка передач. Но мы еще, друзья, с вами обязательно услышимся после обеда, когда будет вечерняя коробка передач. Ну а прямо сейчас давайте продолжать быть на Бим-радио, на нашей любимой волне. Махмуд Аракаев прямо сейчас также будет продолжать вас радовать своим голосом вселенной. А меня зовут Ленар Сиразов. Всем пока, до вечера.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+. Соцсети могут прилечь, а Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, времени на раздумья будет мало, но ваша молниеносная реакция будет безупречной. Тельцы, звезды подарят вам абсолютную концентрацию и невероятное ясное понимание вещей. Близнецы, наступает активный период для работы и отдыха, решение большого количества дел своих и чужих. Раки, вам придется сопровождать людей, следить за процессом, это день для внимательных. Львы, возможно, вы будете вызывать зависть, но у вас уже есть иммунитет против этого. Девы, вам захочется спасти мир, осчастливить близких и даже незнакомых. Весы, уже с утра может проснуться настрой творить добро и проявить силу. Скорпионы, под угрозу попадут отношения с любимым человеком. Попробуйте решить это по возможности быстро. Стрельцы, вы будете стремиться к новым знакомствам, и они вот-вот произойдут. Козероги, вероятно, вам предстоит выяснять отношения с соседями или начальством. Водолеи, вас ожидает день чистый, как белый лист. Сейчас возможно все, все что угодно. Рыбы, включайтесь в работу активнее. Все дела надо непременно сделать с утра. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачного.

0: на Бим-радио.
1: Давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы Республики Татарстан. Сейчас 11 часов 53 минуты. Выставляется 3 балла местами затруднений. Самый серьезный из которых — это улица Маршала Чайкова от улицы Адаратского до проспекта Фатых-Амирхана. 11 минут нужно, чтобы проехать 800 метров со скоростью 5 километров в час. Ну и еще одно затруднение примерно там же. Амирхана от Воровского до Чайкова. 5 минут, 800 метров, 9 километров в час. Мосты и дамбы все в прекрасном зеленом состоянии. Но что, такое ощущение, что кто-то не только теперь уже из-за дороговизны бензин не уезжает на своем автомобиле, но и из-за того, что он уже все осел за городом. Отличная погода. Солнце щепчет. Огород щипает. 24 градуса, кстати, прекрасно. Сейчас 24.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
1: Ну и солнце, и не только. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани Главного управления МЧС России по РТ информирует. С 25 апреля по 11 мая этого года на территории РТ установлен особый противопожарный режим. В период действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, сухой травы и мусора. Использование открытого огня для приготовления пищи в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных и природных пожаров, применение пиротехнических изделий 1-3 класса, запуск неуправляемых изделий из горючих материалов. Все это убираем до зимы.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

преимущество своих паровых машин. Он рассчитал, что одна лошадь может поднять 550 фунтов на 1 фут в секунду. На этой основе и была определена одна лошадиная сила. Позже единицу мощности назвали ватт, но термин «лошадиная сила» сохранилась как привычная мера, особенно в автомобильной индустрии. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Рынок новостроек в Казани второй месяц почти не растет. Цены на жилье стабилизировались. Аналогичная ситуация в других городах Татарстана и по всей России. Эксперты связывают это с высокими ипотечными ставками и избытком предложений на рынке. В Татарстане продолжается реализация программы «Школа утилизации электроника». Жители могут бесплатно сдать старую компьютерную, бытовую и прочую электронную технику на переработку. По данным Минэкологии Татарстана, с начала 2026 года 124 организации передали на утилизацию почти 60 тонн старых устройств. А вы знаете, откуда пошел термин «лошадиная сила»? В 18 веке его придумал шотландский инженер, чтобы продемонстрировать

0: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Заправляйся с умом на АЗС и Реком. Снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Выгодно, надежно для людей. АЗС и Реком.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Я налив. Жилой комплекс на берегу Волги.
9: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
4: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова, 5. Огромный выбор. Одежда, обувь. Весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. Дом, одежда, обувь. Арбузова, 5.
10: С 1 по 11 мая «Луидор» открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8-800-2002-402. Тайный гараж «Луидор».
11: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют. 29 мая. Братья Гримм.
12: Лапы ресницами и взлетают. И ты после фильма.
11: Подробности на «Максимилианс.ру».
7: Запрещено для детей.
13: А вы продаете рекламу?
14: Нет, просто даем послушать.
13: Красивая. 2-930-800.
2: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Макаевым.
1: Ну что ж, с праздником нас. 7 мая, день, когда Александр Степанович Попов выступил на заседании Русского физического и химического общества с докладом. Доклад, вот, казалось бы, да, смотрите, об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям. Ну где здесь про радио, да? А оказалось, что это именно о том беспроводное. Азбука Морзе, все здорово, все круто. Так и понеслась лихая. Так что всех, кто причастен, всех своих любимых коллег поздравляю, нелюбимых тоже. Всех с праздником, всем нам крепкого здоровья, достатка и всех вкусняшек на планете Земля. Рабочий полдник стартует до 13.00, потому что в 13.00 мы вас ждем в IT-парке имени Башира Рамеева на улице Спартаковская, 2. Там пройдет открытый турнир РТ по робототехнике и технологическому предпринимательству «Робоказань» и День радио и связи. И с 13 до 17 будет работать открытая студия «Бим-радио». Так что ждем вас, 0+, все на праздник. Ну а сейчас рабочий полдник стартует, и первым действием будет у нас с вами музыкальный пересказ. Я вам расскажу о песне про радио имеет отношение, ну там упоминается вскользь. Вы угадываете и забираете сертификат на бизнес-ланч баварский клубный ресторан «Максимилиц». Участвует традиционно 2 человека. Телефон прямого эфира для участия 292-102.8. Прямо сейчас жду вашего звонка. 292-102.8. Ну и, конечно же, поздравления ваши тоже ожидаем здесь, в прямом эфире. В 12.30 будем поздравлять программу «Первый тост». Достанется тем, не всем, но некоторым, кто состоит в нашей группе «Любимого радио» ВКонтакте, социальной сети. Затем послушаем песню из «Нулевых». У этого человека день рождения, и он, как это, потомок чероки вот эти, луки, стрелы, томагавки. И к тому же замечательный, и отец его тоже замечательный певец. У них это потомственно. Ну а прямо сейчас музыкальный пересказ 292-102.8. Жду двоих участников.

нас испортились эти. Между нами своя атмосфера эстетики. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Еще раз напомню, 292-102.8, собираем меломанов на участие в музыкальном пересказе, все просто. Я вам расскажу факты про одну известную песню от одной известной певицы. И вы угадываете и забираете приз, напомню, этот сертификат на мисс-ланч баварский клубный ресторан «Максимилианс». 292-102.8, прямо сейчас наберите.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Ну что ж, друзья мои, в этот праздничный для всех работников радиоэфира день мы с вами участвуем в музыкальном пересказе. Давайте знакомиться. Эдуард у нас на одном проводе.
2: Добрый день.
1: Добрый день, Эдуард. Как настроение?
2: Отлично, супер.
1: Ну, конечно, погода такая, она там орет уже, эй, иди сюда, на природу. Там уже, наверное, мне кажется, МЧС стоит со шлангами, с водой всех отгоняет. Идите из леса, все работайте. Вам противостоит Михаил. Михаил, доброго дня.
2: Доброго дня.
1: А у вас как настроение?
2: Ой, настроение вообще отлично. Охота куда-нибудь на берег.
1: Держитесь. Всем охота на берег. Никому не охота работать. Итак, друзья мои, у меня на руках сертификат на Бенслач Баварский клуб-ресторан «Максимис». Заберет его тот, кто первым назовет певицу и песню. Там условие такое. Тот, кто первый называет певицу, он имеет преимущество. То есть, если мы не угадаем название песни, то побеждает тот, кто хотя бы певицу назовет. Поэтому не молчим, перебиваем, активно участвуем. Вот здесь нет никаких правил. Здесь кто угадал, тот и забрал. Все понятно?
2: Все понятно.
1: Отлично. Итак, эта песня написана и спета нашей землячкой. Землячкой. Вот, да. Композиция была выпущена как первая. Хорошо. Это кто сказал?
2: Я Миша.
1: Я Миша. Так, я Миша. У Миши есть один балл, Эдуард. Вот. Значит, смотрите, и эта песня была выпущена как официальный сингл с третьего...
2: Знаешь ли ты «Вдоль ночных дорог»?
1: Нет, нет. С третьего студийного альбома исполнительницы. И песня вышла в 2009 году, а в 2010 году композиция получила награду «Диплом песни года» 2010 года. «Песня года». Напомню, день радио сегодня. Поклонники часто ассоциируют песню с личными переживаниями певицы. Сама
2: И пусть на радио волна Максим. Не стоит слез в твоих руках.
1: Это кто все сейчас читал?
2: Опять я.
1: Опять Михаил. Эдуард, что ты молчишь все время?
2: Неправильно, да?
1: А? Эдуард, что ты все время молчишь?
2: Не успел.
1: Куда куда ты успел? Ты ничего не сказал за все это время.
2: Сказал?
1: Этот Мишка там рэп сидит, читает какой-то. Михаил, зачитайте нам, пожалуйста, еще рэпнину.
2: Так, не столит звезд твоих что-то в глазах. Я помню, про радио там что-то было.
1: Да.
2: Лишь на радио волнах, не столит слез в твоих руках. Что-то такое.
1: Ну, рэп, ты навсегда теперь мой враг, вот это, да, ты совсем моих не стоишь фраз, ты моих не стоишь слез, вот это все. Михаил, подождите, не уходите, с Эдуардом разберемся. Эдуард, спасибо вам большое за участие.
2: Спасибо вам.
1: Привет кому передадим?
2: Передаю привет всем, кто меня узнал, вам, Бим-радио, всех наступающими праздниками.
1: О, да, День Победы, обожаю.
2: Да.
1: Согласен с вами. Будем смотреть парад без техники, но все равно будем смотреть. Спасибо Эдуарду, Михаил. Я вас поздравляю с победой. Вы бы кому что хотели бы хотели бы. Ну, Дженнифер Лопес не упоминаем. Ага.
2: Ваш профессиональный праздник, естественно, поздравить всех диджеев Бим-радио, всех, кто к вам причастен, так скажем. Всех, там ваш персонал, у вас команда, она так как я понимаю, она не совсем маленькая, она большая.
1: Конечно,
2: команда.
1: Конечно, 500 человек тут у нас.
2: Да, весь третий этаж. Вот, информационная система, как я понимаю, вас профессиональным праздником. Ну и тех, кто меня узнал, всем хорошего настроения, держитесь.
1: Скоро лето. Да, скоро лето. Да. Держите, скоро лето. Переходим на одуванчики. Ну что ж, большое вам спасибо. Спасибо, Михаил. Не кладите трубочку, буду объяснять, что, где, как забирается. Ну, а мы с вами давайте послушаем замечательную песню. На радиоволнах она называется. Поэт наша землячка Максим, крепкого ей тоже здоровья и множество замечательных новых песен.
0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.

0: такая чудесная песня про любовь, взаимоотношения и прочее. А Вибрадио «Диалог Авто» представляет новый проект «Маршрут Великой Победы». 8 мая встречать утроменов на улицах родного города. Они будут курсировать на современных автомобилях с посещением памятных мест воинской славы. 8 мая слушайте прямые включения и станьте первыми, кто найдет нашу колонну. Победителей ждут праздничные наборы и сертификаты. Почтим память героев вместе. Информация на правах рекламы. Майская распродажа в «Диалог Авто». Выгода до 1 000 000 рублей на 16 брендов в 6 городах Татарстана. Кредит от 0,01% при взносе от 50%. Срок до 10 лет. Без справок о доходах. Купи онлайн с доставкой до дома. Успей зафиксировать выгоду, пока идет май. Пиши «Майская распродажа» в специальном чате «Диалог Авто» в Telegram или Макс, или узнай подробности в отделах продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит представляет ПАО «Росбанк» и другие банки-партнеры. Изучите все условия кредита на сайте rusbank.ru в разделе «Автокредиты». Подробности об организаторе акции, правилах и моделях на сайте dialogauto.ru. Реклама ООО «Диалог Авто», ОГРН 113-168-900-2741, Казань 18+.
1: Реклама на Билл.

0: Каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
1: 211-00-73. 0+.
2: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
3: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
4: Рестораны вкусом порадуют вас.
5: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
3: Сможете одеть ребенка. Будет как в картинке.
4: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
6: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
7: Спонсор шоу «Утромены».
8: ООО «Акбарсдом».
9: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
10: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.

0: 74.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: говорим новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Рынок новостроек в Казани второй месяц почти не растет. Цены на жилье стабилизировались. Аналогичная ситуация в других городах Татарстана и по всей России. Эксперты связывают это с высокими ипотечными ставками и избытком предложений на рынке. В Татарстане продолжается реализация программы «Школа утилизации электроника». Жители могут бесплатно сдать старую компьютерную, бытовую и прочую электронную технику на переработку. По данным Минэкологии Татарстана, с начала 2026 года 124 организации передали на утилизацию почти 60 тонн старых устройств. А вы знаете, откуда пошел термин «лошадиная сила»? В 18 веке его придумал шотландский инженер, чтобы продемонстрировать преимущество своих паровых машин. Он рассчитал, что одна лошадь может поднять 550 фунтов на 1 фут в секунду. На этой основе и была определена одна лошадиная сила. Позже единицу мощности назвали ватт, но термин «лошадиная сила» сохранилась как привычная мера, особенно в автомобильной индустрии. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».
2: Программа «Первый тост» – это место, где мы поздравляем именинников, ну, например, тех, кто стоит в нашей группе, не всех, но некоторых. Вот Эльвира Камилова из Казани, Эльвира Гарипова, день Эльвира сегодня, она же Ширяева, с мужчиной на аватарке где-то в красивом месте, пляж, горы. Наталья Жиглова, она же Лабутина из Бугульмы сегодня именинница. Рустем Тимирбаев справляет день рождения между Волгой и Камой. О, вон и что. Блогер, рыбак. Ну и все, что с этим связано. Рузеля Садыкова сегодня именинница. Вас мы тоже поздравляем. Счастья вам и здоровья. Антон Моисеев в поиске. Что-то ищет. Главное, чтобы нашел и не потерял. Руслан Асхатович справляет сегодня свое день рождения. Еще вот Юлия Халбекова, да, в совершенстве владела созданием собственных портретов в системе искусственного интеллекта. Иванов Анатолий Петрович, депутат Государственной Думы РФ 8-го созыва. Поздравляем. Ковелев Игорь Галиевич, заместитель руководителя управления Федерального казначейства по РТ. Рафикова Альбина Фаритовна, депутат Казанской городской думы, секретарь Казанской городской думы. Также в этот день родились Дарья Сергеевна Касаткина, российская теннисистка, обладатель кубка Билли Джин Кинг 2021 года. Петр Ильич Чайковский, композитор. Йоганнес Брамс, немецкий композитор. Заболоцкий Николай Алексеевич, поэт, переводчик. Человек с очень сложной судьбой, прошел через лагеря в сталинские времена. Именно он написал стихотворение «Очарованно околдовано, сетра в поле когда-то вечно, вся ты словно в оковы закована, драгоценная ты моя женщина». Ну и благодаря ему, точнее его стараниям, мы читаем на русском языке «Витязя в тигровой шкуре». Рабиндранат Тагор, писатель, поэт-композитор. Он стал первым среди неевропейцев, кто был достоин Нобелевской премии по литературе. Игл Айлану Черри, музыкант, известный по синглу «Safe Tonight». Будем ее слушать совсем скоро в «Золотые львы». Кристин Лундин, музыкальный продюсер, автор, феноменальный человек. Зачем бы он ни брался, все это становилось бриллиантом. «Backstreet Boys», «Britney Spears», «NSYNC», «Селин Дион» и «Там до бесконечности». Мариева Дуарте Перрон, жена, также известная как Эвита, первая леди Аргентины, вторая жена 29-го и 41-го президента Хуана Перрона. Йосип Броз Тито в советских документах упоминается как Йосип Францевич Брозович, революционер, политический государственный военный деятель, глава коммунистической партии Югославии. Рашид Вагапов, да, один такие, что, что, где? Выпускник, певец, выпускник татарской оперной студии в Москве, солист татарской филармонии, которому удавалось искусство сочетать напевность народных мелодий с эстрадным жанром. Вот такие люди родились сегодня. Если у вас сегодня день рождения, мы вас искренне поздравляем. Счастья, здоровья, достатка.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
3: Ну что ж, послушаем Айлану Черри. У него есть одна единственная песня, «Save Tonight», которую мы более-менее знаем. Вообще уникальная семья у него. У него дед был трубач, отец был трубач, отец играл джаз, дед играл свинг, ну, что-то такое веселое, ча-ча-ча. И при этом еще содержал и клуб, где собирались чернокожие после работы, значит, и оттопыривались на всю часть. И у них еще... корни и вот как это, индейские же, да, они же индейцы, вот эти, клан Чероки. И как вот в имени получил Eagle Eye, это глаз орла, отец присутствовал на родах, значит, вот этого Eagle Eye Лану Черри. И когда ему дали ребенка в руки, все, родился мальчик, и он такой смотрит на него, а у него был открыт только один глаз, и он такой, ну все, глаз орла, все, вот так он и стал орлиным глазом. Ну, феноменальная семья у них. У него мать, она хоть и шведка, но приняла вот как бы всю эту культуру, и она была художницей. Картины у нее очень интересные, своеобразные. Ну, мы, если ты вот не ходишь по этим всем биеннальным, то лучше даже не рассматривать, ничего не поймем. Ну, а мы с вами давайте слушать Eagle Eye Лану Черри. Сегодня у нее день рождения. Причем он сам не знает, в каком году он родился. То ли в 68-м, то ли в 69-м, то ли мне 50. Вот как он на пенсию будет выходить, а? Вот что бы с ним в ФЦ сделали, а? Ну, совсем эти шведы странные люди.

0: вот такая вот замечательная песня. Внимание, информация на правах рекламы. Питомник растений клевер – это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Питомник клевер объявляет новый сезон. Огромный выбор саженцев, профессиональные консультации и отличные цены. Плодовые, хвойные, многолетники – все в одном месте. Выращенные у нас стойкие к морозам. Ждем вас ежедневно на Мамадышском тракте 58 и на улице Залесной 58. Питомник клевер. Добавьте саду ярких красок.
1: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
3: В Мисти парке!
4: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
3: В Мисти парке!
5: Огромный Мисти Парк. ТЦ Мега. Проспект Победы, 141.
6: Это круто!
7: ИП Жоличев, НА, 0+.
8: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
9: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
10: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: Тёмные заметки на БИМ-радио.
1: Давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы. Выставляется 3 балла прямо сейчас. Максимальное, где можно потерять время, это маршрут Чайкова от улицы Адаратского до проспекта Фатыха Амирхана. 14 минут нужно потратить, чтобы проехать 800 метров со скоростью 4 км в час. Астрономическая улица, улица Гелиоскара Камалова, Профсоюзная улица до Московской. 8 минут, 600 метров, 5 км в час. Ну и все остальное едет значительно быстрее. Мосты и дамбы также в прекрасном зеленом состояние.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

Ну и напомню вам, что сегодня в день радио встречаемся с вами в IT-парке имени Башира Рамеева, улица Спартаковская, 2. Пройдет сразу два события ярких. Первый – это открытый турнир РТ по робототехнике и технологическому предпринимательству «Робоказань». Ну и второй, самый важный – день радио и связи. С 13 до 17 часов здесь будет работать открытая студия «Биомрадио». Присоединяйтесь к нам в этот праздничный день. Приходите посмотреть, как работает радио 0+. Будет интересно. Услышимся обязательно. Голос Селены Махатракаев. И совсем уже скоро мы перейдем в нашу открытую студию. Приходите сегодня с Патраковской

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Медикам Татарстана перечислили дополнительные выплаты на сумму более 1 миллиона рублей. В первую очередь поддержка коснулась докторов и медсестер, работающих в амбулаторном звене и службах экстренного реагирования. Данные о получателях выплат медучреждения обновляют ежемесячно в электронном реестре. Деньги поступают на карты в течение недели, а уведомления приходят через портал госуслуги. В Государственной Думе выдвинули инициативу о создании алиментного фонда. Это позволит одиноким родителям, преимущественно матерям, получать причитающиеся детям алименты напрямую от государства, без необходимости самостоятельно разыскивать уклоняющихся от выплат отцов и обращаться в различные инстанции. С вами были новости на Бим-Радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня. Это были новости на Бим-Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В 2026 году в Татарстане модернизируют систему речных пассажирских перевозок. Сеть маршрутов расширят с 9 до 11, а число остановочных пунктов – с 21 до 27. Новое направление – рейсы до Камского устья и Соколок, а также маршрут между Чистополем и Красным Яром. Флот пополнит новыми судами, увеличит число рейсов и усилит меры безопасности.

0: Сегодня день радио.
1: Не спим сегодня до утра. Праздник отмечать пора.
2: Реклама на Бим-радио. Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на «Максимилианс.ру».
5: Запрещено для детей.
6: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио 2 930 800.

0: Оу, ребятоньки, надеюсь, нас слышно. Если нас слышно, то напишите обязательно. У нас есть телефон? Со мной, кстати, рядом Карин. Да-да, Каринчик, привет тебе.
1: Доброго дня, любимые слушатели, любимые радиостанции. Сегодня особенный день. А что это с музыкой у нас, Альберт?
0: Она скачет просто, потому что она радуется вместе с нами. Сегодня же день радио, в конце концов.
1: День радио и связи, если быть точно.
0: Ну, это точно, ребятоньки, всем привет. У нас начинается открытая студия. И давайте потихонечку посмотрим, что нас ожидает впереди.

0: оно, вот оно и началось потихонечку. А, Кариночка, привет тебе тоже. Большой привет всем нашим слушателям.
1: Да, и Альберту Кузякметову тоже большой привет.
0: Ю-ху! Праздник у нас сегодня невероятный, конечно, потому что, ну, слушайте, если официально, как ты сказала, у нас называется это все?
1: День радио и связи.
0: О, как. Вот поэтому всех поздравляем, кто связан со связью, простите за тавтологию. Вот. Ну и, конечно же, всем тем, кто любит радио, вам за то, что вы есть, огромное спасибо гигантское. И у нас сегодня традиционно будет огромное количество общения, у нас будет разного рода интервью. Мы сегодня с вами поговорим. У нас сегодня будет министр цифрового развития Государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан Илья Сергеевич Начвин. У нас сегодня много, на самом деле, гостей, огромное количество, да, Карин? Ты список-то видала?
1: Большой. Я, кстати, видела список и видела его не так давно, но гости очень радуют, на самом деле. Будет очень много интересного в ближайшие два часа, что мы будем сегодня, да? Ну, на самом деле, не два часа, на самом деле, студия очень открытая будет радовать нас до 17 часов.
0: Да.
1: Мы будем приглашать?
0: И, конечно, обязательно. Приезжайте обниматься, приезжайте фотографироваться, приезжайте посмотреть. У нас шикарная здесь открытая студия, шикарная зона. Видите, ну вот дербышинские корни, они сразу дают о себе знать, на самом деле. Айти-парк Башир Рамиева, дамы и господа. Все, как и всегда, вход свободный, с детишками приходите. Классная площадка, много интересностей. И, конечно же, мы здесь вместе. Ну что, у нас первые гости прямо перед нами находятся. И... ну, что ж тут говорить. Легенды радиовещания казанского, татарстанского, российского, общевселенского масштаба. Люди, которые откуда-то его нашли. Я про голос вселенной, конечно, говорю. И мало того, нашли, еще и привлекли. И он теперь наш легенда. Я, конечно, про Махмуда Аракаева говорю. А у нас, между прочим, первые гости сегодня. Это, во-первых, генеральный директор ООО «Информационные системы» Илон Зинатова. Илон, доброго дня!
2: Добрый день, дорогие слушатели, любимые ведущие. Всех с праздником.
0: Ну и, конечно, спасибо большое вас тоже. И, конечно же, соучредитель компании «Медиа-менеджер» — это наш папа Вячеслав Долгополов. Вячеслав, здравствуйте.
2: Основатель «Бим-радио».
0: Основатель «Бим-радио» — это самое главное. Вячеслав Юрьевич, наше почтение. Вас слышно прекрасно, я вас слышу замечательно. Это самое главное. Ну, собственно говоря, поговорим мы, почему радио сегодня остается самым популярным СМИ, как эволюционировали технологии вещания, как вообще казанское радио трансформировалась из локальной станции в медиа с ежедневной аудиторией более 300 тысяч человек. Так что есть нам о чем поговорить.
1: Да, точно. Это вот, смотри, если мы сейчас дошли до таких технологий, что радио имеет такое цифровое вещание, то раньше как это все начиналось? Лески, магнитофончики, кассеты. Ну, я думаю, Вячеслав Юрьевич и Илон Хайдар нам сейчас все подробно расскажут, надеюсь.
0: Ну, давайте так. Во-первых, еще раз с праздником начнем, пожалуй, и вам слово предоставим для начала. Может, вам есть что сказать нашим любимым слушателям?
2: Ну, начиналось все действительно с аудиокассет. Мы часто об этом рассказываем. Раз в год обычно на День радио реклама запускалась с аудиокассет. Если сейчас мы спросим у зумеров, а что это такое, или что такое там бобина, например, от магнитофона. Магнитофонная бобина, кто помнит, были такие большущие бобины.
0: Да.
2: И радио когда-то начиналось с них. Наверное, зумеры примут за какой-нибудь там робот-пылесос, да, или еще что-нибудь такое. Вот. Дело в том, что за более чем 30 лет Бим-радио выросло из такой локальной станции в мультимедийную платформу Бим-медиа. И у нас ежедневная аудитория более 300 тысяч слушателей в сутки. Это включает в себя эфир, социальные сети, офлайн-мероприятия. Вы знаете, поскольку находитесь на передовой в прямом эфире, что к нам приходит там, от вас, дорогие слушатели, более 500 сообщений в соцсети Бим-радио, мессенджеры ежедневно. И, конечно, из всех трех платформ и каналов коммуникации с нашим слушателем самым популярным является радиоэфир. У нас более 200 тысяч под Республике Татарстан радиослушатели ежедневно. Это, в общем, равнозначно, наверное, почти 7 стадионам Казань-Арена.
0: То есть, чего себе.
1: Это внушительное.
2: В Казани, вот в городе нашем, в Казани, это 123 тысячи человек, то есть более 10% от населения города. То есть нас слушает каждый десятый казанец. И вот ярким проявлением того, что Бим-радио сегодня это мультиплатформный такая система, BIM-медиа, да, как мы говорим, является сегодняшний проект нашей открытой студии, который мы делаем уже на протяжении десятилетий. Вы можете, и все присутствующие могут вот эти три канала коммуникации видеть воочию, слышать, ощущать, потому что это, во-первых, прямой эфир, в котором мы с вами сейчас общаемся, и которые могут слушать по всему миру через наше приложение. И нам звонят, и пишут из-за границы. И соцсети, конечно, для тех, кто сюда не может сейчас приехать или послушать нас в прямом эфире, все-таки сегодня рабочий день, а многие профессии не позволяют.
3: К сожалению.
2: Да, к сожалению, все время с БИМ-радио. Поэтому для них есть такое отложенное радиовидение в наших социальных сетях, в Максе и во всех сетях и каналах коммуникаций, разрешенных на сегодняшний день. Вот. И офлайн. Офлайн, конечно, потому что здесь сегодня можно потрогать радио вживую, в прямом смысле этого слова, пообщаться, почувствовать даже запахи. Ну, то есть сегодня радио заходит во все органы чувств человека, я могу сказать так. Вот я... И вот это позволяет радио и радио в целом оставаться актуальным и отмечать каждый день радио по-современному и видеть будущее.
0: Мне кажется, это вообще наша сильная сторона, потому что, знаете, смотря даже фильмы про то, например, как появился синематограф, говорили, все, театра не будет. Потом появился кинематограф, например, со звуком, говорили, все, теперь вот, значит, это исчезнет. На самом деле, все перерастает, и кто-то видит, кто-то нет.
1: И каждую дорогу говорили о том, что радио канут в небытие, радио останется в прошлом, и вот,
0: фигушки,
1: пожалуйста.
0: Мы здесь, мы интегрировались, и тем не менее... Если там, в мире блогинга и интернета, все какое-то, не знаю, наигранное, и все как-то сделано для того, чтобы продать вам какой-то тот или иной продукт, мы всегда работаем от души, и поэтому у нас такая связь с аудиторией. Мы вас очень сильно любим, на самом деле. Вот. Вячеслав Юрьевич, ну, расскажите, вы нам в таком случае тоже хочется к вам обратиться. Видение. Вот как вы все это увидели еще в далеком 1994 году, и мы теперь находимся в 2026. Ждали ли вы и думали ли вы, что так далеко все это дело зайдет? Это как говорят же вот в интернете, прикол, который вышел из-под контроля. Так ли это было? И расскажите вообще ваши ощущения на 2026 год вообще.
3: Ну, я, конечно, думал. И я думал, что будет еще больше.
0: Да, даже, ну... Мы только начали пути, да. 30 лет, а уже даже не 30, уже наш, уже больше, конечно.
1: Слегка за совершеннолетие зашли.
0: Почти.
3: Хотелось и большего. Хотелось, чтобы, допустим, радио вещало, может, с аэростата, например.
0: О!
3: Или, например, что у БИМ-радио будет свой самолет. И мы там будем летать на самолете в другие страны и там брать интервью. То есть мечты были такие. То есть они были гораздо больше, что там у БИМ-радио будет свой телеканал. У нас был свой телеканал, да, и два. Но хотел, чтобы он был такой, как CNN какой-нибудь такой крутой. То есть мечты были грандиозные. Но как получилось, как получилось.
1: На какой ноте?
0: Очень хорошо.
2: Это есть, да, легендарная история. Она на самом деле про горизонт планирования от Вячеслава Юрьевича. Ему тогда было 24 года, и я помню, что на одном из дней рождений, поднимая, так сказать, за здравную, Вячеслав сказал, я бы хотел, чтобы на радио диджеи работали до пенсии. И тогда все смеялись, потому что средний возраст сотрудников радиостанции был 20 лет.
1: Не смеялся только Махмуд.
2: Нет, смеялись все, потому что было странно представить себе, что можно работать на развлекательной станции до седых, так сказать, волос, mm-hmm. да, и так далее. Но на сегодняшний день, да, у нас уже есть действительно пенсионеры-сотрудники, которые по-прежнему работают на радиостанции, тоже вносят в свой вклад наряду с молодым поколением, которое у нас есть. И у нас также ведь и три поколения слушателей уже с 94-го года, ну, так, если считать, то есть у этих людей, которые были подростками и молодыми студентами, молодыми людьми в 94-м году есть дети, а у этих детей уже есть свои дети. И, соответственно, к ним также привито, к нам приходят эти семьи, мы их видим, мы их знаем, потому что, ну, в одном городе живем, да, и видим это все. И мы понимаем, что нас слушают в том числе семьей, и с полным основанием можем говорить, что уже там третье поколение казанцев с нами вместе создает любимое радио. Почему я говорю «с нами вместе»? Потому что ну, ни одной радиостанции без слушателей не существует. И слушатели — это самое главное на радио.
0: Хочу сказать, что вот на своем примере могу сказать, потому что я до сих пор помню, как мы на озере, папа надувает камеру, чтобы купаться, играет бим-радио. Махмуд Аракаев что-то в этот момент говорит. Я просто уже не помню, что конкретно. Мне 7, это 98-й год, 4 года бим-радио. И мог ли я тогда подумать, что когда-нибудь я буду здесь у микрофона? Нет, конечно. Но мечты сбываются, и, видите, не только слушателей выращиваете, но и будущих ведущих, я хочу сказать, мы тоже здесь. А ведь сколько из ведущих, просто из слушателей наших пришли ведущих, такие же тоже у нас были, вот Юля Романова, например.
2: Ну да, много было ведущих, которые сначала были радиослушателями, а потом стали ведущими, либо сотрудниками компании. Вот это, да, это так.
0: Это большое доверие, это ценность, на самом деле, и это
3: Знаете, прекрасно. Как я Юлю Романову нашел?
0: Вот, конечно.
3: Да очень просто. Вот есть такой банк Акбарс, самый крутой у нас банк, да, местный. Я пришел в отделение Акбарса, городская, раньше там не ИТО был, на Горького. Она была там руководителем. Я прихожу, сидит девушка, модельной внешности, такая красивая-красивая. Я говорю: а вы не хотите на радио работать?
0: Вот так.
2: А Юля говорит: а я всю жизнь мечтала.
0: Серьезно? И вот так вот, и все?
3: Я прям вот не подошел, и мне почему-то подумал: вот хорошо бы, чтобы она на радио работала.
2: И потом оказалось, что Юля Романова была слушательницей из 90-х годов. Она знала ведущих, Камрада, Махмуда. Ну, я имею в виду, знала как радиоведущих.
0: Да, да.
2: И была поклонницей большой Камрада Листкова и других радиоведущих в том числе, которые работали ну, там, в первой плеяде, да, ведущих.
3: Представляете, она работала там 10 лет и начальником вот отделения, да, вот этого крутого. Там такой сейф 40 метров вглубь. Ну, есть вот ячейка. Ни у кого, по-моему, в стране такого нет. Там такие очень крутые, это VIP-отделение, очень-очень. Ну, соответственно, она же симпатичненькая, красивая, да, высокая такая.
0: Вы хотите сказать, что ее там прятали? Или...
3: Я не знаю, и она бросает эту работу и приходит там на радио. Прям вот пишет заявление и работает на старайде. Вот как вам такое?
0: Теперь мы поняли, почему вас в Акбарсбанк не пускают больше.
1: Это вот истории же есть. Это истории на любых телеканалах российских. Есть вот эти сериалы, где она приехала из какой-то там деревни, села, и вот спустя 10 лет ее нашел миллионер случайно совершенно, и она попала в свою лучшую жизнь. Здесь тоже так же. 10 лет ты отработал, тут приходит Вячеслав Юрьевич, говорит: пошли на радио. Он такая: пошли, и все.
3: Ну, в банке же престижно работать. Вот я к чему. Там же
0: я тоже хотел сказать, что руководитель в банке. Бросает банк и уходит к нам на бим-радио. Это большое доверие, это большая ценность. Вот в этом-то и есть вся...
3: Банк-то какой-то не маленький, а системный.
0: Конечно. Наш большой и любимый. Татарстанский. Наш. Вот, поэтому. У нас, к сожалению, как вы знаете, время немножечко ограничено. У нас совсем чуть-чуть остается до рекламы. Я бы хотел вам передать слово. И, во-первых, сегодня с утреннего эфира передавали огромное количество приветов и благодарностей, в том числе и вам конкретно, передо мной сидящим прекрасным людям, легендам радиовещания. Вот, может быть, у вас есть что-то им и в ответ сказать, и что-то передать. У вас сейчас есть уникальная возможность воспользоваться собственным же детищем. Пожалуйста.
3: Да, вот я как раз 32 года работаю, обычно ничего не говорю, иногда хочется что-нибудь сказануть такое. Вот сейчас сижу, и у меня мысль в голове пришла, я смотрю телевизор тут. Да. И очень по нему показывают наши всякие клипы и красивые, да, сотрудников все. И я понимаю, что за 32 года у нас сотрудники все красивые. Причем красивее даже, чем на телевизоре. То есть мы работаем не на телевизоре, а люди у нас красивые. Вот это тоже непонятно, как так вот произошло. То есть на бим-радио работают красивые люди.
2: Ну, вообще...
3: Кого-то подбирали специально,
2: они
3: понимаете.
2: Проходят определенный социальный отбор, прежде чем попасть в нашу команду.
1: Нужно помыться, прежде чем
2: помыть голову для начала. Да, это обязательно.
3: Обязательно нужен тембр, правильно?
1: Сейчас возьмут новости, скажут, чтобы устроиться на бим-радио, нужно обязательно с чистой головой приходить во всех заголовках.
0: Как минимум.
2: А не так, как многие думают, да, как в шоу-бизнесе.
1: Шоу-бизнес грязный, а бим-радио всегда чистое.
3: Вот у меня возник вопрос, почему так, да?
0: Потому что красивые красота. Люди тянутся к красивым людям.
1: Конечно.
0: Потому что я тоже смотрел, кстати, эти клипы. Там есть и видеозаписи еще из самого начала становления. Вот. И смотря на вас, ну, конечно, ну, рок-н-ролльщики того времени, я вот что хочу сказать. Конечно, люди тянутся в любом случае. Да и мы просто с Кариной знали, что красивых людей набирают. И мы сразу приехали.
2: Ну да. Ну, часто спрашивают, вот в чем секрет, да? Ну, вот в красоте, это, видимо, первый пункт. А в чем секрет того, что Бим-радио так долго и успешно существует, да? И, конечно, сейчас мы можем сказать, что вот, ну, на данный момент мы современным трендом стараемся всегда следовать, отвечать, да, но не то чтобы там как-то прям специально-специально, просто мы, у нас долгий горизонт планирования, как вы поняли из истории про то, что сотрудники будут работать до пенсии на Бим-радио, то есть горизонт планирования не 2-3 года там даже в кризис, да.
4: Чтобы они сохранились.
2: А на всю жизнь и даже за пределами.
4: Чтобы
2: да,
4: они жизни, красивые были.
2: Чтобы они были и сохранились.
4: Такие нам нужны.
2: Ну, помимо вот красоты и вот этого стратегического видения, которое есть у сотрудников нашей радиостанции, да, и у менеджмента, скажем так. Вот наш подход Бим-медиа в целом, он такой, что отвечает трем сегодняшним трендам. Они важные, они есть, наверное, многие, кто работает в медиа, там, в рекламе, они их как-то знают так или иначе. Но, во-первых, это доверие. То есть сегодня там в мире, где ИИшка, то есть искусственный интеллект становится посредником между брендами, пользователями и так далее, да, контакт вот этот с живой аудиторией, он выходит на первый план. И вот это живое общение с человеком, по сути, это новый люкс такой, да, в современности. То есть Бим-радио такое сарафанное радио-премиум, скажем. И это первый тренд. Потом вот этим живым подходом мы отличались, стали им пользоваться задолго до того, как сейчас к нему пришли, да, задолго до того, как он стал мейнстримом. То есть слушатели доверяют нашим ведущим, компании, для них ведущие – это лидеры мнений, несущие проверенную информацию и безопасную для вас, потому что мы работаем в рамках там законов, да, это дает уверенность в том, что слушая станцию с семьей, где-то в автомобиле, дома, на даче, вместе со своими детьми, вы можете быть спокойными за их ментальное, там, психическое здоровье, да, и быть уверенными, что, ну, мы там как-то очень легко ненавязчиво все-таки прививаем какие-то здоровые человеческие ценности. Вот. Второй тренд – это ну, то, что концентрация внимания снижается сейчас. Даже человек адаптировался к этому всему инфошуму, да, выработал его мозг такую опцию, как баннерная слепота. И вот мы знаем, что на радио, допустим, там к информации относятся очень лояльно. Исследования разные. Ну, я могу сослаться, например, на исследования компании «Кантер». Они говорят о том, что там более 80% слушателей очень лояльно относятся к рекламе, потому что она является естественным, ну, составляющей как бы контента, да, является продолжением аудиального ряда, который является, ну, развлекательным у нас является, в частности, на Бим-радио. Ну и третий тренд, наверное, характерен именно для России, то есть когда у нас сейчас есть какие-то ограничения или там замедление интернет-каналов, все-таки FM аналоговое вещание, а сегодня у нас день радио, да, мы можем об этом говорить, он по-прежнему является устойчивым, бесплатным, что характерно, это бесплатное медиа, бесплатный доступ, а значит информация развлекательная, актуальная, наша поддержка вас, дорогие слушатели, она дойдет до вас в любом случае. Можно взять радиоприемник и просто включить эфир, и он идет. Вот. Ну и хочу поздравить, конечно же, всех наших радиослушателей и всех наших сотрудников. Наши слушатели в основном каждый день, каждый час сталкиваются и слушают наших радиоведущих, но на самом деле порядка 70% сотрудников – это те, кого вы не слышите никогда, не видите их. Ну, и это те люди, которые тоже создают радио, Бим-радио, любимое радио для вас все эти годы. Всех поздравляю и желаю крепкого здоровья и долгого профессионального успешного долголетия. Нашим слушателям, конечно, оставаться вместе с нами и с нами же создавать прекрасные явления в городе Казани и в республике, и даже которые распространяются сейчас по всему миру, наше любимое радио
0: Это абсолютно точно. Спасибо огромное за прекрасные слова. Присоединяйтесь, кстати, всю команду Бимрадио действительно хочется поздравить, присоединяйтесь. Вот, они нас, я уверен, слушают сейчас, как и все наши слушатели, потому что без радио, без слушателей радио это уже не радио, это какая-то самодеятельность. Но у нас, благо, все хорошо, проблем нет. Спасибо большое за прекрасное интервью, спасибо большое за прекрасные слова, ну и спасибо за работу, получается. Мы за это
1: нам еще комплиментов тут, между прочим, навешали с тобой, Альберт. Мы с тобой красивые.
0: Да, очень.
1: Да.
0: И умные.
1: За комплимент.
0: Спасибо. Вот как умеет, вот даже умеет
2: это,
0: вставать.
2: Это черта артистов, да, радиоведущих. Нам с тобой навешали комплименты. Вообще навешали всем, но, конечно, да.
0: Но мы все взяли на себя.
1: Конечно.
0: Потом все передадим обязательно.
2: Кстати, если вы бываете в офлайне, вы можете еще видеть, насколько красивые у нас радиослушатели.
0: 100%.
1: Это точно.
0: 100%. Это на каждой вечеринке мы это замечаем, проговариваем, конечно. Всем еще раз большой привет всем нашим постоянным, всем нашим новым слушателям. Всех поздравляем с Днем Радио. Это только начало. Впереди у нас еще огромное количество сюрпризов. Ну и поблагодарим, конечно, генерального директора ООО информационной системы Илону Зинатову. Ну и соучредителя компании, создателя, медиа-менеджера Вячеслава Юрьевича Долгополова. Спасибо вам огромное. Еще раз праздник у вас от всей души. Весь коллектив вас
1: спасибо.
0: Обнимает. Очень крепко.
2: Спасибо. Спасибо. Хорошего дня.
0: Спасибо. И вам тоже.
4: Для каждого, для всех, Бимрадио, первое в Казани.
5: Реклама на Бимрадио.
6: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская 20.
7: Татмак от всего сердца поздравляет казанцев и гостей города с самым светлым и важным праздником – Днем Победы. На протяжении многих десятилетий в этот день мы вспоминаем великий подвиг нашего народа. Низкий поклон героям, отстоявшим нашу страну. Спасибо вам за счастье и мирную жизнь.
8: Спонсор шоу «Утромены»
9: – ООО «Акбарсдом».
8: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
10: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
11: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Хим новости.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В 2026 году в Татарстане модернизируют систему речных пассажирских перевозок. Сеть маршрутов расширят с 9 до 11, а число остановочных пунктов – с 21 до 27. Новые направления – рейсы до Камского устья и Соколок, а также маршрут между Чистополем и Красным Яром. Флот пополнят новыми судами, увеличат число рейсов и усилят меры безопасности. Медикам Татарстана перечислили дополнительные выплаты на сумму более 1 миллиона рублей. В первую очередь поддержка коснулась докторов и медсестер, работающих в амбулаторном звене и службах экстренного реагирования. Данные о получателях выплат медучреждения обновляют ежемесячно в электронном реестре. Деньги поступают на карты в течение недели, а уведомления приходят через портал госуслуги. В Государственной Думе выдвинули инициативу о создании алиментного фонда. Это позволит одиноким родителям, преимущественно матерям, получать причитающиеся детям алименты напрямую от государства, без необходимости самостоятельно разыскивать уклоняющихся от выплат отцов и обращаться в различные инстанции. С вами были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: И напоминаю в очередной раз о том, что мы находимся в IT-парке. Сегодня день радио, наш профессиональный праздник. С вами находимся мы, рядышком со мной прекрасная, невероятная Карина ТТ.
1: Ну а вещает, собственно говоря, Альберт Хузиахметов вместе со мной сегодня.
0: Всем исянствуйте. Ну что, мы находимся, напомню, в IT-парке имени Башира Рамиева. Здесь мы будем находиться с 13, вот уже как 40 минут находимся, до 17.00. Ну, давай расскажем немножечко, что будет происходить, потому что сегодня мы приглашаем всех присоединиться. Это все 0+. Можно посмотреть, как работает радио. Можно с нами пофотографироваться, пообщаться. Вот мы уже с Натальей поговорили, с нашей слушательницей прекрасной. Вот, давай расскажем, что еще здесь будет происходить.
1: Давай, вообще хочется начать с того, что в IT-парке сегодня проходит не одно событие, а целых два события. Во-первых, это открытый турнир Республики Татарстан по робототехнике и технологическому предпринимательству «Робо-Казань». И наш всеми любимый праздник, горячо любимый, день радио и связи.
0: По-другому быть не могло и никак. Кроме того, что можно еще посетить в рамках празднования Дня радио и связи нашу открытую студию легендарного БИМ-радио, можно также вспомнить, как мы общались до появления смартфонов. Здесь на выставке есть и пейджеры, и телеграфы, и первые телефоны, и даже радиоприемники. Можно посмотреть, как работает азбука Морзе, расшифровать секретные послания различные с помощью световых сигналов. Ну а любой желающий также сможет принять участие в мастер-классах по созданию VR-игры, пилотированного дрона, безэкранному программированию и многому другому, дорогие мои.
1: И, кстати, из приятного, что хочется. Я, кстати, не посетила, но очень хочется. Я прям чувствую, что мой животик хочет. В преддверии Дня Победы на городской площади IT-парка имени Башира Рамиева развернулась уже выставка военной техники. И также есть полевая кухня.
0: Боже. Здесь действительно, прямо во дворе.
1: Вот он,
0: никуда,
1: смотри,
0: не
1: вот
0: надо ходить.
1: Там,
0: здесь все рядышком. У нас прямо здесь главный вход. Вы буквально, не доходя даже до главного входа, увидите и выставку техники, и полевую кухню. Обязательно посетите. Говорят, безумно вкусно, судя по тому, что огромное количество людей там в данный момент трапезничает, это прекрасно. Кроме того, проходит турнир «Робо-Казань», у нас объединяет более 2000 участников и зрителей, такая спортивная робототехника. Там ребята за ограниченное время строят роботов из подручных материалов, а потом устраивают спортивные соревнования с роботами. Там есть огромное количество, есть технологическое предпринимательство, все это в рамках активности этой же. Есть цифровые IT-стартапы, то есть создание чат-ботов, приложений 3D-визуализации анимации. И хакатон, там вам и расскажут на интенсиве по поводу искусственного интеллекта, то есть новичкам расскажут, как решать командные задачи, продвинутые участники, кто уже с Python и JavaScript знаком, они разберут реальные кейсы, проведут питч-сессии перед жюри. В общем, дамы и господа, все самое интересное. Ну и технологии будущего, конечно же, здесь. Участники в командах разрабатывают стартапы, решают отраслевые кейсы, тут и экология, образование, городская среда, IT. Присоединяйтесь к нам в этот праздничный день, мы вас всегда ждем, но это тоже еще не все, потому что сегодня в рамках праздника мы с Кариной подумали и решили, что вокруг радио есть огромное количество мифов. Давай мы с тобой прямо сейчас их развенчаем в нашей новой рубрике, которая называется
2: «А правда, что...»
0: И сейчас мы с вами вообще пробежимся, посмотрим, какие есть мифы, на самом деле, которые до сих пор витают. Вот Попов господин уже сколько лет назад изобрел радио, а все еще есть какие-то мифы, о которых просто мы не можем не сказать. Ну, давай посмотрим внимательно. Ну, например, давай начнем. У тебя есть какой-то вот миф, который у тебя всегда вот в голове первый же, когда мы говорим о радиоволнах и вот этом все?
1: Ну, вот это все, микроволновка, да, вот эта шапочка из фольги начинается.
0: Я знал.
1: Многие говорят, что радиоволны, они вредят здоровью. Знаешь, тут вот этот вот магнетизм, вот эти волна на тебя летит, ты такой весь электризуешься. Но на самом деле много-много всего накидывают.
0: Ну, давай...
1: Давай разбираться.
0: Давай расскажем, что, во-первых, радиоволны... Вот тезис такой. Радиоволны вредны для здоровья. Очень часто я об этом слышу. В том числе, убирай, там, не носи, смартфон в кармане, а то слишком близко к самому ценному. Вот так обычно зачем-то говорят. На самом деле, все это мифы. В радиоволнах, если мы берем, нет ионизирующей радиации вообще. То есть не могут радиоволны повредить ткани и клетки человека. Это очень важно понимать.
1: Более того, если от себя добавить, если добавить психологию... то радио не только не вредит здоровью, но и помогает восстанавливать здоровье, психологическое как минимум. Потому что что радио делает?
0: Оно, смотрите, поднимает вам настроение. Что такое поднять настроение? Вы получаете удовольствие, вырабатываются определенные в вашем мозгу вещества, дофаминчики, эндорфинчики.
1: Ой,
0: и вы становитесь счастливым и довольным. Вот этим-то мы на самом деле и занимаемся. Ну, а кроме того, например, еще один могу тезис сказать, что многие говорят, когда вот я рассказываю, я говорю, что, ребят, вот я работаю на радио, говорят, а что, еще кто-то слушает радио? Ха! Всегда говорю я, еще как! Радио, думают люди, что радио не используется в цифровой эпохе. И это, Карина, тоже миф, на самом деле. Потому что, ну, во-первых, современное радио, оно всегда использует цифровые технологии для того, чтобы, ну, как минимум, улучшить качество звука, расширить диапазон и распространение сигнала на большие расстояния, несмотря на то, что все как будто бы понятно и ясно, тем не менее, это все используется с цифровыми технологиями взаимодействия совместно получается.
1: Здесь, кстати, можно упомянуть, да, про наше мобильное приложение, которое распространяется не только вот здесь, в открытой студии, например, или где-то в машинах, или на телефонах у наших слушателей, подписчиков. Все распространяется на многие-многие расстояния, города, и в том числе страны.
0: Абсолютно верно. Потому что... Я неоднократно говорил о том, что у нас давным-давно уже можно нас слушать с помощью и умных колонок, и сайт мы новый отбабахали, понимаете? Я еще раз напомню, что все, о чем я сейчас говорю, это опять-таки все бесплатно. Приложение на Android, на iOS. Все это для того, чтобы вы могли, уезжая из Казани, продолжать наслаждаться любимой радиостанцией. Поэтому, ребятоньки, вы там себе ни в коем случае ни в чем не отказывайте. Давай посмотрим про мифы, которые витают вокруг нас, вокруг радиоведущих. Такие тоже мифы существуют. Знаешь, какие-нибудь из таких мифов на самом деле? Ну, что-нибудь тебе известно? Что говорят люди-то про нас?
1: Есть, кстати, некоторые. Вот, например, когда встречают люди радиоведущего, говорят: ой, у тебя там работа легкотня. Знаешь, в микрофон говорить просто, просто сел, просто сказал, и все становится классно.
0: Ну, давайте этот миф разбирать, да, потому что, ну, во-первых, кроме того, что нам нужна просто безупречная речь, да, то есть мы должны знать...
1: У меня есть такие друзья.
0: Безупречная наша речь состоит не только из дикции, да, тут еще и ударение, и произношение, то есть мы еще должны факты знать, у нас огромное количество информации заложено в голове, а плюс того, у нас еще есть вещи, которые регулируются законом, а СМИ и другие. Кроме того, ну и, естественно, работа с напарниками, это не вообще непростая такая история. Тут зарождается действительно большая крепкая дружба, рабочая, хорошая, потому что мы работаем в связке, в цепке, в команде. Поэтому здесь, особенно взаимодействие еще с гостями, когда мы сидим, вот мы с Кариночкой не так часто работаем, но посмотрите, мы вообще душа в душу с ней, потому что два профессионала собралось. Вот именно поэтому так все и происходит. Ну и, конечно, нужно учиться, кропотливый труд — это большое радиоведение, поэтому мы в этом плане, конечно, сильно уже поднаторели. Кстати, Карин, ты сколько уже работаешь вот, вещание?
1: Прям
0: в эфире?
1: Вещание?
0: Да.
1: Ой, ты мне какой сложный вопрос.
0: Я тебе говорю.
1: Полтора, наверное.
0: Вот, а я пришел на Бимрадио в 21-м. Это мой пятый год,
1: это
0: мой
1: сильно,
0: юбилей.
1: Сильно, Альберт, поздравляю тебя.
0: Юбилей мой, кстати, был в марте. В марте месяце мой юбилей был.
1: Я поздравляю тебя.
0: Спасибо большое.
1: И сегодня с праздником тебя, кстати, тоже поздравляю.
0: Да. И еще раз хочется напомнить, да, вот о том, что многие думают, что можно попасть на радио по блату. Но если у вас есть талант, то по блату вы действительно попадете. Если нет,
1: как говорила Илон Хайдар, но можно помыть голову и быть красивым,
0: да.
1: Ну, как минимум.
0: На эфирные вакансии может претендовать вообще абсолютно любой человек. Главное, чтобы вы к нам подходили. Ну и еще, многие думают, что мы читаем... Многие думают, что мы читаем по бумажке. Но мы всегда об этом говорю, я всегда проговариваю абсолютно. У нас есть, конечно, иногда готовый текст, но в основном он связан, это когда надо что-то произнести конкретно, например, реклама и так далее. Но мы не можем себе позволить сидеть спокойно, там, пить кофе в соцсетях, болтать с коллегами. Мы себе не можем позволить, потому что мы ведущие, мы и редакторы сами себе, мы и факты все проверяем, и выделяем главное, и актуальную подборку себе находим. Интересно, полезно для слушателей информацию. Все это происходит в моменте, все это происходит в импровизации.
1: А если мы еще общаемся со слушателями, то одновременно нужно генерировать ответы им, какие-то шутки сочинять. Это все происходит в процессе, в голове, вот прям пока вы выходите в прямой эфир. Это все одновременно происходит.
0: И вы можете это оценить прямо здесь вместе с нами, потому что все, что мы говорим, естественно, мы говорим самостоятельно, без кого бы то ни было. Поэтому мифы развенчаны. Карина, я вас поздравляю.
1: Я вас поздравляю.
0: Коллега. мы давайте...
1: Многопожатие.
0: Наконец-то можем сказать, что все, что мы сегодня сказали, а это не так-то и часто в современном мире происходит, это все правда. Поэтому, дорогие, любимые наши слушатели, еще раз поздравляем всех с Днем Радио. Мы вас очень сильно любим.
2: А правда, что...
3: Реклама на Бим-радио.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
2: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: заметки на БИМ-радио.
1: Карина, мы с тобой сейчас расскажем людям о... Тихо, спокойно, спокойно.
2: Я заводилась просто.
1: Ты заводила просто,
2: ну да,
1: понимаешь?
2: Ты не так много,
1: давай,
2: поэтому завелась уж.
1: Стартер свой чуть-чуть разбирай, дядя Федор. Давайте посмотрим, что у нас вообще. ДТП присутствует. Вот Карла Маркса, как всегда, сейчас я прибавлю и обнаружу, что практически ничего нет. Смотрите, последний перекресток перед Корстеном, в сторону Ершова, если двигаться, вот имейте в виду, там будет ДТПшечка в среднем ряду. Она произошла относительно недавно, сдерживает определенное количество автомобилей. Я вот желаю вам в эту пробку не попасть, поэтому объезжайте спокойненько. Кроме того, есть еще на Чистопольскую. У нас дорожно-транспортное происшествие сразу после Абсолямова в сторону Бондаренко. Или наоборот. Наоборот. Все, я теперь увидел, прибавил немножечко в сторону Абсолямова. Весь от Бондаренко двигайтесь. Будьте внимательны, осторожны там. Сейчас жмякну, так сказать, на иконочку. Вижу, что это средний ряд. И информация до вас, я думаю, дошла. Довольно серьезные затруднения прямо сейчас на пересечении Большой Крыловки, Вахитова и Краснококшайской.
2: Да.
1: Вот, причем Большая Крыловка, вот с квартала, когда двигаетесь, там больше всего, я так вижу, застопорилось движение. Давайте посмотрим, нажмем.
2: А там ведь ДТПшечка в среднем ряду, да.
1: Все.
2: И вот только-только свеженькая получается.
1: Да, с пылу с жару, как говорится. Ну, а по большому счету, в данный момент в Казани 3 балла, все более-менее двигается. Карла Маркса, кстати, стоит.
2: Полностью, в обе стороны стоит.
1: Напоминаю вам о том, что с сегодняшнего дня у нас перекрытие, если я правильно помню, с 16:00 будет происходить парад, точнее, репетиция парада.
2: Репетиция, подготовка, да, к параду Победы.
1: Долго-долго перекрыто, поэтому, дорогие мои, вы
2: выбирайте маршруты безопасные и выбирайте маршруты такие, которые позволят вам доехать до дома все-таки не за 2 часа, а за 1:15.
1: Ну ничего себе, ты столько важной информации сказала, а я вместо этого сказал это самое, то самое. Вот поэтому, видите, Карина профессионал, я уж так микрофон немножечко говорю, получается.
2: Так ты уже, получается, тоже профи. Если тебе нечего сказать, подсоединяюсь я. Если мне нечего сказать, подсоединяешься ты. В этом и суть работы с напарником.
1: Да, слушайте, в этом и суть работы двигателя, как будто мы с тобой как двухпоршневые. Если двухпоршневые, то что? Правильно, масло заливается прямо в бензобак.
2: А если 4 цилиндра, то это интервью.
1: О, хорош!
0: Дёвые заявки на БИМ-радио.

0: вновь вернулись, потому что мы вас очень сильно хотим. Хотим общаться.
1: Все, это законченное предложение.
0: Хотим сильно с вами. Еще раз напомним, что находимся мы в IT-парке имени Башира Рамиева. Здесь мы будем находиться до 17.00. Наша смена вместе с Кариной ТТ сегодня продлится до 15.00. У нас осталось буквально часики 5 минут. Заскакивайте увидеться, пообниматься, сходить на различные... Тут очень большое количество различных точек. Вот давай просто описывать, что мы видим. Во-первых, давай. Я вижу катушку Тесла, которая в данный момент буквально ребенок ладонью касается электричества. Я такого вблизи не видел никогда. Я даже немножко радуюсь, что нахожусь где-то в 5 метрах, хотя я вот вижу, девочка очень сильно улыбается. Вот. А прямо напротив нас мужчины там паяют, по-моему, какие-то схемы. Это без шуток абсолютно. Огромное количество детей. 0+ у нас, я хочу вам напомнить. Можно вообще прийти, получить удовольствие. Еще и программа идет какая-то. И самое главное, конечно же, наша площадка, выездная наша, выездная студия. Бим-радио красиво украшено, мы тут говорим, микрофон это слышит абсолютно все, оглядываются, смотрят, думают, у кого такие красивые голоса, особенно женские, у кого, потом смотрят, а вот Карин ТТ тут сидит такая довольная.
1: Так я тут молчу уже минутку целую, представляешь, Альберт?
0: Не надо.
1: Пока ты тут рассматривал, что перед тобой находится, я такая думаю, боже, как это все называется, какие-то металлические штуки, лампы, бумажная какая-то штука, еще одна белая штука и вон та штука, примерно.
0: Ну, я думаю, после этого диалога нашего с тобой у меня диплом магистратуры заберу от Казанского энергоуниверситета. Спасибо тебе большое.
1: И отдадут мне. Все правильно.
0: Будем надеяться, что все будет хорошо, конечно.
1: Но ты меня обучишь, да?
0: Я тебя научу всему. Я вообще, знаешь, я великий в этом плане. Я тебе вообще все объясню, покажу. Но все это будет совсем скоро. Но на сегодня хочется сказать, что у нас следующий час тоже наполнен различными новостями, наполнен различными сюрпризами, мифами. Мы также вот расскажем, вообще немножечко поговорим. И знаешь, что хочется у тебя спросить? Расскажи, пожалуйста, вот ты, напомни просто слушателям, я немножко хочу раскрыть твоего персонажа, тебя хочу раскрыть. Ты же пришла не радиоведущая, Кариночка. Расскажи, пожалуйста, с чего начался твой путь?
1: Спасибо большое. Это так неожиданно, Альберт, на самом деле. Ты удивительный человек. Боже мой, за эфир треснул, ладно. Пришла я как менеджер. На самом деле, я пришла...
0: Нет, если не хочешь говорить,
1: я
0: не говори.
1: Я пришла в эту штуку, примерно.
0: Ну, я думаю, после этого диалога нашего с тобой у меня диплом магистратуры заберу от Казанского энергоуниверситета. Спасибо тебе большое.
1: И отдадут мне. Все правильно.
0: Будем надеяться, что все будет хорошо, конечно.
1: Но ты меня обучишь, да?
0: Я тебя научу всему. Я вообще, знаешь, я великий в этом плане. Я тебе вообще все объясню, покажу. Но все это будет совсем скоро. Но на сегодня хочется сказать, что у нас следующий час тоже наполнен различными новостями, наполнен различными сюрпризами, мифами. Мы также вот расскажем, вообще немножечко поговорим. И знаешь, что хочется у тебя спросить? Расскажи, пожалуйста, вот ты, напомни просто слушателям, я немножко хочу раскрыть твоего персонажа, тебя хочу раскрыть. Ты же пришла не радиоведущая, Кариночка. Расскажи, пожалуйста, с чего начался твой путь?
1: Спасибо большое. Это так неожиданно, Альберт, на самом деле. Ты удивительный человек. Боже мой, за эфир треснул, ладно. Пришла я как менеджер. На самом деле, я пришла...
0: Нет, если не хочешь говорить,
1: не
0: говори.
1: Я пришла в отдел продаж менеджер.

0: гипотезами, мифами мы также вот расскажем, вообще немножечко поговорим. И знаешь, что хочется у тебя спросить? Расскажи, пожалуйста, вот ты напомни просто слушателям, я немножко хочу раскрыть твоего персонажа, тебя хочу раскрыть. Ты же пришла не радиоведущая, Кариночка. Расскажи, пожалуйста, с чего начался твой путь?
1: Спасибо большое. Это так неожиданно, Альберт, на самом деле. Ты удивительный человек, боже мой, за эфир треснул, ладно. Пришла я как менеджер. На самом деле, я пришла...
0: Нет, если не хочешь говорить,
1: я
0: не говори.
1: Я пришла в отдел продаж менеджером, но ты знаешь, я когда шла на радио, я думаю, господи, какой у меня замечательный голос, прекрасный, я же работала педагогом по вокалу. Я думала, пришла я, значит, в отдел продаж. Ну и очень быстро все поняли, что не в том отделе я нахожусь.
0: Так.
1: Я продавать не умею.
0: Нет, как и все деле, творческие люди, да, есть такое.
1: И ушла немножко в другой отдел, да, и потом я попала в эфир. Потому что я талантливая и красивая, голову мою каждый день.
0: Все, как нам и завещала Илон Хайдарн. Прекрасно вообще, абсолютно. Ну что ж, дорогие мои, вот так вот в наш эфир попала Карина Тете. Теперь вы знаете, чуть позже. Я еще хочу напомнить о том, что ты же у нас СММщица работала когда-то.
1: Работала или... СММщицей.
0: Но ты уже в этот момент еще не была в эфире. То есть у тебя вообще, смотри, сколько было шагов, да, до того, как ты все-таки вышла первый раз в эфир.
1: Получается так. Ну смотри, я начала с утра оки. А потом уже ушла в полноценные смены.
0: Легендарные ребята, да, там работают?
1: Да, то... Так это ж вы!
0: А, серьезно? Ой, как удобно. Вот так вот, дамы и господа. На сегодня вообще много чего будем разговаривать о том, насколько вообще радио, ну, в нашей жизни с Кариной радио это такое жизнеобразующее предприятие и карьераобразующее. Это, конечно, очень приятно.
1: 24 на 7, на самом деле. Вот живем, дышим радио. Хочется сказать, что у нас весь коллектив такой, на самом деле.
0: И... Хочется еще раз отдельно, я не знаю, я могу это бесконечно говорить, но я на самом деле не лечу, я просто хочу сказать огромное спасибо всем нашим слушателям, потому что все они, все, подчеркиваю, нас классные, мы пересекаемся на мероприятиях, вы приезжаете к нам в студию, вы приезжаете сюда к нам в открытую студию, может, пофоткались с некоторыми из вас, вы у нас самые лучшие, мы вас очень сильно любим. А вот что будет происходить буквально в следующем часе, вы узнаете, ну, буквально через минуточку мы вам сейчас такое расскажем.
2: Сегодня день радио.
3: Не спим сегодня до утра! Праздник отмечать пора!

Снизились цены на аренду жилья. Средняя стоимость теперь составляет примерно 38 тысяч рублей. Это на 8% ниже, чем в прошлом квартале, и на 5% меньше прошлогоднего показателя. Это были BIM-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. Татарстан направит около 141 миллиона рублей на жилье для льготных категорий граждан. Среди тех, кто сможет получить поддержку, ветераны войны и боевых действий, инвалиды, а также семьи с детьми-инвалидами. Из общей суммы около 10 миллионов рублей выделено в рамках реализации закона о ветеранах. В Госдуме выступили за снятие запрета на зарубежную музыку на школьных выпускных. Из-за спорной трактовки закона о защите родного языка, подчеркнув, что для школьников музыка – это искусство, инициаторы заявления планируют внести поправки в закон. В Казани

0: И вновь мы с вами в прямом эфире находимся. Кариночка, дорогая моя, Кариночка.
1: Здравствуйте, Кариночка. И Альберт Худиахметов здесь тоже с нами.
0: Hi, my friends, how are you doing?
1: Чего?
0: Привет, друзья.
1: Ну, по-русски.
0: Как вы поживаете? Исамы Сидуслар, Нихаля Рагизвар, Сабханалла, молодцы.
1: Альберт Нищик, все хорошо, давай.
0: Смотрите, значит, этот час чем знаменован? Ну, кроме того, что мы вам расскажем, опять-таки, много фактов про радио, мы вам расскажем еще кое-что о мифах про радио. Хочется сказать, что в этом часе у нас будет обилие гостей. Во-первых, мы поговорим с основателем клуба робототехники Maker Lab, заместителем директора по развитию ООО «Технопарус» с Александром Борисовичем Четверговым. Кроме того, в конце этого часа к нам присоединится Руслан Игоревич Власов, директор технопарка в сфере высоких технологий ГАО «IT-парк». Мы поговорим о вопросах развития робототехники, позадаем немножечко вопрос, потому что тема очень интересная, потому что буквально, я думаю, на днях, ну ладно, не на днях, на неделях, давай вот так говорить, на неделях мы рассказывали о том, что у нас в Казани огромное количество роботов сейчас задействовано, например, в доставке и все такое.
1: Я видела.
0: Еще как?
1: Я видела.
0: Невероятно?
1: Ну, ты смотришь и кажется, боже мой, где я? Вот сзади, вот вчера ты перематывал карандашом кассету,
0: да.
1: А сегодня вот уже доставщик робот едет мимо тебя и говорит, пропустите, но он не так говорил, но я примерно представила, что у него такой голос.
0: Ну, пока все, что ты описываешь, это называется социальное неравенство, но в целом как будто бы мысль понятна. Кроме того, что хочется сказать, да, сегодня, ну вот о радио хочется немножко поговорить, с вашего позволения, если так вот можно посмотреть, потому что у нас или оставим, интересно. Ну ладно, давайте так. У нас в этом часе мы еще вас, кстати говоря, мы еще вас позовем, возможно. Пока не скажу зачем, но имейте в виду, если кто-то рядом, слушайте внимательно.
1: Давай просто скажем, что какой-то сюрприз приятный будет.
0: Абсолютно вот верно. Это все будет верно. У нас, в общем, я смотрю, невероятно. У нас и коробка будет с Ленаром Сиразовым, оказывается.
1: Обязательно праздничная коробка передач. Куда без нее?
0: Ё-моё, вообще. Ребят, вы видали, сколько всего мы вам приготовили? Ну, вы, конечно, вообще будьте осторожны, потому что от такого обилия великолепных интересностей можно, конечно, немножечко сойти с ума.
1: А ты вот это видел?
0: Да, сейчас с кем-нибудь, наверное, поболтаем, не знаю. Кому-то сейчас повезет. В общем, дамы и господа, всем тем, кто у приемников находится с самого детства, вот я как сейчас помню, сидишь с другом, сильно смеешься. Как сейчас помню, мне с радио много вообще связано воспоминаний.
1: Расскажи.
0: Слушай, лежал в больнице я. Лечили мне гастрит.
1: Прекрасно начинается история. Можно обойтись без вот этих коечных историй. Или это прям суть вся?
0: Мне делали электрофорез, кстати.
1: Ага, так.
0: Вот. Я не знаю, что это до сих пор. Я до сих пор не понимаю, что это. Просто.
1: Так это ты лежишь, и тебе радио включают.
0: Это, думаешь, электрофорез так называется? Боже, мне не только магистерский диплом сейчас заберут, а мне и бакалаврский сейчас заберут диплом. Так вот, я слушал радио, и знаешь, мне что больше всего понравилось? Потому что они вообще был январь, было невероятно холодно, минус 35 было. И радиоведущий, ночь была так вот в районе 11, и так радиоведущий говорил, так, давайте дозванивайтесь, кто чем занимается, рассказывайте. И дозвонился мужчина, говорит, мы едем прямо сейчас в прорубь окунаться. Я почему-то так сильно это запомнил, потому что я уже уснул, и я так и не узнал, что стало после проруби с этим мужчиной. Вернулся ли он? Не вернулся. Как он поживает?
1: Мне кажется, бы и не узнал, он ведь ехал только туда.
0: Да.
1: Или ты как планировал, что звонок будет длиться 25 минут, что ли, типа?
0: Я надеялся, что я не усну и услышу концовку этой истории.
1: Вот это, да?
0: Да. Потому что, действительно, когда тебе грозит опасность, ты первым делом дозвонишься до радио.
1: Естественно.
0: Это абсолютная правда. В общем, ребята, всех еще раз с праздником. День радио в IT-парке имени Баши Рамиева. Открытая студия. Приходите, 0+, с детьми. Здесь очень классно, круто. Ну и нас можно увидеть.
2: Сегодня день радио.
3: День радио – большущий праздник. Съешь конфетку – выкинь фантик.
2: Реклама на БИМ-радио.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Суварстроит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Суварстроит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является
5: пользоваться офертой.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Праздничный эфир наш продолжается. И напомню о том, что сегодня в День радио наша открытая студия находится и работает у нас в IT-парк имени Башира Рамиева. Это новый IT-парк. Какие виды здесь шикарные, да, Карин? На озеро Кабан и так далее. Но
1: Тот вид нравится, вот этот, с полевой кухней.
0: Да, я понимаю тебя прекрасно. Но все равно самые прекрасные виды находятся у нас здесь, потому что прямо напротив нас находится наша слушательница, которая к нам пришла, приехала. Сейчас мы с ней отдельно поговорим, но перед этим, Кариночка, ну что, объявим о приятностях-то невероятных?
1: Да, да, ну наконец-то, мне прям, знаешь, у меня, хотел сказать, ротик чесался, обычно говорят, руки чесались, а тут раз уж я говорю об этом, то...
0: А это к чему, когда чешется вот эта часть тела?
1: Надо мыть чаще. Так.
0: Так, все, давай к приятным, приятным вещам, давай.
1: Итак, что хочется сказать. Во-первых, хочется еще раз всех пригласить, да, в нашу открытую студию в IT-парк имени Башира Рамиева. Приезжайте, здесь столько всего интересного. С нами пообщаться, пофотографироваться, выйти в эфир даже можно.
0: Можно, конечно.
1: Можно. Ну и здесь для вас мы подготовили классные подарки.
0: Да
1: первый,
0: ты что?
1: Да.
0: Что там, что там?
1: Первый, кто приедет к нам в открытую студию и скажет нам промокод определенный. Давай с праздником, любимки!
0: Хорошо. Именно, тот... если это не произнесете, вам чинит дадим.
1: Да, с праздником любимки. Кто произнесет, тот получит 2 билета на концерт Bad Boys Blue для Алисы.
0: Плохие
1: Саши
0: голубые Зима. Парни?
1: Ну да. Угу. You're a woman, I'm a man.
0: А, подожди, Bad Boy Blues. Блюз, это же не синенький, а блюз. Это поджанр.
1: Конечно.
0: Я с английским плохо, ты поправляй меня.
1: Я не буду.
0: Плохие блюзмены, получается.
1: Я тебя не буду поправлять.
0: Понял тебя.
1: Мне потом плохо будет.
0: Ладно, да я без себя поправился.
1: Первый, кто приедет в нашу открытую студию и скажет промокод «С праздником любимки», получит 2 билета на концерт Bad Boys Blue для лиц старше 18 лет. И, кстати, за второе и третье место вас ждут тоже поощрительные подарки от команды Beam Radio.
0: Так что, кто хочет на плохих синих мальчиков 18+, приезжайте, мы вас ждем обязательно. Но, а прямо перед нами, я почему про виды ты сказал шикарные, легендарные? Потому что прямо перед нами, напомню еще раз, наша слушательница, которая с нами на протяжении огромного количества времени. Но сейчас мы об этом отдельно поговорим. На секундочку, директор страховой компании, гостья открытой студии. Зовут ее Светлана Луговнина. Светлана, здравствуйте!
2: Привет!
0: Отлично вас слышно, и это замечательно. Мы хотим с вами поговорить вот о чем. Мы хотим просто, чтобы вы рассказали нам о значении радио в своей жизни. Поделились с нами. Мы вас очень рады видеть. Спасибо, что здесь, спасибо, что с нами. Расскажите, как давно вы слушаете радио и насколько сильно это влияет на вашу жизнь?
2: Благодарю вас. На самом деле, радио я слушаю с самого раннего детства. Моя бабушка очень любила Марию Мордасову. И когда я к вам шла сюда, как раз исполняли ее песню «Валенки». И детство мое прошло как раз-таки под народные, русские народные песни, которые исполнялись по радио. И зачастую, когда мы отдыхали у бабушки, телевизора тогда не было.
0: Конечно.
2: Мы ходили кому-то по расписанию строго посмотреть этот телевизор, а радио было всегда в моей жизни. А когда появилось первое BIM-радио, это было настолько удивительно, что у нас в Татарстане есть свое радио. И наши друзья-квенщики стояли у истока этого создания BIM-радио, поэтому я хочу передать отдельный привет Вячеславу Долгополову. Это друг нашей молодости, моего мужа и меня. Поэтому BIM-радио – это еще некая такая история моей семейной жизни, моей молодости. И поэтому я с удовольствием поздравляю BIM-радио с Днем радио и вообще всех радиослушателей, радиолюбителей. Сейчас я тоже еду, когда куда-то далеко, у меня разъездной характер работы, в командировку по городам Татарстана, я с удовольствием слушаю радио, потому что всегда для меня это какая-то некая неожиданность, какой следующий трек. Всегда это ожидание какого-то чуда, а вдруг оно попадает в мое настроение. Ну, а если не попало в настроение, я переключаю волну.
0: Не надо. Не надо.
1: Нужно менять просто... настроение свое.
0: Светлана, просто напишите свою любимую песню, мы поставим. Без лимита для вас всегда.
2: Благодарю вас, я это запомню и напомню. Радио, это ведь не только скажем так, радиоволны, это возможность слушать какие-то интересные песни, передачи и экспертные мнения. Но и в то же время, вот сейчас вот девочки тут рядом, я увидела, что они занимаются азбукой Морзе.
0: Да.
2: А у меня просто были, скажем так, знакомые, которые учились на стюардессу, и они издавали азбуку Морзе, и я с ними играла. Ну, то есть мне тогда лет 6-7 было, и тоже учила азбуку Морзе. Тогда это было очень модно.
0: Хороший скилл, на самом деле.
2: Да. Не,
0: надеюсь, нам никогда не пригодится, но всегда знать азбуку Морзе очень полезно, действительно.
2: Да, и я считаю, что это очень полезный навык. И настолько радио, оно разнообразное. Это здесь представители КАИ недалеко от нас находятся. Это тоже радиотехника, робототехника. Все это настолько рядом и близко. Это не просто... музыка.
0: Не просто. Подкасты, да. Согласен вообще.
2: И что еще я хочу сказать, что у ведущих очень непростой труд. Это кажется, что все так просто и легко нам со стороны. У меня был опыт съемок фильмов. Актерский небольшой.
0: Так.
2: И я понимаю, что на самом деле это трудоемко, очень, скажем так, напряжно. И мы видим только конечный продукт, когда все весело, интересно, драйвово. И это большое мастерство, когда... зритель, слушатель видит и слышит только картинку, либо прекрасный звук, интересные мнения ведущих. Ну, поэтому спасибо и ведущим за огромный труд.
0: Спасибо большое. Вот буквально тоже, ну, похвастаюсь немножко, да, что тоже
2: конечно,
0: недавно
2: конечно.
0: Был на съемках, и могу вообще подтвердить полностью, что видим мы финал, все так весело, задорно, актеры играют, или иногда даже ругаем актеров. Вот, а при этом, при всем, да, там 10-12-часовые смены, огромное количество дублей, разные ракурсы. Вот, я даже на своих съемках уснул. Могу вам сказать честно. И было вот так, меня прям разбудили и сказали, срочно твой персонаж страдает, страдай прямо сейчас. Ну, вот это все веселости актерской жизни, это прекрасно. Вот. Ну, спасибо вам огромное, Светлана, за рассказ. Хотите еще, может быть, кому-то конкретно из ведущих что-то передать? Нашим слушателям что-то сказать еще в дополнение, в завершении нашего с вами общения? Пожалуйста, милости просим.
2: Что я хочу сказать? Приезжайте сюда, в IT-парк, участвуйте в конкурсах. И желаю всем здоровья, счастья и любви.
0: Спасибо огромное.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо, гигант, было очень
2: приветы.
0: Приятно.
2: Приветы.
3: Приветы. Да. Светлана будет передавать приветы?
2: Я передам привет своим детям, Елизавете и Алексею, и своей маме. Ей 88 лет.
0: Ого!
2: Я желаю, чтобы она еще до 100 лет дожила. Вот это самое главное, наверное, для меня.
0: Пусть все будет так. Мы тоже этого вам желаем абсолютно. Ну и не лишним будет напомнить, что в IT-парке имени Башира Рамиева находится наша открытая студия. Я буду это говорить почти постоянно для того, чтобы вы просто не забывали, подъезжали, потому что мы здесь, мы вас ждем, и тем более, вон, Карин ТТ даже двум подъехавшим сейчас отдаст пару билетов на концерт Bad Boys Blue 18+. И остальные поощрительные подарки еще будут. Поэтому подъезжайте, достаточно просто подойти к нам сюда. Мы находимся прямо через главный вход направо, и вы нас легко здесь обнаружите. Ну, а Светлане огромное спасибо за то, что вы с нами. Мы вас очень сильно любим, благодарим.
2: Спасибо.
0: И до новых встреч. Приходите к нам как-нибудь, кстати, в Утромане приходите, в Утроуке приходите. Мы вас всегда будем ждать. Вот. А мы продолжаем. Впереди у нас, очень надеемся, что совсем скоро будет основатель клуба робототехники Maker Lab, заместитель директора по развитию ООО «Технопарус» Александр Борисович Четвергов. Пообщаемся мы на тему робототехники в России и в мире. Все, что происходит, все последние новости расскажем, ну, буквально через пару мгновений.
4: Сегодня день радио.
5: Я к празднику готов. Спасибо тебе, Александр Попов.

0: С интереснейшими фактами вернулись мы к вам, потому что хочется вообще поговорить о радио не только с точки зрения нас, Казани, Татарстана, России, ну и в целом, что же это такое? Ну, Карин, ты есть у тебя что-нибудь? Я же знаю, что ты что-то приготовил. Я, ты выглядишь как человек, который готовится, понимаешь?
1: Вообще хотелось бы рассказать, откуда появился этот праздник. 7 мая, да, все-таки, да, вся Россия празднует день... Ради, ты хотел что сказать?
0: Я хотел сказать, что это действительно очень важно, потому что мы знаем, что день ради, мы об этом утром немножко поговорили. Давай еще раз вот с чувством, с толком, с расстановкой, что же случилось? Почему именно сегодня отмечается день ради у нас в России?
1: Вот именно в этот день Александр Попов, это известный русский физик, успешно провел сеанс связи с помощью созданного им радиоприемника. И впервые вообще праздник торжественно отметили еще в СССР в 1925 году, а с 1945 года его отмечают ежегодно. То есть, смотри, уже празднику сколько лет? 101 год.
0: О, на секундочку, кстати, да, в прошлом году соточка была, в этом
1: соточка.
0: Году 101, как далматинец получается. Кстати, изобретали радио, чтобы я именно вот это сейчас сказал в эфире.
1: Имя точно.
0: Говорили,
1: боже, через 100 лет этот гениальнейший ведущий Альберт Кузьяхметов пошутит про 101 далматинец, никто и не поймет.
0: Вот, и после этого радио должны закрыть. Ой, давайте посмотрим вообще по различным фактам, потому что вообще история радио, она многогранна и многое. В нашей с вами жизни наших предков очень много всего, конечно, произошло. Например, если так посмотреть, то в СССР впервые праздник торжественно отметили в 1925 году, а вот в 1945 году, вот утром мы как раз об этом говорили, отмечают его, конечно же, ежегодно. Дело в том, что есть много вопросов, кто же изобрел радио, об этом я чуть-чуть сейчас подробнее расскажу. Дело в том, что до Александра Попова опыты с радиосвязью проводили многие ученые. Изобретателям многим удавалось передавать сигналы на довольно большие расстояния. Но давайте разбираться, значит. Я нашел небольшую информацию вообще на этот счет. И давайте посмотрим, что же тут пишут. Огромное количество тут происходит, потому что каждая страна считает, что именно их ученый изобрел радио, если честно.
1: Ну, естественно, наш изобрел, правильно?
0: Давайте разбираться. Смотрите, путаница, почему все считают, что и радио изобрели именно они, она огромна, потому что к концу 19 века активно развивалась телеграфия тогда, или телеграфия, не знаю даже, как правильно сейчас, росли города, тогда строились заводы. И сначала Майкл Фарадей впервые экспериментально доказал, что изменяется магнитное поле, которое порождает электрический ток. Это, короче, очень сложные вещи, но на самом деле это и есть по факту такой прообраз появления радио. Да? Сам принцип действия. Был еще Томас Эдисон, который создавал искровой телеграф тогда еще. Тоже необычное вот это явление. Искра, которая возникает с индуктивностью там и так далее. В общем, не буду тоже вдаваться в подробности. Вот. Наш же Александр Попов сначала работами Герца. Там был такой господин Герц.
1: Вот, знаешь, Генрих Герц.
0: Герцовка. Слыхал, наверное, такое, вот, когда у нас моргает свет, например, да, говорят, что ага, герцовка какая-то слабенькая или высокая, или так далее. Частота, если быть точнее. Так вот, работами Герца у нас Александр Попов очень сильно, во-первых, ознакомился, ему это все дело понравилось, начал изучать. Экспериментами теста он изучил, посетил заводы АЕК, компанию Эдисона, также вступал во французское физическое общество, на секундочку. Ну, а уже после возвращения в Россию он как раз-таки сосредоточился на изучении электромагнитных волн тогда. И именно он в 1895 году на основе работ Лоджи и Бранли создает собственный приемник электромагнитных волн. Такой тоже прообраз радио по факту. Но главным новшеством стало то, что автоматический механизм он давал как бы пригодным для многократного использования это все. То есть, наконец-то это стало похоже именно на приемник, а не как обычно.
1: Это, на самом деле, говорят. Очень интересно все. И это сложно. Вот и я сейчас думаю своей головой, я бы точно даже и толики того, что было придумано, не придумала бы. А это же все сложно. Это
0: абсолютно. Же... Я тебе говорю, да, мало того, что господин Попов еще сначала прибор свой называл грозоотметчик. То есть, он сначала обнаруживание электромагнитных импульсов, то есть, молния сверкнула, здесь, значит, приемник показал. Ага. такой был принцип действия интересный. Ну и потом уже выступая с докладом, собственно говоря, он и рассказал о том, что доклад его назывался так: «Отношение металлических порошков к электрическим колебаниям». И разработку свою на заседании Русского физического и химического общества в Санкт-Петербурге рассказал. Именно поэтому основание Дня радио официально 7 мая, именно потому что у него был доклад. Вот. Такая вот была невероятная история. Ну а потом уже 25 марта 1896 года господин Попов впервые передал управляемый радиосигнал и использовал он передатчик системы Герца. То есть по факту соединял все в одном на самом деле. Но есть такая штука, что Александр Попов не патентовал свои изобретения. И вот тут-то и кроется вся история, потому что я могу просто его процитировать. «Я русский человек, и все свои знания, весь свой труд, все свои достижения имею право отдавать только моей родине. Если не современники, то, может быть, потомки наши поймут, как счастлив я, что не за рубежом, а в России открыто новое средство связи». О как! Поэтому, дамы и господа, все очень серьезно, и мы наконец-то узнали всю правду. Тебе было интересно?
1: Очень, очень было интересно, на самом деле.
0: Конечно.
1: Есть много историй интересных про радио. Мы, наверное, может быть, в этом часе успеем обсудить их.
0: Будем посмотреть, как говорится. Но, тем не менее, у нас еще впереди огромное количество интервью, разговоров и всего-всего, потому что это праздничный эфир в IT-парке имени Башира Рамиева. Находимся мы, ребятоньки. Присоединяйтесь, приходите, пообнимаемся, пообщаемся, повеселимся.
2: А правда, что...
3: Реклама на Бим-радио.
4: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
5: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.

0: 7474.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Татарстан направит около 141 миллиона рублей на жилье для льготных категорий граждан. Среди тех, кто сможет получить поддержку, ветераны войны и боевых действий, инвалиды, а также семьи с детьми-инвалидами. Из общей суммы около 10 миллионов рублей выделено в рамках реализации закона о ветеранах. В Госдуме выступили за снятие запрета на зарубежную музыку на школьных выпускных. Из-за спорной трактовки закона о защите родного языка, подчеркнув, что для школьников музыка – это искусство, инициаторы заявления планируют внести поправки в закон. В Казани снизились цены на аренду жилья. Средняя стоимость теперь составляет примерно 38 тысяч рублей. Это на 8% ниже, чем в прошлом квартале, и на 5% меньше прошлогоднего показателя. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
0: Моя любимая.

0: Моя любимая песня.
1: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
2: Здравствуйте, я Айрат Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер», на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
3: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
4: Вот мы говорили, подъезжайте, подарки получайте. А вот они и здесь, Давайте знакомиться. Так, я запомнил, что вас зовут Эдуард. А вас зовут...
5: Юлия!
4: Ничего себе, коллективная память сработала. Ребят, вам большой привет. Вы получаете от нас, конечно же, шикарные подарки. Сразу хочется сказать, чтобы все вам уже завидовали. На концерт Bad Boys Blues. Или Blue. Bad Boys Blue. 18+. Пойдете вы.
5: Спасибо.
4: Да это вам спасибо. Добрались, доехали. Во-первых, очень хочется узнать, чем вы занимаетесь, что в середине дня вы можете приехать за билетами на концерт Bad Boys Blue. Очень интересно. Узнать. Да, пожалуйста.
5: А потому что мы просто сегодня у нас майские праздники, совмещенные с работой, такой домашний как бы, и мы мимо ехали. Эдик говорит, давай заедем. Я говорю, ну мы же очень далеко, мы не успеем никак. Ну вот если бы не его авантюра, я думала, что я авантюрная, но как бы вот он... скорости прибавил, и мы добрались.
6: Так, и вот очень... вы в эфире, представляете?
4: Не просто в эфире, а в праздничном эфире сегодня, в День радио. На самом деле это невероятно, мы радостно вас слышать, вас видеть. Расскажите, пожалуйста, как давно вы из БИМ-радио?
7: Я радио ваше слушаю, ну, лет 15 это минимум.
4: Ого, 15 лет, это хорошо.
7: Потихоньку приобщил вот свою любимую.
5: Да, он еще раньше в такси, то есть у него вообще нет другого радио. Мы всегда в машине. Вот, ну все, я говорю, ну давай пощелкаем там раньше еще. Как сейчас даже вообще нет такого, чтобы пощелкать.
4: Вот так вот. Вот это, я считаю, Карина, высшая точка оценки нашей работы.
6: Да, любви и доверия на самом деле, да, когда вот в машине нет больше другой радиостанции, только БИМ-радио.
4: Это прекрасно, да. Ну, мы же о том, что мы пробежались по городу и в каждой машине убрали остальные волны. Не будем говорить. Так мы могли взять когда-нибудь, это абсолютно точно. 15 лет вы с нами, это приятно. И вообще в День радио, в наш праздник тоже приятно. И подарки вам отдавать, раздавать. Расскажите, пожалуйста, может быть, вместе с радио через какие-то этапы в жизни происходили?
5: Да,
4: или,
5: да, да.
4: Или да?
5: Общем,
4: было такое?
5: Такое. Да. Хочу поделиться. У меня в мой день рождения в этом году, ну в том получается, в октябре, мы с Кариной как раз, то есть вы раздавали подарки, была какая-то дня, мы мимо проезжали, в общем, тортик, сертификат на тортик, день рождения.
6: Да, да.
5: И это было так неожиданно, ну, день рождения, тортики, и тут мы вас поздравить пришли, это только правда.
6: Точно. Я помню, да.
4: Ну, смотрите, вы уже частью нашей компании практически стали.
6: Получается.
4: Да, за это вам отдельное спасибо большое. Это всегда очень приятно, абсолютно. Если вы хотите сейчас, вас услышат наши коллеги, если хотите кому-то персонально передать приветы нашим коллегам, своим друзьям, близким, поздравления, мы всегда, вот прямо сейчас у вас есть отличная возможность, передаю вам слово и прошу, можете изливать душу, пожалуйста.
5: Ну... не знаю, вот всех вас очень любим, очень, очень теплая радиостанция, ведущие, ну нет такого, что там, вот все хорошие, с вами смеемся вечером, едем там днем, утром, с вами очень хорошо, душевно, очень просто благодарна то, что вы есть, и какие вы хорошие, говорю, даже не хочется никуда щелкать, нет, и музыка нравится, и слушать вас нравится, даже еще пытаемся там, но пока ничего не получилось в этом, какие-то конкурсы там попасть, ну интересно, то есть я вообще не люблю вот это вот все в чем-то, куда-то там подключаться, ну вроде как, но с вами вот вы хочется потянуться к телефону, чтобы что-то вам там написать. Почему-то.
4: Свой порыв не сдерживайте всегда. Берите, пишите. Мы всегда читаем сообщения, мы всегда их все видим. Ну и хочется сказать, что несмотря на то, что вот пытались, попытки были выигрывать, сегодня у вас вполне это удалось. Вы здесь. Вам билетики мы сейчас будем передавать. Вот, Эдуард, может быть, вы тоже что-то хотите сказать?
7: Хотел поздравить весь коллектив БИМ-радио с праздником.
4: Спасибо.
7: Продолжайте в том же духе, развивайтесь.
5: Аминь.
7: А мы с вами.
4: Спасибо огромное. Спасибо. Это на самом деле очень ценно. Именно то, что вы вместе с нами находитесь. И радостно, что вы здесь, что вы с нами. 15 лет. 15 лет. Карин, ты представляешь?
6: Это много. На самом деле, да, вот как можно судить о работе радиоведущего? Нужно посмотреть на слушателей, которые как раз-таки выбирают радио и радиоведущих. Вот, смотри,
4: скажи мне, кто твой слушатель, я скажу тебе, какая у тебя радиостанция.
6: Да,
4: то,
6: да,
4: что
6: да.
4: Я вижу, это, конечно, прекрасно и замечательно. Вот, спасибо вам огромное. Сейчас будем передавать билеты. Я знаю, что у нас есть еще люди, которые к нам подъехали, поэтому мы сейчас вас заменим. Эдуард, Юля у нас были прямо сейчас
6: заменим.
4: В эфире.
6: Ну, заменим. Слово-то какое-то, конечно, подобрал.
4: Ну, у нас, на самом деле, это слово нормальное, потому что просто много нас находится здесь, и много кто приехал, и со всеми хочется повзаимодействовать. И сейчас, надеюсь, они уже окажутся здесь, накинут наушники, и мы с ними прямо выйдем в эфир. Эдуард, Юль, спасибо вам огромное. Вам до свидания.
6: Спасибо, до свидания.
4: А в эфир врывается шикарный импозантный мужчина. Здравствуйте, давайте с вами знакомиться. Ну, как вас зовут?
8: Добрый день всем. Меня зовут Адель.
4: Адель, доброго.
8: Очередной раз попал к вам на студию.
4: Это точно. Где, в какой только студии Адель не было, если честно. Вот теперь в открытой, да?
8: Да. И... добрый день. Меня зовут Нияз.
4: Очень приятно.
8: В студии, наверное, все-таки первый раз. Похвастаться не могу таким количеством, видимо, как у вас. Но все же очень приятно.
4: Вот, ребят, спасибо большое, что вы здесь. Спасибо большое, что вы с нами. Вам тоже призы, подарки мы, как всегда. Вот, блокнотики вам мы уже отдали наши фирменные, красивые. Даже у нас нет. Это великая ценность на самом деле. Потому
6: точно.
4: Что мы бережем для слушателей всегда все абсолютно. Ну, хочется вам передать слово тоже. Расскажите, пожалуйста, как давно вы с нами? Что вам есть нам сказать? Можете приветы передавать. У вас отличная возможность. Вы сейчас в прямом эфире. Поэтому, пожалуйста, кто будет первым начинать? Адель, Нияз, Адель.
8: Давайте я начну.
4: Давай.
8: С БИМ-радио, наверное, последние 10 лет точно, как помню. Как в машине, когда езжу, постоянно звучит ваше радио. Очень рад тому, что, как говорится, в очередной раз попал к вам на студию. Хотел бы поздравить всех, кто причастен к радио, с вашим праздником. Пожелать вам успехов, чтобы БИМ-радио, как вы и мы все хотим, звучало, было первым не только в Казани, но и по всей России. Сейчас есть все возможности, которые дают этому, ну, вернее, есть все возможности, чтобы радио звучало по всему миру, не только даже по России. Ну и привет всем, кто узнал, привет всем Казани, ну и всем слушателям.
4: Спасибо огромное, Адель, очень приятно. Передаем слово Нияз, пожалуйста.
8: Так, наверное, я все-таки с вами полноценно познакомился после 2016 года. Когда женился, получается, да, уже окончательно завелся семьей. И когда уже, собственно, выезжаешь на работу по утрам, стабильно, утромания, это вы, собственно, Фарид, ваша команда. Я с отцом, естественно, тоже по утрам, каждое утро, также и Царска, Казань. Мы все вот любим вас слушать. Очень приятно, заряжаете настроением. Вот прям действительно на работу едешь с большим удовольствием и заряженным. Очень рад тому, что у нас в Казани есть такое радио. Я хочу вам пожелать развития. Развития, развивайтесь, совершенствуйтесь, добавляйте всего нового, новых программ, новых развлекательного чего-нибудь. Вот этих конкурсах выездных тоже, кстати, стараемся участвовать, насколько это возможно. В общем, все нравится, все отлично, насколько это возможно. Мы очень рады, что вот такой БИМ-радио у нас есть. Спасибо вам большое.
4: Спасибо огромное. Мы тоже, кстати, довольно часто выезжаем в Арск. В день рождения у нас выездные коробки там были. Мы неоднократно туда ездили. Папа мой из Подарска, поэтому для меня Арск это для меня практически тоже родная обитель. Поэтому очень приятно. Земляк, могу и так сказать.
8: Есть. Да, круто.
4: И вам огромное спасибо. Да, пожалуйста.
8: Я, наверное, все-таки еще хотел бы передать привет. Когда еще такая возможность все-таки окажется?
4: Конечно, пожалуйста.
8: Наверное, со мной. Большой привет передаю своей супруге, своей любимой доченьке, которая 6 лет, скоро вот пойдет уже в первый класс, своим любимым родителям. Всех очень люблю, ценю, уважаю. И вам, товарищи ведущие. Ценим, любим. И сам был хвоста забыл.
4: Спасибо большое, Бигзор Ахмат. Адель, спасибо вам. Нет, спасибо вам. Будьте с нами, мы будем с вами. Очень логичные вещи, я говорю, кстати.
6: С праздником, даже с праздником и нас, и вас.
4: Мы поздравляем.
6: Это наш общий праздник.
4: Ну и напоминаю, несмотря на то, что у нас очень много гостей, все-таки это рубрика под названием «Моя любимая песня», так как у нас выиграли в «Моей любимой песне» группу Bad Boys Blue, концерт на 18+, который пройдет обязательно. Поэтому You Are Woman обязательно послушаем прямо сейчас. Давай давайте наслаждаться, ребята.

0: немножечко прервем, потому что у нас ожидается праздничная коробка передач. Так что все, кто за рулем, сейчас слушайте внимательно. И через 30 секунд вы узнаете всю необходимую информацию.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
1: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800. Праздничная коробка передач на БИМ-радио.
4: БИМ-радио, моих коллег, наших профессионалов. Всем доброго дня, наши любимые слушатели. Меня зовут Ленар Сиразов. И сегодня, 7 мая, я хочу от всей души поздравить всех сотрудников БИМ-радио, моих коллег с нашим профессиональным праздником. Сегодня День радио. И, конечно же, друзья, я поздравляю себя с этим профессиональным праздником, поскольку этот день, этот праздник профессионально я отмечаю впервые. Ну и, друзья, конечно же, по традиции, в четверг у нас дневная коробка передач, и я уже подъехал на первую точку. Ловите координаты. Это остановка Горьковское шоссе. То есть, если вы едете из города вот как раз-таки к выезду, я вот нахожусь на этой остановке. Рядом, кстати, находится дом по адресу Горьковское шоссе 6. Поэтому обязательно подъезжайте, ведь сегодня, друзья, с нами играет сеть АЗС Иликом, и мы разыграем за первое, второе, третье места 10, 7 и 5 литров топлива соответственно. Так что подъезжайте на остановку Горьковское шоссе. Я буду на аварийках в своем черно-сером Volkswagen Passat. Поэтому, друзья, конечно же, вас жду. И что я хочу сказать, друзья, АЗС Иликом встречает нас хорошими новостями. Снижение цен на топливо, меньше расходов, больше удовольствия в пути. На АЗС Иликом доступны все виды топлива, включая улучшенное топливо «Экстра». А чтобы дорога была еще приятнее, ароматный кофе, свежая выпечка и домашняя кухня. А каждому клиенту бесплатный горячий чай. Важная новость. У АЗС Иликом открылся шинный центр на трассе М7 790 км. Теперь здесь можно не только заправиться, но еще приобрести шины и диски. Широкий ассортимент как для легковых, так и для грузовых автомобилей. И приятный бонус при покупке шин – омывающая жидкость в подарок. А чтобы сэкономить время, вы можете сразу воспользоваться шиномонтажом и установить все на месте. Быстро, удобно и профессионально. И, кстати, в ВКонтакте и в Телеграм АЗС Иликом еженедельно дарят бесплатные литры и бонусы, так что обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить. АЗС Иликом – все для вашего автомобиля в одном месте. Выгодно, удобно и надежно. Поэтому, друзья, давайте как можно быстрее подъезжать на первую точку. Напоминаю, что я нахожусь на остановке Горьковское шоссе в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках. Ну и, конечно же, друзья, рядом со мной дом по адресу Горьковское шоссе 6. Жду вас.
1: Праздничная коробка передач на БИМ-радио.

0: как же быстро пролетает то, что приносит невероятное удовольствие. Это всегда вот этот парадокс времени. Знаешь, если бы нам было неинтересно, скучно, грустно, это время тянулось бы бесконечно. Вот. Ну, а пока Карин ТТ наслаждается своим лицом.
1: Настроение,
0: или...
1: на самом деле, сегодня замечательное, прекрасное, да. Но вот немножечко погода нас, да, благоволит нам. Так тепло на улице, жарко.
0: Конечно.
1: Но благо вот здесь в открытой студии свежо, прохладненько, есть свежий воздух, несмотря на то, что я решила сейчас облиться водой.
0: А, ты так воду пила?
1: Ну, конечно, носом, как нормальные люди.
0: Я понимаю.
1: Я же радиоведущая. Ртом мы говорим, а пьем носом.
0: Правильно. Просто вы не знаете, у Карины предки слоны.
1: Что?
0: Ну, они тоже носы пьют просто. Ну, что мне тебе... Ты каждую шутку, что ли, тебе объяснять теперь? Ребятоньки, еще раз вам напомню, что День радио и два часа с Карин ТТ, конечно, пролетает. Это просто на одном дыхании. И праздник наш сегодняшний, который посвящен, на самом деле, не только нам. Не то, что это прям наш профессиональный праздник. Он и ваш этот замечательный праздник, невероятный. И поэтому хочется еще раз поблагодарить всех, кто сегодня нас поздравлял, всех, кто был сегодня с нами. Мы вас безумно любим, очень сильно... И хотим сказать, что, ну, я, наверное, повторяюсь, да, вот уже, наверное, многие скажут, Альберт уже говорил неоднократно, но не могу об этом не сказать, потому что это действительно, это те мысли, которые есть у меня в голове. Мы как-то разговаривали с другом, да, Карин, и друг мне говорит, мы разговаривали на тему того, обязан ли, вот я как медийный человек, любой наш коллега, радиоведущий как медийный человек, обязан ли он фотографироваться с людьми или нет, понимаешь?
1: Так.
0: И я до друга доносил... Очень простую мысль. Я говорю, это как в том меме, знаешь, радиоведущий, не отвлекайся на гречку, не отвлекайся на Фарид. Я понимаю, что он ест в прямом эфире. Не надо на него смотреть. Смотри на меня. Смотри
1: не
0: на меня,
1: могу,
0: тоже голодный.
1: Там пришел Фарид, извини, пожалуйста,
0: да.
1: Альберт.
0: Но... С полевой кухней.
1: Ну, это Фарид горит, ты же понимаешь.
0: Дразнит, да.
1: Ты тоже отвлекаешься на него, начнем с этого.
0: Вы просто не видели, он к полевой кухне бесплатно подъехал на Харлей. Итак, смотрите, значит... Я просто очень хочу дальше
1: смотреть. Харлей с гречкой.
0: Да. Говорит, гречку сделал 3 порции. Смотрите, по поводу вот фото, да, как в том меме, опять продолжая свою мысль, радиоведущий может не фотографироваться со слушателями, но я выберу того, кто хочет фотографироваться.
1: Да-да-да.
0: Абсолютно. И вот, на самом деле, кстати, моя любимая фраза «паразит», на самом деле, слушатели, наверное, знают прекрасно. Хочется сказать вот о чем. Дорогие мои, мы всегда рады вас видеть. Мы всегда рады с вами сфотографироваться. Мы всегда рады с вами пообщаться. И это абсолютная правда. Не отвлекайся, я говорю, елки-палки. Перестань
1: там
0: смотреть на гречку.
1: Там Лена Медова шоколадку теперь ест.
0: Ну все, смотри на меня. Я тебе говорю, смотри на меня абсолютно. Я тут мысль вообще-то мощнейшую.
1: Я максимально серьезно. Максимально серьезно.
0: Вот ты пересекаешься, такао когда бабы. Видишь наших дорогих слушателей. У тебя что вот в этот момент в голове? Ты счастлива? Ты рада?
1: Я очень видеть? Рада. Я очень счастлива, да.
0: Это прекрасно. Я до сих пор, я не могу забыть. Я каждого помню. Я помню, как отдавал машину в ремонт, и слушатели просто наперебой говорили, давай мы тебя в Дербышке довезем, давай без проблем. Сколько людей откликалось. Были люди, которые довозили. И вот не буду говорить имена в эфире, они знают о себе прекрасно. Вам большой привет. Всем тем, кто возил нас в такси, иногда делая вид, что не замечает. Или общались мы наоборот с нами. Я всем передаю большой привет, на
1: большой
0: самом деле.
1: Это так ценно. Тоже.
0: Да, всех вас с праздником, потому что вы часть нашей жизни. Мы вас безумно любим. Есть человек, который, понимаешь, вот папа после операции вез домой моего, представляешь? Потому что папа, ну, ему тяжело было дождаться меня час, и он решил вызвать такси. Вообще-то,
1: так, все.
0: Мощнейшую.
1: Я максимально
0: тащу.
1: Серьезно, максимально серьезно.
0: Вот ты пересекаешься,
1: такао
0: когда
1: бабы.
0: Видишь наших дорогих слушателей. У тебя что вот в этот момент в голове? Ты счастлива? Ты рада?
1: Я очень рада, я очень счастлива, да.
0: Это прекрасно. Я до сих пор, я не могу забыть, я каждого помню. Я помню, как отдавал машину в ремонт, и слушатели просто наперебой говорили, давай мы тебя в Дербышке довезем, давай без проблем. Сколько людей откликалось. Были люди, которые довозили, и вот не буду говорить имена в эфире, они знают о себе прекрасно. Вам большой привет. Всем тем, кто возил... нас в такси иногда делая вид, что не замечает. Или общались мы наоборот с нами. Я всем передаю большой привет, на
1: большой
0: самом
1: привет.
0: Деле.
1: Это так с праздником ценно. Тоже.
0: Да, всех вас с праздником, потому что вы часть нашей жизни. Мы вас безумно любим. Есть человек, который, понимаешь, вот папа после операции вез домой моего, представляешь? Потому что папа, ну, ему тяжело было дождаться меня час, и он решил вызвать такси. Вот. И...

0: нас в такси иногда делал вид, что не замечает. Или общались мы наоборот с нами. Я всем передаю большой привет, на самом деле.
1: Это так ценно.
0: Да, всех вас с праздником, потому что вы часть нашей жизни. Мы вас безумно любим. Есть человек, который, понимаешь, вот папа после операции вез домой моего, представляешь? Потому что папа, ну, ему тяжело было дождаться меня час, и он решил вызвать такси. Вот. И в поездке папа козырнул и сказал: слыхал, слыхал вот это мой. Вот, и дальше поездка, она и так проходила хорошо, но дальше это просто было уже какой-то лакшери, если честно, вот, с разложенными креслами, потому что операция была, да, и все такое. И это, на самом деле, очень ценно. Мы где только с нашими слушателями не пересекались, понимаешь? Вот возвращался из Сочи, понимаешь, и прямо сзади меня сидит наш слушатель. Мы с ним поболтали, пообщались, это классно.
1: Ой, это классно, на самом деле. Но не совсем удивительно, потому что все-таки БИМ-радио объединяет города и страны, знаешь. Везде можно услышать и увидеть наших слушателей. И нас в том числе.
0: Я еще в продолжении истории. Мало того, что слушатель сидел за моей спиной, мне еще и наша слушательница пишет мне в телегу, говорит: привет, там где-то мой муж. Я говорю: так он вот, сзади меня. Настолько это все рядом, настолько это все близко. Иногда пересекаемся со слушателями вообще в неизвестных там местах, где-то далеко. Понимаешь, вот в Стамбуле по работе летал, тоже наших слушателей встречал. В аэропорту причем, на обратном пути. И это так приятно всегда находить, потому что вас очень много. Что хочется сказать, к чему я все это говорю, Карин? Ты понимаешь
1: чему?
0: Вообще?
1: Не совсем. Но вообще, да, с другой стороны, понимаю.
0: Многие думают, что радио — это техника, которая передает радиоволны, это ведущие, которые говорят в микрофон и несут в массу мыслей и так далее. Это все одна сторона медали, и вторая, не менее прекрасная сторона медали — это, конечно же, наши слушатели, наши подписчики, те, кто с нами взаимодействует, ходят на наши вечеринки. Вот всех вас мы тоже хотим поздравить. Вы часть нас, а мы часть вас. Мы с вами одной крови. Маугли, смотрели? Вот это все туда.
1: Это
0: вот.
1: Мы.
0: За это
1: мы.
0: Вам огромное спасибо еще раз, гигантское. Невероятно всех люблю, на самом деле. Вообще нас лучшие
1: слушатели.
0: Обожаю.
1: Вот так, миллионы поцелуечек. У меня рот, конечно, устанет целовать всех.
0: Я, мне нечего больше сказать.
1: Пожалуйста, посмейся, ребят.
0: Ладно, все. Просто знаете, что от поцелуев у Карины встает рот. На этом, дамы и господа, все. Впереди вас ожидают наши прекрасные коллеги. Фарид Галимов, который доволен, наелся гречкой, запил все это дело
1: водой. А может, он расскажет нам об этом, а?
0: Может быть, и расскажет, но сейчас они с замечательной Еленой Медовой буквально через...
1: Кстати, с нашим слушателем. Да. Это Александр Варсегов, если я не ошибаюсь.
0: Да, он здесь,
1: да?
0: Уже.
1: Здесь?
0: Да, у него что-то написано на майке, именно поэтому Фарид его и обнимает. Да. Всем еще раз большое спасибо. С вами эти два часа провели мы, Кариночка ТТ.
1: И Альберт Хузяхметов.
0: Впереди вас ждут Фарид Галимов и Елена Медова. Ребятоньки, всех еще раз с праздником. С днем радио! Ура!
2: День радио.
3: День радио – большущий праздник. Съешь конфетку, выкинь фантик.
2: Новости.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM-радио. Эксперты сообщают, что зарплаты ниже МРОТ в России возможны только для отдельных категорий работников. Тех, кто занят на неполную ставку, и тех, кто работает по договорам ГПХ. При этом, согласно Трудовому кодексу, зарплата сотрудника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего свои обязанности, не может быть ниже МРОТ. Сейчас он составляет 27 093 рубля. В 2026 году в Казани к автоматизированной системе управления дорожным движением добавят 12 новых светофоров. После этого число интеллектуальных перекрестков достигнет 269. Кроме того, сейчас тестируют интеллектуальный комплекс для нерегулируемого пешеходного перехода. Он обнаруживает пешеходов, предупреждает водителей световой сигнализации и фиксирует нарушения. Депутаты предложили удвоить штрафы за овербукинг. Ситуацию, когда авиакомпания продает больше билетов, чем имеется мест в самолете. Они предлагают удвоить штрафы, считать штраф отдельно за каждого пассажира, которого не взяли на борт, и обязать авиакомпании платить половину штрафа пассажиру напрямую и без суда. С вами были новости на БИМ-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели.
2: Коробка передач на БИМ-радио.
5: Друзья мои, мы продолжаем, и это праздничная коробка передач на любимом радио. Подъехали наши победители. Представляете, среди наших победителей есть человек,

0: который, оказывается, когда-то работал на БИМ-радио. Представляете, он сам об этом расскажет. Ну, давайте познакомимся с нашим первым местом. Как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Антон.
0: Антон, какой голос-то хороший. У нас сегодня день радио. Может, хотите поздравить с днем радио?
1: Поздравляю БИМ-радио с праздником. Процветания вам дальнейшего. Очень нравится нам ваше радио.
0: Спасибо большое. Ему сразу тоже позвонили, сказали, наверное, с БИМ-радио, наверное. Так, ну что ж, кому сами хотите передать приветы?
1: Привет всем, кто меня узнал. Заводу «Иликон» привет. Все.
0: Даже не говорите, где вы работаете, я знаю. Так, ну что, продолжаем знакомиться. Друзья, наше второе место, давайте знакомиться.
2: Здравствуйте, меня зовут Евгений. Работал долгое время на БИМ-радио юристом. Безроднов моя фамилия. Всем моим коллегам большой-большой привет. Часто слушаю, когда нахожусь за рулем БИМ-радио, не изменяю традициям. То есть это был мой первый родийный опыт работы на БИМ-радио. В общей сложности работе на радио я отдал почти 17 лет. Поэтому, да, считаю, что это наш праздник с вами. Поэтому всех причастных с праздником. Спасибо, что вы до сих пор есть и радуете нас. Мы вас слушаем и очень любим.
0: Вот так, друзья, если вы работаете на БИМ-радио, либо слушаете БИМ-радио, то вы с ним остаетесь навсегда. Спасибо большое. Продолжаем знакомиться. У нас следующая пара. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Лиля.
0: Ага, рядом молодой человек, это кто?
3: Это мой муж, Дмитрий.
0: Ага. Сколько лет вы замужем за этим красавчиком?
3: Шестой год.
0: Как вообще? 6 лет семейной жизни, нормально?
3: Отлично.
0: Отлично?
3: Супер.
0: Он такой довольный, стоит улыбаться, говорит, это я ее муж. Кому хотите, передай приветы.
3: Я в первую очередь хочу поздравить БИМ-радио с праздником, всех радиоведущих Казани. Тоже привет большой-большой, скоро праздники. Также мужу Дмитрию Веселову. И все.
0: Который находится очень-очень рядом.
3: Да, так всей Казани, спасибо.
0: Все, спасибо большое. Ну, а я, друзья, хочу передать привет Альберту и Карине, ребятушки, с нашим профессиональным днем. Ну, а я, друзья, выдвигаюсь на следующую точку. До встречи.
4: Коробка передач на БИМ-радио. Праздничная коробка передач на БИМ-радио.
5: Реклама на БИМ-радио.
6: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.
8: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
9: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
6: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 29 мая. Братья Гримм.
10: Лапы ресницами и взлетают.
6: Подробности на maximilians.ru.
9: Запрещено для детей.
4: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как-то вечером мы встретили банду подростков. И если бы я когда-то в школе не занимался бы карате, нас бы и не тронули.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Сегодня день радио.
5: Я к празднику готов. Спасибо тебе, Александр Попов.
6: Ну что ж, доброго-доброго всем дня. Здравствуйте, Хайрликен.
7: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Фарид Галимов и Елена Медова.
7: Здравствуйте, добрый день, наши любимые слушатели. С праздником нас, нашим общим с Днем Радио.
6: Абсолютно верно. А, ну что, Лена, замечательный праздник у нас сегодня. Профессиональный.
7: Да-да-да. И мы, кстати... Вот-вот вода, видишь, у меня стоит прозрачная, как слеза. Сейчас и налью. Мы находимся в IT-парке имени Башира Рамеева. Это улица Спартаковская, 2. По-прежнему здесь работает, говорит и показывает открытая студия БИМ Радио. И мы, конечно, приглашаем всех наших слушателей к нам присоединиться и посмотреть, как работает радио.
6: Абсолютно верно. Да, друзья, приезжайте. Найти нас очень просто. Вход со стороны Кабана, мы ближе всего к нему. А вот мы смотрим за окно с Леночкой и видим прекрасную погоду.
7: Прекрасная солнечная погода и прекрасные солнечные люди напротив нас. Да, это да, юные, кстати, наши слушатели.
6: Давайте-ка услышим их. Ребят, привет.
8: Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Матвей и Ариадна, да, к нам пришли?
8: Да, верно.
7: Очень приятно. Ребята, сегодня день радио. Сегодня большой праздник для всех профессионалов радио и связи. И вы подготовили поздравления, надеюсь, да, с этим праздником профессиональным? Итак, да.
6: Давайте поздравляйте.
7: Тогда экспромт. Вы пришли вместе с мамой, да? Рассказывайте, кто вас привел.
8: Я считаю, начнем Ариадна.
7: Так.
6: Ну, во-первых, у тебя имя вообще редчайшее, очень классное, Ариадна.
8: Спасибо.
6: Ну, вы с мамой пришли?
8: Да.
6: Как зовут маму?
8: Татьяна.
6: Татьяне привет большой. Она рядышком стоит, она нас тоже слушает. Ариадна, ты учишься, наверное, в школе еще, правильно же?
8: Да.
6: Какой класс?
8: 6-й.
6: Что, радио слушаешь?
8: Да, когда в машине еду.
6: Прекрасно. БИМ радио, конечно.
8: Да.
6: Ну, так как мы в прямом эфире, тебя слушают сотни тысяч человек, можно прямо сейчас как бы привет и сразу передать. Ты же на радио находишься.
8: Всем привет.
6: Вот так, да, всем привет. Ну, а ты, дорогой друг?
8: Ну, я для начала хочу передать привет бабушке и моему папе. Я тоже учусь в школе, и пришел я сюда с мамой. Ее зовут Светлана.
6: Светлана тоже с нами. Светлана, добрый день. Где у нас Светлана? А, вот Светлана. Все,
7: вот
6: видим,
7: вот она, Светлана. Но, ребят, дело в том, что радио предполагает наличие все-таки каких-то творческих способностей. Радио притягивает харизматичных, интересных личностей. Мы знаем, что вы тоже творчески одаренные ребята, что вы в театральной студии, да, занимаетесь. Расскажите,
8: да,
7: пожалуйста, о своей последней роли. Вот что это была за роль?
8: Да, мы занимаемся в театральной студии эстрадного жанра «Лампа». Вот. И последняя моя роль была... Вчера сыграно. У нас была премьера
9: нового спектакля «Дневники блокады».
8: Да. У меня была роль Миши Тихомирова.
6: Кто такой Миша Тихомиров?
8: Миша Тихомиров – это мальчик-биолог, который во времена Великой Отечественной войны вел свой дневник.
6: А.
7: Но, видимо, «Дневник блокады», да, ты сказал? То есть это все, да, в Ленинграде происходило?
8: Да.
7: Так, а у тебя?
9: Майя Бубнова, она тоже вела дневник блокады. Она правильная такая девочка, комсомолка. Всегда за разные идеи, за всякую движуху там. Ну, вообще классная девочка.
6: Прекрасно. А где вообще увидеть можно так вот вашу постановку, ваш спектакль? Вообще-то можно кому-то увидеть вот таким? Или вот я захотел пойти посмотреть. Могу можно куда-то прийти увидеть?
8: Можно увидеть наш мюзикл в...
6: А, это еще и мюзикл?
8: Да. В культурном центре «Московский».
6: То есть вы, получается, поющие оба?
8: Да. Естественно.
6: Здорово. Ну а какой-то слабо какой-то отрывочек так вот исполнить из спектакля?
8: Я думаю, могу начать я. Ну, вообще, чуть расскажу. Этот мальчик, к сожалению, умирает из-за того, что на Неве разорвался снаряд, и осколок от снаряда прилетел ему прямо в висок.
6: О.
8: И я пою про себя. Вот.
6: Давай, сделай тишину прямо, подложку прямо и прям кусочек сможешь?
8: Нет, не солдат, убитый под Дубровкой. На окаянном Невском пятачке. А мальчик по-мальчишески неловкий в ремесленном кургузом пиджачке.
6: Браво, браво,
7: Шуди. Молодец, молодец,
6: действительно.
7: Браво, хочется сказать. Кусочек твоей роли? Ариадна.
6: А ты Ариадна как, нет?
9: Я могу песню исполнить.
7: Хорошо, с
6: давай, почему
7: послушаем.
6: Нет?
9: Звени отваги колокол. В дороге все, кто молоды, нам карта побед вручена. Отчизне вдаль расстанутся рабочие славы станции. Запомните их имена.
7: Какие у нас талантливые гости. Но, Фарид, только, просто нет слов.
6: Только
7: браво,
6: вот так
7: аплодисменты.
6: Вот,
7: да. Да-да, бурные аплодисменты. Все присутствующие в восторге. Просто большое спасибо вам, ребята, что подарили нам кусочек своего мастерства, своего вдохновения. С наступающим вас праздником Днем Победы и с сегодняшним Днем Радио.
6: Спасибо, ребят, вас спасибо большое.
7: Спасибо.
9: Вам тоже спасибо. Вам спасибо большое.
7: До встречи в эфире Бим Радио. Кстати, ребят, вы тоже, пожалуйста, приезжайте к нам в IT-парк имени Башира Рамеева. Мы здесь вот находимся,
6: да,
7: в открытой студии. Можно посмотреть, как радио выглядит, не только слушать его, но и сегодня увидеть даже, да, и все это потрогать. У нас тут апельсины, например.
6: Да, выйти в прямой эфир даже, почему нет?
7: В прямой эфир можно выйти, получить все, классные подарки.
6: Всех ждем, друзья, всех с праздником, а мы продолжаем. Лена Медова, Фарид Галимов.
7: До встречи.
6: Поехали дальше.
7: Поехали.
4: Сегодня День Радио.
5: Я к празднику готов! Спасибо тебе, Александр Попов.
10: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани и хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.
11: Бан. Дино МС-47. Звонкий!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
2: В Мисти-парке!
3: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
2: В Мисти-парке!
4: Огромный Мисти-парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
1: Это круто!
5: И Жоричев, НА, 0+.
6: Спонсор шоу «Утромены».
7: ООО «Акбарсдом».
8: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
9: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
10: Праздничная коробка передач на Бим-радио.
11: Коробка передач и... Да-да, правильно, параллельная коробка передач. Друзья, Ленар Сераз уже где-то на улицах нашего любимого города. Лен, давай мы его включим, послушаем, где он.
12: Еще раз всем доброго дня, наши любимые слушатели. Это Ленар Серазов, это праздничная коробка передач. И, конечно же, друзья, почему она праздничная? Потому что сегодня день радио. Поэтому от всей души поздравляем моих коллег. Ну и, конечно же, передаю большие приветы Фариду Галимову и Елене Медовой, которые прямо сейчас в эти парки имени Рами работает, трудится в свой профессиональный праздник и вещает на всю республику и на всю Россию. Ребятушки, вам отличного эфира. Ну, а я, друзья, уже на новой точке. Ловите адрес этого здания 83. То есть, если вы, например, едете по улице Восстания со стороны выезда, доезжаете до перекрестка с Кулахметова, проезжаете дальше, то дальше вы увидите остановку разъезд Восстания. И вот здесь, друзья, я припарковался рядом со зданием по адресу улицы Восстания, 83. Я в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках, поэтому обязательно подъезжайте. И сегодня, друзья, с нами играет сеть АЗС Иликом. И за первое, второе, третье места мы разыграем по 10, 7 и 5 литров топлива соответственно. Так что подарочки, как всегда, крутые, особенно в день радио, поэтому обязательно как можно быстрее приезжайте. АЗС Иликом встречает нас хорошими новостями. Снижение цены на топливо, меньше расходов, больше удовольствия в пути. На АЗС Иликом доступны все виды топлива, включая улучшенное топливо экстра. А чтобы дорога была еще приятнее, ароматный кофе, свежая выпечка и домашняя кухня. А каждому клиенту бесплатный горячий чай. Важная новость. У АЗС Иликом открылся шинный центр на трассе М7 790 км. Теперь здесь можно не только заправиться, но и приобрести шины. Шины и диски, широкий ассортимент как для легковых, так и для грузовых автомобилей. И приятный бонус при покупке шин – омывающая жидкость в подарок. А чтобы сэкономить время, вы можете сразу воспользоваться шиномонтажом и установить все на месте. Быстро, удобно и профессионально. И, кстати, ВКонтакте и в Телеграм АЗС Иликом еженедельно дарят бесплатные литры и бонусы, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. АЗС Иликом – все для вашего автомобиля в одном месте. Выгодно, удобно и надежно. Подробности об организаторе акции, сроках ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте azs-ilicom.ru 18+. Поэтому, друзья мои, обязательно подъезжайте на адрес Восстания 83. Я в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках. Рядом со мной находится остановка «Разъезд Восстания». Друзья, я всех вас жду в наш профессиональный праздник в день радио.
10: Праздничная коробка передач на Бим-радио.
8: Бим-новости.
13: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Эксперты сообщают, что зарплаты ниже МРОТ в России возможны только для отдельных категорий работников. Тех, кто занят на неполную ставку, и тех, кто работает по договорам ГПХ. При этом, согласно Трудовому кодексу, зарплата сотрудника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего свои обязанности, не может быть ниже МРОТ. Сейчас он составляет 27 093 рубля. В 2026 году в Казани к автоматизированной системе управления дорожным движением добавят 12 новых светофоров. После этого число интеллектуальных перекрестков достигнет 269. Кроме того, сейчас тестируют интеллектуальный комплекс для нерегулируемого пешеходного перехода. Он обнаруживает пешеходов, предупреждает водителей световой сигнализации и фиксирует нарушения. Депутаты предложили удвоить штрафы за овербукинг. Ситуацию, когда авиакомпания продает больше билетов, чем имеется мест в самолете. Они предлагают удвоить штрафы, считать штраф отдельно за каждого пассажира, которого не взяли на борт, и обязать авиакомпании платить половину штрафа пассажиру напрямую и без суда. С вами были новости на БИМ-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
11: А, ну что, друзья, мы продолжаем, и у нас еще один гость. Елена, представь, пожалуйста.
7: Да, я хотела сказать о том, что мы по-прежнему вещаем из открытой студии. Это IT-парк имени Башира Рамеева. И здесь сегодня проходят сразу два события. Открытый турнир Республики Татарстан по робототехнике и технологическому предпринимательству «Робо-Казань» и День радиосвязи. И вот в рамках как раз технологической части, да, этого события к нам пришел замечательный человек Фадеев Павел Андреевич, начальник департамента разработки программного обеспечения и роботизированных систем о алгоритм. Мне очень нравится название алгоритм.
11: Алга?
7: Алгоритм.
11: Вперед ритм.
7: Да, да, да. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Добрый день.
11: Здравствуйте.
7: Ну что, будущее, оно уже вокруг нас, и даже на этой выставке, которая посвящена, в общем, таким достаточно юношеским, да, технологиям, мы уже видим роботов. Там дети танцевали с роботами, я видела, они повторяли движения. Да-да-да. Ну, то есть это какие-то еще очень простые роботы, но все будет развиваться, и, как вы сказали, совсем скоро мы не просто будем говорить «повтори мое движение» или «включи БИМ-радио», а что-то более серьезное, наверное, да?
14: Совершенно верно. Сегодня мы видим роботов, которые выполняют какие-то элементарные действия, то есть они танцуют, что-то там делают, а в ближайшем будущем эти роботы...
11: Робособаки, вот это я видел сложнее.
14: Да, робособаки. Очень активно они используются в спасательных работах и в поисковых. То есть они плавно уже внедряются в нашу жизнь уже сейчас.
11: Нет, это здорово. У меня друг, допустим, у нее компания «Умный дом». То есть в свое время, когда появился это все, вот они разрабатывают этот, ну, умные дома. То есть телефоны там можно включить, кондиционер, допустим, до расстояния, еще что-то. Но сейчас получается, то есть он даже еще может загрузить белье, правильно? То есть не просто включиться.
14: Да, совершенно верно. Хотя, в принципе, подход один и тот же. Это набор датчиков, программное обеспечение, алгоритм. Просто тут раскидали все по дому, все эти датчики. А здесь собрали в одно устройство, и оно что-то делает.
7: Но это устройство будет выглядеть, скорее всего, как человек, да, или не обязательно?
14: В ближайшем будущем разрабатываются гуманоидно-подобные роботы. Это роботы, которые похожи уже на людей. Они будут на основе, так скажем, базовой робототехники и искусственного интеллекта выполнять и делать какие-то действия. Они элементарно смогут помогать, так скажем, людям, например, которые как-то ограничены. Они смогут им что-то приносить, их переносить. Также разработки ведутся и в бытовом плане. Будут роботы, которые носят посылки, ваши продукты за вами ходят, готовят или убираются.
11: Сопровождают, допустим, незрячих, правильно же?
14: Да, почему нет? А у них есть наборы, так скажем, камеры датчиков, и они видят мир и могут оказывать какие-то услуги непосредственно человеку.
11: Ну, недавно совсем китайские роботы удивили весь мир, когда они не только там танцевали, они трюки выполняли, сальто делают. То есть, ну, даже, то есть то, что человек не каждый может сделать, они уже выполняют.
14: Совершенно верно говорите. Там они несколько роботов обучили кунг-фу.
11: Да, вот это я
14: в шоке. И эти роботы умеют, помимо того, что как бы исполнять это боевое искусство, они еще могут акробатировать, паркурить и так далее.
11: Да, да, да. Я наблюдал, думаю, как это возможно? Просто он же на двух ногах. Это же, ну, не машинка, там, не на четырех колесиках, там, что-то. И все-таки это равновесие. Как они добиваются вот этого, конечно, очень секретная какая-то информация, мне кажется.
14: Да нет, довольно-таки просто. Там набор датчиков, которые ориентируются в положении, и при правильном взаимодействии с датчиками и электроприводами можно добиться результатов гораздо более лучших и стабильных, чем может, кстати, повторить человек. То есть скоро они нас и превзойдут в этом.
7: Слушайте, я пока что видел смешные ролики про робота, который хотел приготовить на кухне какую-то еду, и, в общем, он там просто упал.
14: И, ну, да, это пока еще разработки, для этого нужно немного времени, но они уже идут.
11: Слушайте, скоро, мне кажется, будет длинную, знаешь, как вот всех смешных роликов, да, вот, они заполонили планету. Мне кажется, вот это начнется, и восстали машины против людей.
7: Я не хочу об этом думать, но все же тут есть какие-то минусы, наверное. Как вы думаете, Павел, какие?
14: Вот был, кстати, интересный кейс. В Китае произошел инцидент. Робот, такой помощник, который ведет экскурсии, что-то рассказывает, сбежал из своего магазина к другим роботам конкурирующей компании. С этими роботами начал общаться. общаться, спрашивал, что вы тут делаете, почему вы тут стоите, и уговорил их пойти с ним. Дальше разработчики, это было не запланировано, разбирали этот кейс, и оказалось, что робот на основе искусственного интеллекта смог с ними договориться, переубедить их, взломал систему защиты, супер. И действительно 5 роботов из другой лаборатории ушли в другой магазин.
11: То есть, получается, как называется, когда вот
7: это? Ну, то есть, это уже интеллект какой-то даже на уровне человеческого.
14: Сейчас роботы уже оснащаются теми же самыми элементами искусственного интеллекта. Это те же самые чат-GPT, нейросети, которыми я рекомендую, кстати, пользоваться уже сейчас.
11: Мне кажется, это профессиональный робот-вербовщик такой, знаешь?
7: Да, робот-вербовщик.
11: Пойдете к нам, пойдете.
14: Робот-рекрутер.
7: HR, да, нам такой нужен HR очень сильно, конечно же. Но вот если говорить про искусственный интеллект, вы говорите, рекомендую им пользоваться, да? А вот тут есть от чего предостеречь людей? Например, многие начинают пользоваться как психолог, да, услуги психолога и так далее и тому подобное. То есть надо ли тут какую-то грань знать?
14: На самом деле нужно понимать, что искусственный интеллект, он учится. А на ком он учится? На данных от человека.
11: Да? Да?
14: А люди иногда обманывают. Соответственно, искусственный интеллект тоже 30% всегда может вам приврать.
11: Доверяй,
14: и вот этого нужно как бы опасаться. Да, нельзя ему 100% доверять, но для поиска информации, помощи, решения какой-то проблемы он может очень быстро вам подсказать, что-то сделать. Но иногда нужно перепроверять, не придумал ли он. Потому что есть такие интересные кейсы, как «приготовь мне что-то из того, что у меня есть на столе», и он вам скажет «накрошите стакан» и так далее.
11: Да-да-да.
14: То есть может так затупить.
11: Нет, ну я, кстати, пользуюсь ИИ, скажем так, вот чат-GPT, в том случае, как бы, когда, допустим, я пишу сценарий, бывает мне, то есть мероприятие, я же не только на радио, еще веду мероприятие, и частенько мне надо какой-то сценарий, какую-то подводку. А, недавно я вел церемонию бракосочетания, которую никогда не вел. Я задал условно ему программу, говорю, мне надо вот такую церемонию
7: готов.
11: С шуточками. Прекрасно все выдало. Да, понятно, надо потом зайти, посмотреть все. Где что-то поменять, потому что иногда так бывает.
7: Но вообще критическое мышление не должно нас подводить, потому что я тоже пыталась составлять определенные вопросы для викторины, и там были неверные ответы все, по-моему, в 100% случаев.
11: Павел, ну не страшно, мне кажется, становится. То есть они сейчас же настолько уже вот развиваются, то есть уже были прецеденты, там что-то уже на серьезном уровне. То есть вот недавно сказали, искусственный интеллект ответил на вопрос, не то, что на вопрос, то есть формулу решил, которую не могли решить уже много лет.
14: Это все благодаря тому, что он одновременно знает все данные, которые есть у людей, и в этом же одновременно и проблема. То есть сейчас человечество может столкнуться с тем, что искусственный интеллект, в принципе, знает абсолютно всю информацию, которая была у человечества. И на основе этой информации он, говорят, что достиг своего предела.
11: Уже думаете, предел?
14: Говорят, что данные для обучения кончились. И сейчас будут больше заниматься оптимизацией. То есть, чтобы он более корректно отвечал, более быстро, тратил меньше ресурсов. Сейчас будут вестись работы в этом направлении. Но все равно у них есть некие алгоритмы, так скажем, абстракции, где он позволяет найти что-то новое, что мы не видим. Потому что работа искусственного интеллекта, она людям, скажу вам честно, до конца непонятна.
7: Да вам непонятно, да, работа искусственного интеллекта?
14: Ученые не знают, как он до конца действует.
11: То есть они создали, сами не понимают.
14: Когда они отдают, так скажем, искусственному интеллекту текст, это один тип информации. Но когда они начинают говорить вот этот текст, вот это изображение с реального мира, искусственный интеллект строит такие связи, которые человечество не понимает. То есть они видят, что у него что-то там есть, а что это, не знают.
11: Да, ну я на самом деле действительно поражает. Вот каждый раз наблюдаешь же сейчас картинки, видео, мультфильмы, все делают искусственный интеллект, там, и ты просто диву даешься. Вот сегодня только наткнулся, тоже ИИ сделали. А что, если бы песню «Дельтаплан» Леонтьева спел бы Maroon 5? И там вот и до голос солиста Maroon 5 на английском языке, и он поет песню «Дельтаплан». Я, да как так-то это? Ну это круто, реально. Ну, как вот недавно с Канье Уэстом. «Седую ночь» спел.
7: Да. А вообще, я видела тут на выставке такую милую очень карточку. Там написано, что Попов, он открыл двери в цифровую эпоху. То есть, да, все технологии, они с чего-то ведь когда-то начинались. И мы можем говорить, что технологии, которые лежали в основе развития радио и современной технологии, они все-таки как-то взаимосвязаны. Они эволюционировали.
14: Я вам больше скажу, они продолжают существовать и до сих пор, потому что тот же самый Wi-Fi – это просто радио в других частотах.
15: Совершенно верно.
11: Ну, вообще, да. Вообще,
14: и поэтому да. Радио открыло в целом нам мир к беспроводной технологии. Это интернет, это, соответственно, работа каких-то устройств в рамках беспроводной сети.
15: Спутниковое устройство, спутниковая система.
14: Да, беспроводная сеть позволяет прогрессу дальше развиваться, расти и быть нам мобильными.
11: Так все-таки Попов или этот, американец?
15: Попов.
14: Я считаю, что Попов.
11: Конечно, Попов.
15: Большое спасибо. Это Фадеев Павел Андреевич, начальник департамента разработки программного обеспечения и роботизированных систем о алгоритм. Ваши пожелания нашей аудитории.
14: Будьте на дорогах аккуратнее, не доверяйте до конца искусственному интеллекту, да, потому что в машинах, кстати, это бывает. У меня тоже есть, работает не очень.
11: Да, у меня тоже самое. Я боль не доверяю. То есть,
14: и всем хорошего дня.
15: Спасибо большое. Спасибо. С праздником.
11: С праздником, да. Ну а мы продолжаем, друзья. Лена Медова, Фарид Галимов. Поехали дальше.
16: Сегодня день радио.
17: День радио – большущий праздник. Съешь конфетку – выкинь фантик.
18: The chandeliers, it'll be hues like tears for fears. Your love, no, I can't get enough.

0: Праздничная коробка передач на Бим-радио.
1: Друзья мои, вот и подъехали наши победители. И, конечно же, давайте с ними познакомимся в этот день. Благословенный день радио. Итак, наш первый победитель.
2: Всем привет. Меня зовут Дмитрий. Хочу передать привет своей супруге Наталье в этот изнурительно жаркий день. Держись.
1: Здорово, здорово. Наверное, вы любите петь песню «Наташа, Наташа».
2: Да, одна из самых любимых.
1: Естественно. Приходится, приходится. Так, продолжаем знакомиться. Наш второй победитель, человек с мега доброй улыбкой, который уже устал немножко от жары.
3: Всем привет, всей Казани. Моей любимой Наталье. Также курьером с ДЭК. Всем хорошего дня.
1: Друзья, у нас подъезжают люди только с... те люди, у которых супруг имена Наталья. Вот здорово, интересно. Но есть один человек, который, как признался, сломает эту систему. Как вас зовут?
4: Меня зовут Раиль.
1: Раиль, поздравляю. Как зовут вашу супругу? Не Наталья, случайно?
4: Гуля, Гуля.
1: Гуля, все очень приятно. Кому хотите передать приветы?
4: Своей супруге Гуле.
1: Все, он, знаете, он сказал, все, больше никому не хочу передавать, только ей. Вот,
4: близкий самый человек.
1: Ой, сколько лет женат вы же?
4: Ну, 16.
1: Ну, конечно, за 16 лет-то, да, сердечко, сердечко бьется в унисон. Ну ладно, друзья, мы выдвигаемся на следующую точку и ждите нашего эфира в рамках программы «Коробка передач».
0: Праздничная коробка передач на Бим-радио.
5: Реклама на Бим-радио. Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.

0: ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
1: 0+.

0: Ну что, друзья, напоминаю, что мы сегодня в открытой студии в IT-парке имени Башира Рамеева.
1: Да, это улица Спартаковская, 2, и мы по-прежнему вас приглашаем к нам приехать. Мы здесь до 17.00. Мы говорим, показываем, мы обнимаемся с нашими слушателями и приглашаем тоже присоединиться, посмотреть, как все это проходит, как работает радио 0+.
0: Да, и вот два юных слушателя, которые пришли сюда, в IT-парк, подошли, когда можем мы тоже в эфир. Мы говорим, почему бы и нет. Привет, ребята, доброе утро.
1: Радмир, привет.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй. У тебя галстук, вот он как пионерский, только оранжевый. Что это за галстук?
2: Это галстук, он от нашей школы.
1: Угу. У вас униформа, да? Элемент униформы?
2: Ну да, это элемент униформы.
1: Так, понятно. А в какой школе ты учишься тогда?
2: Я учусь во втором лицее.
0: Прекрасно. И у нас еще одна слушательница. Как тебя зовут?
3: Алиса.
0: Алиса, привет. А ты где учишься?
3: Я в лицее номер 2.
1: А, тоже, да? Во втором лицее. Связаны ли ваш лицей по профилю вот с робототехникой, с какими-то современными технологиями?
2: Ну да, у нас там есть специальные классы, в которых мы изучаем как раз-таки робототехнику и, ну, все такое подобное.
1: Так, что-то создаете своими руками?
2: Да.
1: Например?
2: У нас есть 3D-конструктор, доска, мы на ней строим горки. Вот недавно еще... Мы ездили на Кабуриаду, есть такая, ну, как сказать, олимпиада, что ли. И там надо построить, ну, в ней изучают пространственное мышление.
0: Ага.
2: И там нужно построить горку, через которую будет катиться шарик. Еще там внутри должен прокатиться правильно. И чем выше горка, тем больше баллов дается.
0: То есть горку построили в программе, в компьютере, получается, или как?
2: Нет.
0: Или живую горку прям?
2: Живую прям.
0: Интересно, а из чего строите?
2: Из таких... Есть деревянные кубики, в которых дырки. И через эти дырки шарик должен прокатываться.
0: А, понятно. А у вас, Алиса, есть такое?
3: Да, мы в одном классе учимся.
0: А, вы одноклассники? А, ну что, круто. Ну, а какое-нибудь место заняли вы на этой олимпиаде на вашей?
2: Ну, я не знаю, я там не присутствовала.
1: У меня такой вопрос к вам, ребята. Вот в нашем детстве был фильм «Приключения электроника». Там был электронный мальчик, ну, робот, да? И он делал за нашего главного героя уроки. Вы хотели бы, чтобы робот за вас что-то сделал? Вот какую-то рутину, то, что вам не нравится. Посуду помыл, может быть, пропылесосил. Вот, Ратмир, к тебе вопрос.
0: Кстати, смотрели вы «Приключения электроника»?
2: Мы смотрели. Мы как раз-таки его проходим сейчас.
1: Супер.
0: Сыроежкина знаете, короче.
2: Да.
1: Знаете, да?
0: Ну,
1: так,
0: прекрасно.
1: Так что, какого ты робота хотела бы иметь, помощника?
2: Ну, если смотреть с одной точки зрения, то что, ну, это облегчит жизнь, тебе будет легко. Ну, а с другой, будет уже как-то неинтересно все время за тебя что-то будет делать. Ну,
0: станешь ленивым, да?
2: Да, очень ленивым.
1: Большим, неповоротливым, да?
2: Ну, то есть, это как-то, ну... Будет просто нечем заняться, будет уже скучно лениться.
1: Слушай, какой ты молодец. Ратмир, спасибо большое. Алиса, что об этом думает? Хотела бы иметь робота-помощника?
3: Я бы... Ну, у нас есть уже робот-пылесос, но так бы я бы не хотела.
0: Которому мама очень рада, да, наверное? Да. У меня, кстати, тоже два.
1: Робот-посудомойка также у нас есть замечательный, да, в наших домах. Так, Алиса?
3: Ну, я бы не хотела, потому что... Человек просто изленится и не будет ничего делать.
1: Какие замечательные у нас дети, просто образцовые гости.
0: Это как в том мультфильме, помнишь, Лена, был тоже в детстве у нас мультфильм, когда он даже не ходил уже. Ему все кормили, робота кормили, он уже так двигаться
1: не мог. Да, нехочуха, что ли, он там какой-то, лихий нехочуха. Ну что, ребята, поскольку сейчас вы находитесь в открытой студии БИМ-радио, сегодня у нас день радио, профессиональный праздник, вы можете всех поздравить и всем передать приветы.
2: Ну, всех с праздником, радио как раз-таки. И хочу передать привет своей маме и своей сестре.
0: Как маму зовут?
2: Маму зовут Светлана.
1: Прекрасно. Мама здесь сегодня?
2: Нет, она дома.
0: Ну, а папе?
2: И папе тоже большой привет.
0: Замечательно.
1: Алиса, а ты?
3: Я бы хотела передать привет сестре, маленькой сестре и папе.
0: Замечательно. Вот ребят, так. Здорово, что вы пришли сюда, к нам прямой эфир и сели еще сюда, в студии. Молодцы какие вообще, красавцы.
1: Да, мы вам сейчас подарочки подарим. Это блокноты BIM-радио, фирменные ручки BIM-радио. Это для вас. Спасибо большое.
0: Спасибо, ребят.
1: Спасибо, вы молодцы.
0: И мы вас поздравляем, ваш первый прямой эфир в вашей жизни. Это же здорово.
1: Аплодисменты.
0: Да, ура! Тут много зрителей, друзья. Приходите, мы в IT-парке ждем всех. Поехали дальше.
4: Сегодня день радио.
5: Я к празднику готов. Спасибо тебе, Александр Попов.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Вим новости.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» Татарстан направит около 650 миллионов рублей на благоустройство малых городов и исторических поселений региона. Из указанной суммы почти 475 миллионов рублей составят средства федерального бюджета. Минпромторг поддержал поэтапное введение НДС на зарубежные онлайн-покупки. В следующем году ставка составит 7%, а к 2027 году ее планируют довести до 22%. Специалисты по сну объяснили, почему после дневного сна иногда чувствуется разбитость вместо бодрости. Главная причина – слишком долгий отдых. Если спать дольше 30 минут, мозг переходит в фазу медленного сна. Пробуждение в этот момент вызывает инерцию сна, состояние заторможенности и дезориентации. Также важно время сна. Засыпание после 15 часов может нарушить циркадные ритмы и ухудшить ночной сон. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-3505. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-3505.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
3: Ресторан «Максимилианс» и «ПИМ-радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
4: Лапы ресницами и взлетай.
3: Подробности на «Максимилианс.ру».
5: Запрещено для детей.
6: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио. Праздничная коробка передач на БИМ-радио.
7: А ну что ж, еще один выход праздничной коробки передач. И вновь на связи Ленар Сиразов. Поехали! Так, небольшая у нас техническая неполадочка. Сейчас все исправим, друзья. Ленар Сиразов где-то на улице города будет снова раздавать подарки. Сейчас мы снова попытаемся с ним связаться. Как думаешь, Лен? Это в честь праздника, видимо.
8: Ну, бывает всякое в нашей работе. Ленар, не волнуйся, мы скоро тебя услышим. Мы уверены в этом. А я хочу сказать, что мы по-прежнему находимся на Спартаковской 2. Это IT-парк имени Башира Рамеева. И здесь мы в окружении наших друзей, наших любимых слушателей. Увиделись сегодня лицом к лицу. Для нас это, конечно, ну, невероятно приятная ситуация.
7: Все, с Ленаром мы связались, поехали, давайте.
9: Друзья мои, вот и финальная точка программы «Коробка передач» на любимом радио. Причем я хочу сказать, друзья, это праздничная коробка передач, потому что мы сегодня отмечаем День радио. У-ху! Конечно же, всех поздравляю всех тех коллег, кто трудится на этом поприще, ну и, конечно, всю большую команду БИМ-радио. Итак, друзья, я прямо сейчас нахожусь на остановке Исаева. Рядом со мной дом по адресу Восстания 69А. Подъезжайте сюда. То есть, если вы, например, едете со стороны Кулахметова по Восстания, то вам нужно ехать в сторону улицы Восход, насколько я правильно понимаю. Ну, в общем, вы меня увидите в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках, и мы разыграем за первое, второе, третье места по 10, 7,5 литров топлива соответственно. Вот эти призы вы, конечно же, особенно любите. И как вы понимаете, сегодня с нами играет сеть АЗС Иликом. АЗС Иликом встречает нас отличными новостями. Снижение цены на топливо, меньше расходов, больше удовольствия в пути. На АЗС Иликом доступны все виды топлива, включая улучшенное топливо экстра. А чтобы дорога была еще приятнее, ароматный кофе, свежая выпечка и домашняя кухня. А каждому клиенту бесплатный горячий чай. Важная новость. У АЗС Иликом открылся шинный центр на трассе М7 790 км. Теперь здесь можно не только заправиться, но еще приобрести шины и диски. Широкий ассортимент как для легковых, так и для грузовых автомобилей. И приятный бонус при покупке шин – омывающая жидкость в подарок. А чтобы сэкономить время, вы можете сразу воспользоваться шиномонтажом и установить все на месте. Быстро, удобно и профессионально. И, кстати, ВКонтакте, в Телеграм, АЗС Иликом еженедельно дарят бесплатные литры и бонусы. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. АЗС Иликом – все для вашего автомобиля в одном месте, выгодно, удобно и надежно. Подробности об организаторе акции, срок ее проведения, количество призов, месте и порядке их получения на сайте azs.com.ru 18+. Поэтому, друзья, обязательно подъезжайте по адресу Восстания 69А, остановка Исаева. Я в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках. Жду вас.
6: Праздничная коробка передач на БИМ-радио.
10: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Шоу! Сериалы!
5: Объявление.
11: На плантацию ромашек требуется, не требуется, требуется, не требуется. А нет, все-таки требуются хорошие работники.
12: Вот это смешно было, да. Соусы пилявых.
13: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
14: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
15: Однажды в Казани.
7: Все верно, друзья, мы с Леной решили провести замечательную игру «Однажды в Казани».
8: Да, сегодня мы обратимся к истории, замечательной истории радио. В годы Великой Отечественной войны в Казани был создан мощный приемно-передающий радиоцентр, который сыграл, Фарид, очень важную роль в радиовещании и связи.
7: Ничего себе.
8: Да, и, кстати, он был эвакуирован из Москвы. Именно, представляешь, отсюда по кабельной связи передавались сводки Совинформбюро, а также голос Юрия Левитана. И вот у меня такой вопрос к нашим любимым слушателям. Где как раз вот был установлен этот радиоцентр? В Казани. И хочу сказать, что это была такая лесная зона. Вам нужно назвать это место. Прислать нам название. Куда будем?
7: В Макс. По номеру, да? Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Макс у меня перед глазами, друзья. Итак, пятый правильный ответ, что заберет у нас подарки. Или что подарим, кстати?
8: Подарок от Бимрадио подарим.
7: Отлично.
8: Да, напомню, что в годы войны наш город стал ведущим радиоцентром и пунктом даже междугородной связи. И через Казань велась связь между Москвой и другими важными в оборонном отношении городами страны. Поэтому, так, ну
7: ответы,
8: что?
7: Я вижу, ответы
8: есть ответ.
7: Уже есть.
8: Да, так,
7: правильный же ответ?
8: Это правильный
7: раз,
8: ответ, Фарид.
7: Раз, два, три, четыре, пять.
8: Пять, да, совершенно верно. Это Троицкий лес. Поздравляем мы Ильдара, да?
7: Ильдар пятым. Мадышев, друзья, был пятым. Ильдар, поздравляем вас! Ура! Ильдар Мадышев, вы пятый правильный ответ, что действительно в глухом Троицком лесу на высоком берегу Казани, он написал нам Жанна, кстати. И Ильшат, вот Ильдар Мадышев, вот этот человек, вот его номер. Ильдар, мы вас поздравляем, вам достается подарок от Бим-радио в этот замечательный праздничный день. Вы ответили абсолютно верно. А, кстати, много ответов было правильных. Вот написано,
8: да,
7: телевышку, смотрите, писать.
8: Молодцы, да. Молодцы, ребята.
7: Здорово,
8: круто.
7: Здорово. Прекрасно. Троицкий лес, все верно. Правильный ответ. Ну и что, Ильдару подарочек?
8: Ильдару отдадим. Подарочек обязательно вручаем. Но, Ильдар, если вы до 17 часов, например, сможете к нам доехать на Башир-Рамеев IT-парк, да, Спартаковская 2, то подарим. Ну или договоримся. Обязательно.
7: Да.
8: В любом случае, здорово. Молодцы.
7: Ну, а мы продолжаем. Напоминаю, что, друзья, открытые студии в честь замечательного дня радио. У нас сегодня открытая студия расположена в IT-парке имени Башир-Рамеева. Это улица Спартаковская.
8: Да, да.
7: Из окон видно озеро Кабан. За озером наша студия основная находится.
8: Да, и самое главное, что здесь, в этой студии, мы можем увидеть наших любимых слушателей. Все это в рамках празднования Дня радио и связи. Обязательно приезжайте, посещайте открытую студию легендарного казанского радио «Бим».
7: И мы прямо вот буквально через пару секунд поговорим, кстати, с нашими слушателями, которые уже напротив нас сидят. Поехали.
8: Гостями.
15: Однажды в Казани.
16: «Бим-радио» всегда настроен на волну.
7: Ну что, Леночка, у нас же уже сидят вот замечательная парочка напротив.
8: Парочка.
7: Это мама и сын. Мама и сын.
8: Да.
7: Ребят, привет.
17: Здравствуйте. Здравия желаю.
8: О-о. Я хочу представить их. Это Сабина Егошина и замечательный сынок Ярик. Да, Ярослав Ярик. Он позволил себя так называть. Да, вот Бим-радио связывает нас на протяжении очень многих лет. Сабиночка, расскажите, пожалуйста, сколько лет вы с нами, а мы с вами?
17: С 94-го года.
7: О-о, прямо с вами. Вы прямо с начала?
17: Прямо с самого-самого начала, когда были вот такие транзисторы, и мы там искали эту волну.
7: Да,
17: попробуй только ее сбей, потом замучишься искать.
7: Кстати, первая FM-волна в Казани. Первая радиостанция на FM-волне, это было Бим-радио.
17: Это было Бим-радио.
7: Поэтому мы и первые в Казани. Какую-нибудь роль в вашей жизни сыграл радио? То есть, понятно, вы слушаете уже 32 года, нам же 32 года уже.
17: Вы знаете, на Бим-радио вообще я в эфире в первый раз, а так мы с Илоной немножко поговорили за эфиром. В 97-м году я выиграла 2 билета на Олега Митяева и приехала в физфак КГУ, шла пешком на 16-й этаж за этими билетами. Всегда утро начинается и заканчивается с Бим-радио.
7: Так приятно.
5: Очень приятно. И Сабина даже Фарида спрашивала, а вот когда легче работать, да, утром или вечером?
17: Да, вопросов очень много, потому что постоянно слушаешь, вы там, а мы здесь.
7: Ну да.
17: Хочется немножко поговорить, пообщаться, и сегодня есть такая прекрасная возможность.
5: Да, да, да.
7: Все, спрашивайте.
5: Спрашивайте дальше, да.
17: Можно, да?
7: Да, почему нет?
17: Смотрите, мы с Леной познакомились совершенно недавно. Так как сейчас Бим-радио организовывает экскурсии для детей, я решила воспользоваться, приехать и познакомиться с вами лично. И мы с детьми в студии общались, задавали очень много разных вопросов. У детей возраст, который я привезла, был разный. И с нами вместе с Леной была Ярослава, был Альберт Батанин и был Сергей Белов.
7: О.
17: У него заканчивался эфир, буквально 5 минут оставалось. Но он остался, я так надеюсь, что ради наших детей. Он остался и их вывел всех в эфир. И тоже разрешил задавать себе вопросы. И дети очень интересовались, кто включает музыку. Вот, кстати, кто включает музыку?
7: Ну, вот сейчас, допустим, ту же самую подложку включаю я, потому что, как бы, в данный момент я не только ведущий, я, как бы, у нас действительно диджей, радио-диджей вот на данный момент. Да, Лена, допустим, она сейчас просто ведет, ну, а я еще и включаю подложки. Но сама музыка, то есть мы откроем тайну, наверное, хотя не тайну, наверное, да, есть все-таки музыкальные редакторы, которые выставляют сетку нашу музыкальную и все остальное. Но мы, ведущие, тоже можем иногда, скажем так, похулиганить.
17: Да,
5: это
17: вот
5: так называется.
17: Это очень интересно знать, потому что эти все ваши маленькие тайны, они открываются, вот когда мы с вами сидим и смотрим друг другу в глаза.
5: Так, а у меня вопрос к Ярику тогда. А ты что хотел бы узнать про радио? Но боялся спросить, может быть.
18: Вот кто включает голос для рекламы? Ну, такой суровый мужской голос. Кто это вообще говорит?
5: Кто этот голос? У нас есть замечательный голос, фирменный голос Бим-радио, да? И... Но я с ним лично не знакома.
7: Нет, есть специальные люди, мы их, как называем, голосовики такие, знаете, которые, ну, они не ведут, они только красивым, мощным, баркнутым голосом прописывают рекламные ролики.
5: Мы называем их голоса.
7: Голоса, здесь
5: какие-то,
7: да.
5: Замечательная подборка голосов, и как раз они записывают рекламу на Бим-радио.
17: Можно я хотела бы закончить про экскурсию?
5: Да,
17: просто
5: да,
17: столько
5: да.
17: было у нас впечатлений, столько было обратной связи. И я хотела бы искренне поблагодарить именно Сергея Белова за такой классный эфир, который он провел с детьми. И особенно хочу выделить одну девочку, которая приезжала вместе с нами. И Сергей с ней побеседовал в прямом эфире. И она немножко раскрылась по-другому. И ребенок на эту... благодаря вашей студии, он теперь знает, чего он хочет. Он хочет развиваться именно в сфере радио. Понимаете, для 15-летнего ребенка ощутить вот эту атмосферу, прийти, посмотреть, выйти в эфир, поговорить, пообщаться. И Сергей смог вот раскрыть вот этого ребенка. Я ему передаю огромный-огромный привет.
7: Стимулировал, в общем, да?
17: Да, простимулировал. И, может быть, для него это каждодневная работа, а для ребенка это было прям глоток свежего воздуха. И потом получить от нее такую обратную связь было очень-очень ценным.
7: Круто.
17: Спасибо вам большое.
7: Глядишь, да, ребенок станет известным радиоведущим.
17: А почему бы нет?
7: Почему бы и нет, действительно.
17: Мечты сбываются.
5: С Бим-радио. Вот такие вот трогательные истории у нас сегодня звучат. Ну и в завершении нашего разговора нам было бы очень приятно услышать поздравления. С Днем радио наших любимых слушателей.
7: И привет ты тоже можешь передать.
18: Передаю привет вообще всем, кто меня слышит там, папе своей, маме, которая возле меня, вам, ну и вообще всем, кто слышит. Всем большой привет от меня.
5: Спасибо большое,
7: спасибо.
5: Ярик.
17: Хотелось бы поздравить не только с Днем радио, но и с наступающим великим праздником, Днем Победы.
7: Вот.
17: Всем мирного неба, всем здоровья, всех благ. Обнимите всех, всех целуем, обнимаем и позвоните родителям.
7: Спасибо.
5: Спасибо большое.
7: Спасибо вам, что пришли. Спасибо вам большое. Но у нас впереди еще интервью.
5: Да?
7: С серьезным человеком, кстати.
19: Сегодня день радио.
20: Я к празднику готов. Спасибо тебе, Александр Попов.

0: Праздничная коробка передач на Бим-радио.
1: Друзья мои, День радио продолжается. И, конечно же, вот приехали три красавца поздравить нас с Днем радио. Ну и, конечно, ухватить свои заветные призы, которые я уже им раздал. Давайте знакомиться. Наше первое место.
2: Здравствуйте, меня зовут Ильнур. Хочу поздравить всех с праздником Бим Радио. Спасибо за такие подарки Иликому. И привет всем, кто меня узнал.
1: Все, спасибо большое, Ильнур. Спасибо. Я вас уже давно видел, но вы как будто повзрослели за этот период. Хотя лицо до сих пор моложавое, да? Продолжаем знакомиться. Вот этот молодой человек, он прям бибикал, говорит, я, говорит, подъехал. Ленар, не забудь про меня, говорит, если что, говорит, клиент у меня в машине. Поэтому давай постараемся побыстрее.
3: Всех поздравляю работников радио с их профессиональным праздником. Передаю привет всем таксистам. Всех с наступающим 9 мая. Всех обнял. Всем добра.
1: О, хорош, хорош. А, кстати, помните, как вашего клиента зовут?
3: Нету.
1: В общем...
3: Передаю ему привет, он сидит, слушает радио.
1: Вот-вот-вот, я к этому. Все, доброго дня. Не задерживаем вас. Ну и, конечно, друзья, человек вот с доброй улыбкой. Сегодня, кстати, неоднократно это уже было, но прямо с очень доброй улыбкой. Как вас зовут?
4: Добрый день, меня зовут Ришат. Огромный привет всем работникам радио, БИМ-радио. С праздником вас всех. В такой солнечный день хочется пожелать вам всем здоровья, всем нам мирного неба над головой. И хочу сказать, что сегодня день рождения у моей одноклассницы Галкина Инна Викторовна, город Зеленодольск. Всему городу Зеленодольск огромный привет. Ее с днем рождения.
1: Поздравляем, конечно, да. С днем рождения, в день радио, здорово. Прям такой теплый человек, прям решет обы. Хочется вот именно так к вам обращаться и просто так обнять, вот так, просто по-человечески. Ну ладно, друзья, в общем, у нас хорошо. А вот молодой человек подошел, говорит, я, говорит, опоздал. Вы не опоздали, можете передать привет, между прочим.
5: Всем привет всем от Руслана.
1: Все, Руслан, красавчик, постарался, да. Сыграл, но в следующий раз выиграете обязательно. Ну ладно, друзья, на этой мажорной ноте праздничная коробка передач закончена. Вы оставайтесь, конечно же, на БИМ-радио. Фарид Галимов, прекрасная Елена Мендова вас будут радовать своими чудесными голосами и интересными разговорами. Ну а я, Ленар Сиразов, со всеми прощаюсь. Пока-пока. И, кстати, сегодня вечером в часов 8 я обязательно выйду в эфир. Так что, друзья, вот такие дела в День радио. Пока-пока.
0: Праздничная коробка передач на БИМ-радио.
6: Реклама на БИМ-радио.
7: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС Иликом цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС Иликом.
8: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.

0: 174.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.
2: Сегодня день радио.
3: Я к празднику готов. Спасибо тебе, Александр Попов.
4: Ну что ж, дорогие друзья, еще раз напоминаю, что сегодня в день радио мы находимся в IT-парке имени Башар Рамеева. У микрофона Елена Медова, Фарид Галимов.
5: Фарид Галимов, да.
4: И мы рады, друзья, сообщить, что сегодня в нашей открытой студии замечательный гость, министр цифрового развития Государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан Илья Сергеевич Начин. Добрый день.
6: Добрый день.
4: Здравствуйте.
6: Уважаемые ведущие, уважаемые радиослушатели.
5: Здравствуйте.
4: Рад вас видеть.
5: Итак, у нас такой прекрасный, красивый министр цифрового развития. Сегодня будем говорить, значит, о всем самом прогрессивном. Итак, сегодня в IT-парке, где мы с вами встретились, проходят сразу два события. Это День радио и турнир «Робо-Казань». С одной стороны, отрасль связи с большой историей. С другой, роботы и технологическое предпринимательство. Для вас это больше про преемственность или про смену эпох?
6: Смотрите, мы проводим сегодня вот впервые открытый турнир по робофестивалю, и я считаю все-таки, что это больше про преемственность, потому что вот сегодня мы также и чествуем наших ветеранов отрасли. Ежегодно мы отмечаем в России День радио и связи. Сегодня вот мы обязательно, конечно, с ветеранами встречались. И вот когда на одной площадке встречаются и наши ветераны, и наше будущее поколение изобретателей и инженеров, по-моему, это прекрасно. И как раз-таки наши с вами дети, наши с вами школьники видят, каким образом вообще происходила передача информации из точки А в точку Б, каким образом это происходило в целом с точки зрения технической. А причем ребята сегодня, вот, допустим, они, как говорится, вот у них там понятие радиосигнала, оно тоже есть, и они там во многом, там вот сегодня там с школьником разговаривал, ему 9 лет. Он хорошо, прекрасно знает, как это все работает, как радиосигнал передается. Так что это абсолютно преемственность, и тот фундамент, который построили наши ветераны, на основе него сегодня Республика Татарстан развивается и прекрасно работает.
4: Ну, из этого у нас второй вопрос как раз. Татарстан традиционно силен как регион внедрения цифровых решений, потому что, как и Ментимир Шарифович говорил, без булдрабус. Да, но насколько сегодня республика готова быть не только заказчиком, но и пользователем технологий, а полноценным разработчиком решений, которые можно масштабировать на другие регионы и отрасли. Вообще, вот, насколько республика наша
6: смотрите,
4: и масштабирует, и внедряет.
6: Республика в целом, она на протяжении многих лет уже, вот с 2008 года такая активная стадия началась именно внедрение именно в IT-сфере, именно в республике. И это были передовые позиции среди субъектов, да и не только России. В целом это выходило и за рамки Российской Федерации. То есть, в принципе, республика всегда задает тренды. То есть определенные рейтинги, да, там как бы на протяжении там многих лет они уже подводятся. Республика всегда на передовых позициях. У нас Рустам Нургалиевич непосредственно очень активно сам является пользователем всех там IT-систем. Рустам Нургалиевич задает тренды, в разных отраслях у нас информационные системы есть, в социальных, в здравоохранении, в образовании, в государственном управлении. У нас появился электронный документооборот, понятие его появилось с 2008 года, и этот тренд задал нам Рустам Нургалиевич. Когда Рустам Нургалиевич нам такие тренды задает, конечно, это все и можно примерить это одеяло, как говорится, и в других регионах, и у нас те же системы связаны со строительной сферой, с образованием, со здравоохранением, с электронным документооборотом. Они также и работают в других субъектах. Их многие субъекты, там 24 субъекта уже работают на том электронном документообороте, который у нас был создан еще в 2008 году.
5: Вот тот самый электронный Татарстан, вы об этом, да, говорите? Это
6: да.
5: Уже практика распространилась на всю страну.
4: Ну, вообще госуслуги, насколько я помню, вообще от нас пошли, если
6: да,
4: не ошибаюсь.
6: Да, первый портал государственных и муниципальных услуг был создан в Республике Татарстан. Вот то, что мы сегодня с вами уже там, у нас есть там единый введены в федеральный портал госуслуг. Это уже было в 2016 году, а ранее, с 2008 года, вот это был, вот это, все правильно вы сказали, там открытый Татарстан, где уже люди могли потреблять. И сегодня мы являемся субъектом, который первый оцифровал вообще все госуслуги. То есть мы в 2022 году оцифровали первые в России все госуслуги. И то есть у нас сегодня можно не ходить уже в ведомство, сегодня мы можем получить все электронные госуслуги на портале. Ну, если у нас, конечно же, остаются население, те, которые хотят точно прийти, пожалуйста, мы в МФЦ, у нас сегодня работают 15 тысяч граждан, все равно в МФЦ приходит. У нас все равно ежедневно приходит 15 тысяч, это все равно тоже востребованный канал, тоже нормально.
4: Я их старовер называю. На самом деле это все работает, я могу по себе сказать, то есть, условно, даже по тем же штрафам, допустим, ПДД, вот прибывает же, то есть у меня был случай, когда я уже продал автомобиль, тут приходит штраф, я вижу, что совсем другой человек сидит, то есть я еще с учетом не успел снять. Я через госуслуги отправляю все документы, что вот я продал автомобиль, вот-вот-вот. Все аннулировали, все быстро, не надо ходить, что-то разбираться. Это же великолепно.
5: Супер. Ну, вы ответили на наш очередной вопрос, в каких сферах Татарстан уже видит реальную отдачу от ИИ, да, вы сказали, и госуправление, медицина, образование. А вот цифровая инфраструктура, она сегодня базовая, такая же базовая, как дороги и энергетика. А вот какие решения Татарстану нужно развивать в ближайшие годы, чтобы поддерживать промышленность, беспилотные системы, умные города, новые сервисы?
6: Ну, смотрите, мы в целом про инфраструктуру, вот особенно связи, да, если говорить сегодня, то она такая... Связь, она сегодня остается за кадром, можно, если так сказать, да, и... О проблемах мы каких-то узнаем, если только отсутствует связь. Но в целом это как бы очень большая работа наших всех инженеров. У нас в отрасли работает 42 тысячи специалистов, которые обеспечивают постоянный взаимообмен связи. То есть у нас 4 миллиона человек, у нас постоянно происходят какие-то сообщения. То есть для этого у нас большая команда в республике работает. И здесь, конечно же, вот эта вот инфраструктура, которая была создана именно нашими там, вот, ветеранами, которые, как и говорил сегодня, мы там тоже отмечали их преемственность, вот то, что они создали. Это очень важно. То есть развитие инженерных кадров у нас уже очень давно идет, уже с нулевых годов мы активно работаем в этом направлении, чтобы у нас работала связь в первую очередь. И сегодня вот мы видим, да, особенно в условиях, там, когда объявляется беспилотная опасность, необходимо, чтобы сохранялась хотя бы там голосовая связь, но снижалась скорость интернета, ну, по понятным причинам. Не во всех субъектах России это возможно. То есть в некоторых субъектах России просто, к сожалению, вынуждены выключать и связь, и интернет. Мы, благодаря тому, что у нас хорошие кадры, хорошая инфраструктура, мы можем, как говорится, этот тумблер постоянно двигать вниз наверх, чтобы у нас...
4: Как фейдер такой, да? Больше,
6: да,
4: меньше.
6: Да, конечно, чтобы мы оставались. То есть это как бы, да, достояние республик, которое многими годами оно собиралось и сегодня только развивается.
4: А, ну и не, конечно, об искусственном интеллекте хотелось поговорить, да, сейчас это как бы везде внедряется, но государству уже не важен хайп, надо же реальные какие-то действия. Так вот, в каких сферах Татарстан уже видит реальную отдачу от искусственного интеллекта? Промышленность, допустим, госуправление, медицина, из-за этого. Есть какая-то отдача прямо уже от искусственного интеллекта?
6: Смотрите, к искусственному интеллекту так тоже нужно подходить...
4: Осторожно, наверное.
6: Да, можно так сказать, осторожно. То есть две ключевые проблемы, так по большому счету, есть. Они вообще в целом присущи всему миру, всем странам. Это кадры и это инфраструктура. То есть вот здесь вот это очень важные блоки. У нас в республике принята в этом году большая программа развития технологий искусственного интеллекта Республики Татарстан. Она рассчитана до 2030 года. Состоит она из четырех блоков. Первый блок – это развитие кадров, второй блок – это развитие инфраструктуры, третий блок – это отраслевая специфика, уже вот то, что говорили, там, промышленность, здравоохранение, образование, четвертый блок – наука. То есть мы вот здесь вот именно в развитии кадров, в развитии инфраструктуры, в отраслевую специфику и в науку вот очень сильно вкладываемся, потому что непосредственно на этих вот четырех столпах она как бы держится.
5: Но один из столпов – это кадры, да, все-таки? И вот за счет чего удается эти кадры удерживать? Чтобы не утекали
4: куда-то, ценные, в рубеж,
5: ценные
4: в
5: мозги,
4: регионы,
5: да, допустим, в другие места.
6: Да, смотрите, у нас по кадрам здесь в целом идет направление развития с искусственным интеллектом, начиная с 5 класса и заканчивая студенческой скамьей. То есть с 5 по 11 класса мы вводим с 1 сентября дополнительные кружки в школах. Мы отобрали из всех школ 100 школ, которые с инженерным направлением. Там дообучаем мы непосредственно самих преподавателей, потому что преподаватели должны давать те знания, которые сегодня отвечают современным трендам. И уже эти преподаватели обучают непосредственно наших школьников. Потом среднепрофессиональное образование, соответственно, то же самое. То есть мы обучаем и преподавателей, и уже среднепрофессиональные учреждения. Тоже из 100 всего среднепрофессиональных учреждений мы отобрали 30, которые с инженерным направлением. Потом будем и дообучать тех. Ну и самое главное, такие, это, как мы считаем, такие золотые кадры, это студенты. То есть мы, каким образом их будем удерживать, делается программа магистратуры. Значит, на 2 года студент может в топовый мировой вуз поступить. Mm-hmm. Мы за него заплатим и за обучение, и за проживание, и за переезд. Но будет одно условие: по истечении его магистерской работы, по истечении его магистерской деятельности, ему необходимо будет приехать в республику и отработать на предприятиях республики с госучастием 3 года. Mm-hmm. Что такое предприятие республики с госучастием? Это может быть и министерство, может быть и предприятие, допустим, на примере там Татнефть, это может быть КАМАЗ там, и другие, которые есть доля государственного участия. То есть здесь как бы мы тем самым стараемся оставлять вот этих вот золотых студентов в экономике нашей республики.
4: Это классная инициатива, на самом деле.
5: Да, это здорово. Илья Сергеевич, сегодня профессиональный праздник людей, благодаря которым работает связь. Цифровые сервисы, инфраструктура, безопасность и огромная часть экономики страны. Вот что бы вы хотели пожелать представителям этой отрасли сегодня в их день?
6: Да, такое 7 мая во всей России он един, и наши связисты, вот как сегодня мы тоже и чествовали их, они, как во времена Второй мировой войны, да, на любое поле боя первые заходили связисты, которые прокладывали кабель для того, чтобы обеспечивать связь для руководства, для принятия правильных там руководящих решений. То есть связисты, они на передовой, особенно в сегодняшнее время, мы сами все с вами свидетелями являемся, да. Когда мы сегодня с вами из дома выходим и забываем с вами телефон, мне кажется, мы немножко нервничаем и не уходим дальше подъезда, все равно возвращаемся домой. Так что это уже неотъемлемая часть нашей жизни, которую обеспечивают вот эти 42 тысячи специалистов, которые сегодня в отрасли работают. Я хочу пожелать большого терпения, хочу сказать большое спасибо за каждый проведенный рабочий день, за каждую ночную смену нашим специалистам, которые обеспечивают для нашей 4-миллионной для наших 4-миллионных граждан нашей республики эту связь. Так что терпение, здоровье и только самых лучших пожеланий.
4: Спасибо большое, большое, Сергеевич. Напоминаю, что сегодня, дорогие друзья, в нашей открытой студии в IT-парке имени Ваши Рамеева министр цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан Илья Сергеевич Начин. Спасибо большое вам, с праздником тоже.
5: Спасибо, Илья Сергеевич.
6: Да, спасибо большое всем слушателям. Надеюсь, было очень полезно. И всех еще раз с праздником и с наступающим Днем Победы.
4: Приходите к нам на студию БИМ-радио.
6: Обязательно.
5: С праздником. Спасибо.
2: Сегодня день радио.
3: Я к празднику готов. Спасибо тебе, Александр Попов.
1: БИМ новости.
0: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ радио. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» Татарстан направит около 650 миллионов рублей на благоустройство малых городов и исторических поселений региона. Из указанной суммы почти 475 миллионов рублей составят средства федерального бюджета. Минпромторг поддержал поэтапное введение НДС на зарубежные онлайн-покупки. В следующем году ставка составит 7%, а к 2027 году ее планируют довести до 22%. Специалисты по сну объяснили, почему после дневного сна иногда чувствуется разбитость вместо бодрости. Главная причина – слишком долгий отдых. Если спать дольше 30 минут, мозг переходит в фазу медленного сна. Пробуждение в этот момент вызывает инерцию сна, состояние заторможенности и дезориентация. Также важно время сна. Засыпание после 15 часов может нарушить циркадные ритмы и ухудшить ночной сон. Это были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где 40 захватывающих аттракционов?
2: В Мисти-парке!
1: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
2: В Мисти-парке!
3: Огромный Мисти-парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
1: Это круто!
4: ИП Жоричев, НА, 0+.
1: Где 40 захватывающих аттракционов?
2: В Мисти-парке!
1: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
2: В Мисти-парке!
3: Огромный Мисти-парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
1: Это круто!
4: ИП Жоричев, НА, 0+.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
7: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
8: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
9: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Сегодня день радио.
1: Я к празднику готов. Спасибо тебе, Александр Попов.
2: Итак, друзья, мы продолжаем. Наша открытая студия расположена в IT-парке имени Башара Миева. И снова у нас гость. Елена, представь, пожалуйста.
3: С удовольствием.
2: Точнее, не гость даже, правильно вот сказать.
3: Но он хозяин, да. Это потому что директор замечательного нашего технопарка в сфере высоких технологий. Это государственное автономное учреждение IT-парк. И вот его, собственно, директор Власов Руслан Игоревич у нас сегодня в открытой студии уже по доброй традиции.
4: Добрый день всем.
3: Добрый день.
4: Всех с праздником. С праздником связи и, конечно, с наступающим 9 мая, с праздником Победы. И, наверное, очень хочу сказать еще, что Бим-радио реализовывает мою детскую мечту. Каждый год мы здесь встречаемся с вами. Мне очень приятно. Спасибо.
2: И вы в эфире.
4: Да.
2: Каждый год. Здорово.
4: И мы в эфире. Да.
3: А мы хотели поздравить вас с прекрасным мероприятием. Сегодня очень много было детей, гостей. Вот на каждом стенде ажиотаж. Дети счастливые, довольные. Праздник удался?
4: Удался 100%. Можно посмотреть по довольным лицам детишек. 2500 детей. Сегодня мы примерно так посчитали. Вы знаете, мы много мероприятий вот именно в робототехнике и в технологическом предпринимательстве посмотрели, которые организовывают с детишками не только в Казани, в Татарстане, в других городах. И захотели вот сделать именно свое мероприятие. И вот сегодня оно впервые состоялось. И я уверен, что это будет точно ежегодная такая традиция. Добрая и правильная, и профессиональная. Потому что дети – это не только фестиваль, это еще и соревнования, это турнир, который, ну, интересно очень посмотреть.
2: И дети – наше будущее?
4: 100%.
2: Они-то в этой робототехнике точно, как говорится, шарят, как говорят.
4: Да? Ну, и еще идея такая, связь поколений. Сегодня мы празднуем, сегодня у нас здесь и ветераны-связисты, и мы делаем праздник не только для детей, но и для них, и поэтому у нас такая связь поколений и для взрослых, и для детишек, вот 7 мая, и 100% это войдет в традицию. Нам это очень, ну, понравилось, как сегодня прошло.
2: Это великолепно, в преддверии, тем более, такого великого праздника.
3: Да, прошло замечательно. А я помню, что в прошлом году, когда закончился праздник, я вышла вот в этот внутренний дворик, и тут сидели радиолюбители, такие, знаете, уже взрослые, и у них вот эти вот аппараты с какими-то частотами с вами. Это было потрясающе. А в этом году тоже какие интересные люди тут присутствуют. И я вас поздравляю еще раз искренне.
4: Спасибо.
3: Да, все круто. Да. Давайте поговорим про развитие робототехники. Вот, как вы все это видите?
4: Да, вы знаете, хочется сказать немножко про взаимодействие или работу IT-парка в муниципальных районах, потому что у нас 3 технопарка, вот управляющая компания, директором которой я являюсь, 2 в Казани, 1 в Набережных Челнах, и здесь как будто бы все понятно, потому что есть экспертиза и возможность детишек приходить сюда и работать в том же самом детском IT-парке, то есть приходить в нашу школу, на наше доп. Образование, получать эти знания. Вот, а в муниципалитетах совсем, ну, не так все устроено. Вот, мы открыли 31 филиал вот, по итогам прошлого года. И в этом году взяли курс на то, чем будем наполнять эти филиалы, вот, на что мы будем делать акцент. И несколько инициатив, я вот как раз хотел сегодня об этом рассказать. Первый из них это мы создали в нашем IT-парке Рамеева первый центр боевой робототехники. Вот, который вроде как так звучит, ну и круто звучит, но в то же время это не просто какая-то игрушка, а здесь ребята сами создают этих роботов, проектируют, собирают, ремонтируют, тренируются и в том числе участвуют на соревнованиях и побеждают, и занимают, попадают в призеры. Поэтому нам это очень понравилось, эта инициатива, и очень понравилось, как это все здесь в эти парки заработало, и сколько тинейджеров, сколько ребят сюда пришло, которые начали этим заниматься. И мы хотим это попробовать организовать в районах. Мы уже проводили турнир на Казань Digital Week в прошлом году, и в том числе среди муниципалитетов. 24 команды из 22 районов приехала к нам. Но есть проблемы. У них есть роботы. Они, соответственно, эти роботы как бы собирают, но они не могут тренироваться, у них нет базы. И вот мы хотим совместно с районами создавать такие центры боевой робототехники по всему Татарстану. В этом году хотим сделать в 7, ну, в 6 районах. Уже начали эту работу. Вот уже за полтора месяца 6 встреч я провел именно с главами. И мы эту работу начали. Возможно, еще успеем сколько-то районов. Вот это вот первая инициатива. И И тем самым, наверное, для этих парков здорово будет, если мы сделаем такую профессиональную лигу по боевой робототехнике во всем Татарстане. Будем с центром в Казани в IT-парке, будем проводить соревнования и, соответственно, отбирать такую лучшую команду Татарстана, которая будет представлять на всех других турнирах.
2: Это вот, этот бой роботов, когда вот они за стеклом?
4: Вот она здесь. И сегодня как раз она открыта. Сегодня была открытая тренировка для всех желающих.
2: О,
3: звучит невероятно.
2: А я думаю, что там гримит постоянно?
3: Это бой-робот. Боевая робототехника в Татарстане. Представляете, мы находимся у истоков. Да, очень, ее развитие.
4: Да, 100%. Очень модный тренд. И вот мы, мне кажется, попали в точку, заняли нишу. И будем, дай бог, ее развивать.
2: А вот такой пошаговый инструкцию, скажем так. Вот есть ребенок. Вот у какой-то семьи есть ребенок. Со скольки лет можно прийти?
4: Да.
2: Что
4: да.
2: за образование это? То есть куда он должен обратиться? Сколько? 5, 6, 7 лет? 8? Со скольки?
4: Очень хороший вопрос. На самом деле мы где-то от 11-12 лет детишек до 16. Вот это вот 11-12 они начинают учиться, втягиваются. И уже там 13-14-летние дают результаты, участвуют и побеждают. Вот как мы уже проходили эту дорожку, да? Но есть и дети помладше, которые приходят из 8, из 9 лет. То есть нет такого прям сильного ограничения, но мы говорим, что базовое это с 11 до 16 лет. Вот. А какое образование у детишек? У них, если есть навыки работы с робототехникой, не с боевой, а вообще в принципе, то это здорово, и это точно можно здесь применить и развиваться.
2: А это как в формате кружка, что ли? Детство, да. Кружки, вы там авиамодельный кружок, еще какой-то.
4: Я вам так скажу. Молодец. Мы запускаем курсы, платные курсы для детей. Значит, у нас сейчас две группы занимаются. Они занимаются в основном в выходные дни. А если мы говорим про профессионалов, про ту команду, которая вот уже занимается и участвует в соревнованиях, они занимаются здесь вторник, четверг, и абсолютно бесплатно вот мы даем им возможность здесь всю базу, вот, все оборудование, паяльные станции, инструменты и так далее. Все это здесь есть, в том числе и та арена, где можно испытывать.
2: Вот это круто. Да. Все еще и бесплатно, как в старые времена. Вот. Да, мое детство так прошло в Советском Союзе. Здесь приходили, авиамодельный кружок, судостроительный, как это был, так вот, кружочек тоже у нас. Ох, класс.
4: И
2: пойдем.
4: В двух словах, если позволите, еще две инициативы, которые делаем. Мы в первую очередь с Яндекс.Лицеем открываем, значит, в тех филиалах, которых у нас уже есть в районах, значит, совместное направление. То есть мы обучаем. Вернее, Яндекс обучает преподавателей в районах, вот, преподаватели, которые работают вместе с IT-парком, так скажем, да, и они будут обучать, вот, начиная с октября месяца, в школах преподавать, ну, программирование. Вот это, я считаю, что очень здорово, потому что сейчас много платформ, но вот таких офлайновых платформ, да, когда с ребенком вот именно работают, да, не так много, и вот профессиональный подход Яндекса именно, да, и с их опытом, знанием, то есть они обучают этому профессионально преподавателей, которые уже работают с детишками, вот. Ну и плюс мы хотим с 8-классниками-11-классниками проводить некие такие хакатоны под задачи, значит, района, то есть у кого какие в районе есть проблемы, либо у социальной сферы, например, либо у предпринимательской сферы. Мы эти запросы собираем, работаем с детьми, они условно создают такие маленькие стартапы, решения, предложения, чат-боты, сайты, все, ну, для того, чтобы решить эту задачу. Вот. И потом самые лучшие как-то будем награждать, чтобы ребята приучались к технологическому предпринимательству и в дальнейшем, значит, и пользовались этими навыками и монетизировали, и становились предпринимателями.
2: Это великолепно, да. Потому что если ребенок будет уметь создавать уже чат-бот, действительно, приложение создать, это сейчас же это все хорошо монетизируется.
3: Ты знаешь, Фарид, у меня полное ощущение, что я нахожусь в каком-то фантастическом фильме, а это ведь наша реальность.
4: 100%.
3: Да, и мы сегодня находимся в IT-парке имени Башира Рамеева. Благодарим нашего гостя Власова Руслана Игоревича за организацию этого потрясающего мероприятия, организацию этого робот-турнира, за то, что вы на своей площадке объединили тысячи детей, интересных людей. У вас тут тепло очень интересно, и мы будем рады всегда.
4: Работаем с детьми. Они условно создают такие маленькие стартапы, решения, предложения, чат-боты, сайты, все, ну, для того, чтобы решить эту задачу. Вот. И потом самые лучшие как-то будем награждать, чтобы ребята приучались к технологическому предпринимательству и в дальнейшем, значит, и пользовались этими навыками и монетизировали, и становились предпринимателями.
2: Это великолепно, да. Потому что если ребенок будет уметь создавать уже чат-бот, действительно, приложение создать, это сейчас же это все хорошо монетизируется.
3: Ты знаешь, Фарид, у меня полное ощущение, что я нахожусь в каком-то каком-то фантастическом фильме, а это ведь наша реальность.
4: 100%.
3: Да, и мы сегодня находимся в IT-парке имени Башира Рамеева. Благодарим нашего гостя Власова Руслана Игоревича за организацию этого потрясающего мероприятия, организацию этого робо-турнира, за то, что вы на своей площадке объединили тысячи детей, интересных людей. У вас тут тепло очень интересно, и мы будем рады всегда здесь присутствовать в качестве

0: Да, и мы сегодня находимся в IT-парке имени Башира Рамеева. Благодарим нашего гостя Власова Руслана Игоревича за организацию этого потрясающего мероприятия, организацию этого робо-турнира, за то, что вы на своей площадке объединили тысячи детей, интересных людей. У вас тут тепло очень интересно, и мы будем рады всегда здесь присутствовать в качестве открытой студии БИМ-радио.
1: Пусть робо-Казань процветает, это же получается первая робо-Казань.
2: Да.
1: И дай бог еще будет 5-е, 10-е, 15-е, 20-е.
2: Приложим все усилия. Спасибо вам большое, что всегда откликаетесь и вот организовываете такое классное пространство, где можно общаться со всеми жителями Татарстана.
0: Да. Спасибо. Спасибо.
1: Нам очень приятно. Следующий Руслан Власов.
2: Да.
0: Директор технопарка в сфере высоких технологий. Это государственное автономное учреждение IT-парк.
1: Спасибо вам большое.
2: Спасибо, до свидания.
1: До свидания.
0: До свидания.
1: Ну что, друзья, ну и мы с Леночкой Медовой тоже.
0: Да, нам пора тоже, да, говорит уже, честь знать, как говорится, потому что студия на Тукая 91 сейчас уже инициативу принимает. Вечернее шоу «Трубим» Петра Ярослава готово выйти в эфир. Ребят, вам слово, вам прекрасного вечера,
1: да,
0: и всем нашим слушателям.
1: И тоже с праздником вас, ребят.
0: С праздником, наши любимые.
1: Все, всем пока. Лена Медова, Фарид Галимов, пока.
0: Открытая студия. БИМ Радио. День радио и связи.
3: Сегодня день радио.

0: Make my day. На часах 17:00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим. На часах 17:00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Сегодня праздник, все это радио.
2: День радио.
1: Ну, славьте, господи. Мы всем в эфире. Здравствуйте.
2: Спасибо. Да, всем здравствуйте. Спасибо нашим коллегам, которые только что Фарид Галимов, Лена Медова и всем причастным, кто был только что в студии в IT-парке.
1: Ну и всех, конечно же, радищиков и всех, кто связан со связью. Всех поздравляем с профессиональным праздником. Ярослава присоединяется к поздравлению. Что будем делать, коллега?
2: Смотрите, сегодня день радио. А Петр Нежинский.

0: Ярослава, мы здесь, конечно же, с... Но я просто сегодня под этот трек скакала.
1: И... Что вы говорите?
0: Мне хочется, да, еще скакать.
1: Скачите.
0: Так, вечером. Так, подождите. Тема, значит, сегодня день радиосвязи. И вот Сергей Белов, мне сегодня мы ехали, он говорит, давай, говорит, какую-нибудь тему такую к радио. И говорит, а что если вам сегодня обсуждать мифы про БИМ-радио? Кроме коммерческой тайны, конечно. То есть наши радиослушатели сегодня пробки ожидаются.
1: Угу.
0: На дорогах. Угу. И будет не просто стоять в пробках, а тут, вы знаете, вы можете задавать интересующие вас вопросы про БИМ-радио, про ведущих БИМ-радио, про закулисье БИМ-радио. А мы будем с Петром отвечать и выкручиваться.
1: Ну, если мы знаем эту информацию,
0: да,
1: а если не знаем, то что тогда?
0: Ну, например, какие-то мифы же есть там, то, что радиоведущие, например, бездельники.
1: Ну, давайте такие. Про мифы, которые существуют с радиостанциями. Ну, тут не только радио, телевидение же, в общем-то.
0: Да, Петр, кстати, Нижинский работал и на телевидении, поэтому есть про что рассказать. Вы,
1: есть.
0: Вы пишете какой-то...
1: И коллег тоже поздравляю всех, с кем работал.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите нам сегодня. Мы будем с удовольствием отвечать на ваши вопросы. А еще в этом части будем принимать звоночек по блокноту понятий. А,
1: ну, правильно, понятно. Пора.
0: И что ты еще хотел?
1: Ну, а что, напомним, что Макс, Телеграм, заряжены, пожалуйста. Еще раз, плюс 7-9-2-7-2-42-8. Вот эти вот заветные циферки. Пользуйтесь, и будет нам всем счастье.
0: Сегодня мы, да, ничего не спрашиваем. Спрашивайте вы. Мифы про БИМ-радио, про ведущих, про закулисье работы на БИМ-радио. Пишите.
2: Вечерний Трубим.
1: А я вам вот еще такое расскажу информацию о том, что БИМ-радио и Диалог Авто представляет новый проект «Маршрут Великой Победы». 8 мая. Встречайте утроменов на улицах родного города. Они будут курсировать на современных автомобилях с посещением памятных мест воинской славы. 8 мая. Слушайте прямые включения и станьте первыми, кто найдет нашу колонну. Победителей ждут праздничные наборы и сертификаты. Почтим память героев вместе. Ну а теперь информация на правах рекламы. Майская распродажа в Диалог Авто. Выгодно до 1 000 000 рублей на 16 брендов в 6 городах Татарстана. Кредит от 0,01% при взносе от 50%. Срок до 10 лет. Без справок о доходах. Купи онлайн с доставкой до дома. Успей зафиксировать выгоду, пока идет май. Пиши «Майская распродажа» в специальном чате «Диалог Авто» в Телеграм или Макс. Или узнай подробности в отделах продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Росбанк» и другие банки-партнеры. Изучите все условия кредита на сайте rosbank.ru в разделе «Автокредиты». Подробности об организаторе акции, правилах и моделях на сайте dialogauto.ru. Реклама. ООО «Диалог Авто». ОГРН 113-168-927-41. Казань, 18+.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка-гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк «Семья» и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
7: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
8: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-3505. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-3505.
9: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
10: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай. Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
11: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: А я вот с удовольствием напомню еще раз номер телефона в студии 292-102-8. Ярославушка уже достала свой блокнот понятий, хочет все понимать про автомобили, поэтому, уважаемые автолейди и автоджентльмены, позвоните, пожалуйста, 292-102-8 и на простом, так сказать, человеческом языке расскажите ей про какую-нибудь деталь авто.

0: решили, что невеста позвонила своему бывшему и сказала:
1: «Зая, я такая белая, зви меня отсюда».
2: Какой-то...
1: А вот этого не надо, не надо.
2: Шоу «Цепелявый цепелявый».
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Ярослав!
1: Сабину, например, Сабина там.
0: Сабина. Сабина, кстати, сегодня приходила в открытую студию с Ярославчиком, я слышал. Вот, вообще, кстати, коллегам большое спасибо, низкий поклон. Отлично поработали, здорово. И люди счастливо посмотрели, как работают ведущие в эфире. Это же очень весело, круто. Кстати, хочу передать пламенный привет тому самому водителю, который меня сегодня добросил для любимой работы. Он говорит, едем, слушаем. Кстати, вот мы с ним бим-радио. Я где слушал-то? Он такой едет, в зеркало заднего вида смотрит, говорит... И вас, Петр, с праздником.
1: Приятно.
0: Да, да, конечно. Конечно, спасибо большое. Спасибо.
1: Щечки покраснели у Петра Нежинского только что. Это не потому, что я тут сижу. В этом самом... Иногда это делаете...
0: Lady in Red.
1: Lady in Red я сегодня, да. Это меня вот мой Сережа вдохновляет. В общем, смотрите, сегодня тема эфира – это мифы. Про бим-радио, про работу,
0: да, на бим-радио,
1: про радио, да. Мы, конечно, не такие уж прям специалисты,
0: ну,
1: но
0: да.
1: На какие-то мифы сможем развеять, на какие-то вопросы сможем ответить. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
0: Можем и про телевидение рассказать немножко.
1: Задавайте вопросы, которые вас интересуют. Сегодня тот самый день. Кроме, конечно, коммерческой тайны, либо мы что-то не знаем.
0: Но... Это да.
1: Здравствуйте, с праздником вас. У меня есть несколько вопросов. Итак, вопрос номер один. По каким критериям отбираются ведущие на ваше радио?
0: Оу, интересный вопрос.
1: Отвечайте.
0: Ну, знаете, приходишь, это показываешь справку. Говорит, вы нам подходите. Ну вот, по-хорошему немножко должны быть, знаете, ну, по-хорошему, я же про справки-то шучу. Ну, конечно, харизма — это раз. А во-вторых, я хотел сказать, по-хорошему чокнутый немножко человек должен быть. Любить общаться с людьми, любить музыку, любить что-то рассказывать. Интересно рассказывать при этом.
1: Знаешь, как я, наверное, многие думают, что Ярослава, как пришла на собеседование на бим-радио, здравствуйте!
0: Кайфуйте!
1: Но нет. А нет, на самом деле, вот здесь второй вопрос. Как вы попали на радио?
0: А.
1: У меня история, наверное, покороче будет, чем твоя.
0: Да, давай, рассказывай.
1: А я обучала в школе радио в свое время. И пришло, значит, то, что на альметьевское шоу, «Альмет на завтрак», нужна ведущая к Махмуду Аракаеву. Нас предупредили, что тот еще фрукт. Типа, не стремитесь туда. Я так хотела, так хотела. Мы все подали заявку. Было очень много заявок. И вот мне как-то звонят и говорят, Ярослава, мы вас выбрали. Приходите к 7 утра. Я, конечно, ну, 7 утра, вы что? Но я пришла. И вот так вот я попала на радио. Через год меня взяли на казанский эфир.
0: Круто.
1: Круто. А ты?
0: Кто-то назад пишет, все равно Ярославу не переорете. Да переору. Зачем просто это делать-то? Я-то в группе ору. Не забывайте, у нее еще женский голос, он повыше. С праздником вас, дорогие наши ведущие, любимки. Всего хорошего и благ. И самое главное, кайфуйте. Вот сделайте.
1: Кайфуйте!
0: Отлично.
1: Как вас... вы попали на радио?
0: Я совершенно случайно. Ну, вообще, конечно, случайности, говорят, не случайные. Я никогда не стремился работать на радио. Не было такого желания. Вот. Ну, музыку любил. Просто как-то в беседе с одним товарищем на сковородке.
1: Это
0: напротив КГУ такая лавочка, да. Но он был барабанщиком в другой группе, а я был гитаристом в другой группе своей. Но мы общались. Вот. И что-то разболтались. А я в то время был... Страшно сказать, риэлтор.
1: Реально?
0: Рыли. Ничего не продал. Мне скучно было, неинтересно. И вот он говорит, слушай, а ты же как бы там театральный бэкграунд у тебя есть, там все дела. Опять же, ты там в группе занимаешься, поешь, тырым-пырым, то есть музыка, ну, связанная. Я говорю, ну, да. Он говорит, и речь у тебя поставлена. А приходи-ка к нам на радиостанцию, мы тебя попробуем записать как диктора. Ну, я не буду называть эту радиостанцию, чтобы как-то, да, сохранялась все-таки,
1: конечно,
0: определенная корректность. Вот. Я пришел, мне дали кучу всяческих текстов, чтобы почитать, да, и я просто с детства любил пародировать.
1: Ой, я тоже.
0: И я начал пародировать. То таким голосом скажу, то сяким голосом скажу. Мне там уже там за стеклом, а это же за стеклом происходит, в мертвой комнате так называемый. Говорит, а вот так можешь, а вот эдак можешь, а вот так прочитай.
1: А какая твоя короночка в пародиях?
0: Слушай, ну я уж сейчас не знаю, наверное. Это раньше,
1: ну,
0: я часто
1: Сквидварда
0: этим занимался. Кроме Сквидварда. Сквидвард пусть будет. Пусть будет Сквидвард.
1: Давай еще побалуем наших радиослушателей Сквидвардом.
0: Но это так вот, видишь, не делается. Вот как-то это надо войти в этот вот. И я просто к чему, да? Я потом, когда вышел из этой комнатушечки, где стоял микрофон, ко мне подошел один молодой человек. Рустика, если ты меня слышишь, погремух перец у него была. Он говорит, пойдем-ка, выйдем на улицу. Ну, немножко я тогда вредил здоровью, он тоже. Вот, повредим здоровью. Он говорит, а ты не думал никогда на радио работать? И я говорю, нет. А хочешь попробовать? И я говорю, а почему бы нет? Быть риэлтором мне показалось настолько скучным, а радио настолько весело. Вот с тех пор я в этой индустрии, скажем так, и засел.
1: И вот здесь спрашивают, что именно принято записывать на пробу голоса. На пробу голоса это, наверное, демо. Демка, да, должна быть какая-то. Ну, там все должно быть. Нужно показать себя в разных жанрах. Например, новости. Итак, внимание, в метро. Вот это все. Потом, значит, что-то. Доброе утро, как вы можете утром, например, взбодрить людей. Какая-то энергетика, да? И что-то такое нейтральное. Пробки еще можно записать. Погоду.
0: Да, вообще, на самом деле, нужно обладать недюжим спектром знаний определенных. А для этого нужно постоянно быть в информации, читать, знакомиться и понимать вообще, как устроена там музыка, как устроены те же самые новостные какие-то каналы. Потому что радиоведущий должен быть интересным. А чтобы быть интересным, нужно быть самому и интересоваться многим. Но это у меня уже из преподавательской деятельности вот эта история пошла. Вы же учились там, где я преподавал.
1: Вот это, кстати, тот самый случай. Да, Петр Нижинский преподавал там, где я учился. И представляете, мы вместе сидим, ведем шоу «Вечерняя труба».
0: Обалдеть, обалдеть.
1: Это очень круто.
0: Кстати говоря, на Бим-радио я попал, вот я сейчас признаюсь, на самом деле благодаря Махмуду Аракаеву.
1: Да.
0: Махмуд, прям пламенный привет, конечно же, с праздником,
1: он
0: с Днем Радио.
1: Он сейчас за стеночкой сидит.
0: Да, я знаю, там они тоже ведут эфир. Просто, ну,
1: давай дойдем, его обнимем сейчас.
0: Обязательно. Мы были, конечно же, с ним знакомы, да, вот эта вся тусовка, вот эта радийно-музыкальная. Комрад Листков, опять же, да, Владислав, он музыкант, мы больше с ним общались.
1: Суть такова, что мы с тобой оба попали на Бим-радио. Правда, я не благодаря.
0: Благодаря Махмуду.
1: Но он мой первый открыватель.
0: Ну, скажем так, не было бы навыков, я бы не попал, наверное, на радиостанцию вообще.
1: Согласна.
0: Но прозвучал просто звонок, я смотрю телефон, Махмуд Аракаев. Думаю, чё? Да ладно? Никогда не звонил.
1: Вредить здоровье на нём вместе.
0: Подожди, никогда не звонил вроде бы. А чё это вдруг? Вот, и мы вот созвонились, пообщались, и вот теперь я уже четвертый год на Бим-радио.
1: И вот мы вместе.
0: Такие плюс 7, вот истории.
1: 9-8-2-42-102-8. Мифы про Бим-радио. Кроме коммерческой тайны, мы, конечно, вам сегодня готовы рассказать, задавать свои вопросы про работу на радио, про работу на телевидении, про ведущих. Что-то вам может интересно знать за кулисы именно Бим-радио. Конечно, вы можете прийти на экскурсию.
0: Да.
1: А также можете вот что-то спросить такое эдакое. Мы с Петром Нижинским с удовольствием для вас сегодня поотвечаем на вопросики. Пишите нам. Здрасте всем. Здрасте.
2: Бим-радио.

0: У меня есть такая для вас информация, дорогие слушатели, о том, что в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне цикл программ «Память поколений. Ратный подвиг» продолжают внуки. Размещайте в официальной группе БИМ-радио ВКонтакте в обсуждениях группы в теме «Память поколений» рассказ о своем ветеране, участнике Великой Отечественной войны или специальной военной операции. И мы расскажем о вашем герое в прямом эфире БИМ-радио. Все это для лиц старше 12 лет. Расскажите историю вашей семьи вместе с БИМ-радио.
1: Реклама на БИМ-радио. Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
2: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
3: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Ищете выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова 5.
3: «Татмак» от всего сердца поздравляет казанцев и гостей города с самым светлым и важным праздником – Днем Победы. На протяжении многих десятилетий в этот день мы вспоминаем великий подвиг нашего народа. Низкий поклон героям, отстоявшим нашу страну. Спасибо вам за счастье и мирную жизнь.
4: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
5: Готовьте мангалы. Фирменной сети «Агросила» жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам Кулахмета 18, корпус 1, Гореева 3, Магистральная 15, Сабит 2А. «Агросила». Вкусные покупки для вашего пикника.
6: Не грузятся картинки. Не читаются посты? Пропали клики и лайки?
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Ну что же, давайте посмотрим, что происходит сегодня вечером.
2: Должна была сказать Ярослава, но скажу вам я. На данный момент у нас до плюс 20 градусов. Ясно, без осадков. Погода просто великолепная вообще. А ночью до плюс 14 тоже ясно, осадков не ожидается. Завтра, 8 мая. Утречком будет ярко солнышко. Ну, а вот днем и вечером уже облачно. Правда, с прояснениями. Температура воздуха днем завтра плюс 25, плюс 27 градусов. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
3: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но Бим все исправит.

0: Вот такой вот?
1: Ну такой, чтобы ритм
0: был. Шел и пришел. Микрофон включили.
1: И нашел.
0: Да, вот так вот. Пример.
1: Ну, в общем, да, в следующем выходе ждите от нас что-нибудь интересненькое. Тема эфира сегодня — мифы про БИМ-радио, мифы про телевидение вообще в целом.
0: Вообще про радио, да.
1: Да, там про радиоведущих, какие вот казусы случались, тут вы спрашиваете. А мы с удовольствием, плюс 7-9-2-7-2-42-8 с Петром, будем отвечать на ваши вопросы, если знаем, если умеем, если можно, конечно.
0: Ну и, конечно, не будем заходить на территорию там коммерческой информации, коммерческой тайны, вы уж поймите правильно, мы люди тактичные.
1: Короче, тут Александр спрашивает, когда-нибудь забывали выключить микрофон, уходя на музыку? У меня было один раз, это было с Петром, в общем, история была такова. Я, значит, кричу, ну что-то у нас тут в тему было, мы же шутим за эфиром. Я, значит, кричу, кончай! Кончай! А один слушатель пишет, Кевин, по-моему, это был, написал, Ярослава, вы не выключили микрофон, и говорили, включай, включай. Думаю, слава тебе, Господи, он
0: не совсем включай, она
1: кричала. Не так услышал, вот был такой. Но у нас с Петром это было один раз. Тебе, наверное, много раз было, да?
0: Ну, на самом деле, за радийную карьеру, да, много чего происходило, много чего случалось. И знаешь, что я могу сказать, что огромное спасибо выразить нашим слушателям, которые прям такие внимательные, что аж просто красота. Они сразу выключите микрофон. У вас включен микрофон. Выключите микрофон. Конечно, бывало. Иногда, знаешь, просто, ты уж, ну, понимаешь, да, мы же сами все кнопки-то нажимаем, дорогие наши слушатели. То есть, и выставляем вот это все, звуки, которые вы слышите. Иногда просто... То ли в пылу каком-то там, ну, не знаю, настроение хорошего. У нас пошла хорошая шутка. Выпустил песню и забыл выключить микрофон.
1: Один раз Ботанин сидел в эфире, я слушала дома. И вот слышу, он не выключил. Думаю, ну, пожалуйста, цензурно хотя бы выражайся. Сама его набираю. Жаным, микрофон. А на колонке же отставание.
0: Да-да-да.
1: И он такой...
0: Ну вот, на самом деле, действительно, надо просто сдержать себя, не уходить ни в нецензурщину.
1: И вот спрашивают, ругались ли матом в эфире? Но я нет.
0: Ну, бывало, конечно, всякое бывало. И слушатели, бывало, ругались.
1: Да, кстати.
0: И мы, бывало, ругались, когда в микрофон забываешь. Но, знаете, благо в чем состоит, что микрофон имеет направленную кардиолу. Вот так вот. Поэтому он улавливает только то, что идет непосредственно от рта вот в эту мембрану. Вот чуть в сторону, видите, вы меня уже слышите хуже.
1: Поэтому, когда
0: я матерюсь вот здесь.
1: А я когда кричу, я делаю и двигаюсь.
0: Да нет, шуть, мы вообще не материмся никогда, мы слов плохих не знаем.
1: Ну, мизинчиком об кровать от святой, извините.
0: Да, и потом говорит, ой, какой боли, какая боли. Аргентин, Ямайка 5-0.
1: Привет, Бим, с праздником вас. Здравствуйте, спасибо. На телевидении есть байка, что ведущие ведут эфир наполовину в нижнем белье, надевая только видимую часть одежды. Как у вас обстоят дела с дресс-кодом, зная, что вас никто не видит? А давай трансляцию включим. Я сегодня в красном платье, реально в красном платье, и босоножки у меня. Петр сидит в рубашке.
0: Я даже не сказал, что она красная, она такой бордо немножко с оттенком. Вишневый, наверное, больше. Вот, цвет очень глубокий, цвет красивый. Цвет красивый. А это, кстати, не байка, я вам скажу так, про работников телевидения. Это история про новостников.
1: Давай включим трансляцию. А где телефон?
0: Да, все, уж уперли. Альберт Вячеславович утащил. В общем-то, когда лето, жара, вы же видите их в телевизоре, они сидят в пинджаке, в рубашке, в галстуке, да?
1: Испарина на лбу.
0: Вот. Ну нет, там гримеры работают, как бы, поэтому ну, пудра там, что это наносится, чтобы не блестело лицо. Вот. А под столом, да, человек может сидеть в шортах и в сланцах. Ну, бывает такое.
1: Я просто села.
0: Ну, жарко.
1: В шортах и в сланцах.
0: Что поделаешь-то? Вы знаете, плюс какой огромной работы на радио, тебя здесь вот не видят. Вот она говорит, давай трансляцию включим. А в этом как раз потрясающий огромный плюс. Потому что была у меня история из жизни, когда я работал на своей одной из первых радиостанций. Я попал под жуткий ливень. Просто стеной. Просто вот как будто включили какие-то краны, да, и... То есть я был... Насквозь мокрый. Весь. Но я долго не думая в студию пришел, включил батарею, кондиционер. Наднялся на пульсников одних. Вот, и сидел в студии, сох и отогревался. Но самое интересное, что в этот день на ту радиостанцию приехали гости из то ли Сочи, то ли с юга, то есть по обмену опыта. Вот они, понимаешь, они так заходят. А здесь у нас студия, здесь у нас работают ведущие. И такая картина.
1: А я там говорю, ты.
0: Здравствуйте. такие вот истории бывают.
1: Василий записал голосовой, но, к сожалению, не могу его перевести в текст. Василий, что у вас там на 9 секунд? Будьте добры, напечатайте,
0: да,
1: пожалуйста.
0: Да. Вот еще Эля написала. Наверное, важна дикция. Порой слышишь шепелявого диджея. Вот интересно, где вы, какой порой его слышите? Конечно, дикция — это очень важный момент, безусловно. Но, с другой стороны, если у человека есть определенные какие-то особенности речи, даже если он
1: картавит,
0: чуть-чуть шепелявит или картавит, или, знаете, незабываемый вечер, как это, картавый тамада заика на ваше мероприятие. Вот никогда не забудешь такое. Из этого можно сделать, на самом деле, большой плюс. Вот так вот развернуть. Но, в принципе, да, конечно, Эля, вы совершенно правы. Дикция важна.
1: Ярослава, Петр, с праздником, спасибо большое. Всегда мучил вопрос, а если кто-нибудь ночью на радиостанции, или все в автоматику переходит до утра, или все же кто-то присутствует в студии, контролирует ночной процесс?
0: Ну, слушайте, во-первых, это коммерческая информация, скажем так, уже в поле зрения непосредственно радиостанции, мы ее разглашать не имеем права. Скажем так, конечно,
1: все под контролем.
0: Все контролируется, безусловно, да.
1: Добрый вечер. Много ли было гостей на радио, на которых хотелось бы наорать, выгнать из эфира или что-то из этой темы?
0: Отвечайте. Почему вы на меня
1: смотрите? А я на всех ору.
0: Она всегда орет.
1: Да, кстати, к нам приходит, вот завтра на нас придут гости, которые занимаются квартирами ВТБ, по-моему.
0: Ну, хорошие ребята, да.
1: Да, хорошие ребята, и они как-то пришли, и мы тут тоже с ними такие ла-ла-ла-ла-ла. Ну, как со своими просто. Мы рады всегда, когда к нам приходят гости. И вот мы начинаем с ними шутить. А они-то пришли только что.
0: Серьезные вещи еще рассказывать.
1: Да.
0: Немножко не подготовились к нам.
1: И мы такие, чё-на-на-на. Ну, мы-то, наоборот, как старые добрые друзья, и это всегда приятно. Они тоже смотрят, улыбаются, наорать, поэтому только в хорошем смысле этого слова.
0: Ну, и на самом деле мы же понимаем, да, что вы тоже как бы... Это наша профессия. Зачем нам орать на гостя? Ну, как бы это просто негостеприимно, вот, ну, так вот скажем.
1: Он же нашел время, пришел,
0: да,
1: к нам.
0: Да, он делил свое личное время, пришел что-то рассказать. Мы с удовольствием послушаем, познакомимся.
1: Добрый вечер. Кто у вас шоу «Шепелявых» записывает?
0: А, это компания «Шепелявый Инкорпорейтед». Слушайте, ну, по-моему, не соврать, шоу «Шепелявых» идет уже прям не одну, там, даже пятерку лет. То есть это такой бренд, который вот в свое время действительно появился на радиостанции, он никуда не уходит, и это замечательно, слушаешь, иногда прям, ну, я иногда улыбаюсь. Но это же, это, мне кажется, знаешь, откуда пришло? Мультфильм, помнишь, такой падал прошлогодний снег?
1: Да.
0: Вот, по-моему, вот оттуда вот немножко, это какой хороший половичок был. Что-то такое вот есть. Ну, считайте, это фишка радиостанции. Очень узнаваемая.
1: Это да. Так, а кому пришла идея создать БИМ-радио, и кто воплотил ее в жизнь?
0: О, и на меня показывают рукой. Это надо нашего автора идеи приглашать сюда.
1: Надо приглашать,
0: Вячеслав,
1: конечно.
0: Вячеслав Юрьевич.
1: Но надо о нем рассказать. Вячеслав Юрьевич Долгополов, здравствуйте, добрый вечер. Кстати, у нас всегда
0: слушает. Дай бог
1: слушает.
0: Здоровья.
1: Да, да, да, дай бог. Какую песню хотите, Вячеслав Юрьевич, послушать у нас в эфире БИМ-радио?
0: Давайте что-нибудь из рока.
1: А давайте что-нибудь из 80-х.
0: А давайте что-нибудь из блестящих, вот почему бы нет. Я вот так смотрю, сейчас у меня на плейлист вот это. А я все летала.
1: Давай апельсиновую песню. Сломаем систему.
0: А я все летала, давайте полетаем немножко.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Сегодня вы нам задаете вопросы, мифы про радио, про БИМ-радио, про жизнь ведущих за эфиром. Я вот сейчас найду телефончик и обязательно включу трансляцию.
0: Ну, давай, давай, хорошо. Но поддержим вас музыкально прямо сейчас.
2: БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: на высоте 6 метров.
1: В Мисти Парке!
2: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
1: В Мисти Парке!
3: Огромный Мисти Парк. ТЦ Мега. Проспект Победы, 141.
0: Это круто!
4: ИП Жуличев, НА, 0+.
5: Спонсор шоу «Утромены».
6: ООО «Акбарсдом».
7: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
8: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
9: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
10: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
11: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.
12: Вчерашний вечер из-под воротни. На вся согласен.

0: еще там слова нужны.
1: А вот как раз-таки Милюша нам пишет, да, по теме эфир, напомню, мифы про БИМ-радио, мифы про радио, миф про телевидение. Сегодня день радио, напомню. И, может быть, есть какие-то вопросики про закулисье. Я не смогла найти телефончик, потому что он сегодня уезжал на выездную студию.
0: Да.
1: Даже телефончик больше сегодня видел. Нет, сегодня много видела. Ой, столько сегодня видела, боже мой.
2: Не так, рассказывайте.
1: Есть ли фраза, которую ведущую... Ведь там видеть надо. Есть ли фраза, которую ведущие говорят слишком часто? Вот ведущие...
0: Это ну, самое.
1: Нет, ну, это как, так, как бы так сказать. Вот к нам Лейсан Батрединова уже пришла, у нее вот эта фраза вот,
0: на минуточку.
1: Да. А, кстати, Лейсан тоже обучалась на радиоведущую.
0: Это моя студентка.
1: А в итоге здесь сижу я.
0: Обалдеть, представляете?
1: А у нас вот, я даже не знаю, может быть, у нас тоже. А я ору просто, Милюша, а Петр...
0: А не, Петр... на самом деле у каждого ведущего есть, ну, такое немножечко слово «паразит». Вот у меня вот, я замечаю, что бывает на самом деле, Альберт часто говорит,
1: а я?
0: Ребятушки-котятушки.
1: А я? А,
0: ну, ты кричишь, надо немножко присмотреться. То есть оно все равно такое
1: то
0: словечко-то присутствует.
1: То есть мы с тобой год вместе, и ты не присмотрелся?
0: Еще скоро отмечать будем, да?
1: Мы с тобой год вместе. Так, ну, еще нас, во-первых, поздравляют. Что бесит диджеев больше всего в эфире?
0: А, что бесит
1: я не буду
0: диджеев больше
1: вопрос.
0: Всего в эфире? Вопрос такой, с подвохом, что ли?
1: Ну, чтобы никого не обидеть.
0: Ну, бывает иногда, что-то и раздражает. Мы же тоже люди.
1: Да даже песни бывает раздражают.
0: Вот это в первую очередь меня бывает, как бы триггерит. Какая-нибудь вот, как что-то там ставил-то недавно. Гнусявый ты пел.
1: А я... А, Шатунов. Это Шатунов же, Юрий.
0: Это у нас просто это профдеформация определенная присутствует.
1: Идет любовь, как дым. Созрел вопрос. Гимн БИМ-радио. Кто вам его пишет? У вас есть шедевры, типа «Давай, БИМ-радио, огонь».
0: Ой, это вообще, это знаешь, в 90-е гремело прям вот просто. Я ездил на фестиваль театральных коллективов России. Начал тогда, нескромно.
1: А ты сможешь его найти вот сейчас?
0: Сейчас вряд ли. Попозже чуть-чуть я постараюсь
1: поищем,
0: найти.
1: Булат.
0: Поищем, да. И там тоже, когда была дискотека всех театралов, да, включили дискотеку «Аварию». И, конечно, команда, приехавшая из Казани, пела «Давай, БИМ-радио, включай». БИМ-радио. На нас так ярославцы смотрели. Типа, ребят, вы что, совсем кукумки? Ты просто не в курсе, что у нас есть такая крутая станция в городе.
1: А, с праздником, Петр, с днем радио.
0: Спасибо. И вас, Ярослава, тоже.
1: Спасибо. Спасибо. Так, есть еще, подождите, вопрос, я от Булата не дочитала. Гимн и БИМ-радио пишут разные люди. Вот, например, на 30 лет написал гимн я совместно с текст, совместно с «Волга-Волга».
0: Вот так вот.
1: Да, это Катар 102.8 FM, мир прекрасен вокруг. Вот
0: тут
1: этот.
0: Знаете, сколько талантов? Таланты талантами погоняют.
1: Случались ли у вас служебные романы?
0: Хо-хо-хо.
1: Конечно.
0: Давайте лучше на гороскоп уйдем.
1: Все, пора нам на гороскоп, так бы поболтали бы, да.
0: Ну ничего, мы еще раскроем эту тему, не переживайте.
3: БИМ-радио.
4: Гороскоп на БИМ-радио. Без возрастных ограничений.
5: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
6: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
7: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, времени на раздумья будет мало, но ваша молниеносная реакция будет безупречной. Тельцы, звезды подарят вам абсолютную концентрацию и невероятное ясное понимание вещей. Близнецы, наступает активный период для работы и отдыха, решение большого количества дел своих и чужих. Раки, вам придется сопровождать людей, следить за процессом, это день для внимательных. Львы, возможно, вы будете вызывать зависть, но у вас уже есть иммунитет против этого. Девы, вам захочется спасти мир, осчастливить близких и даже незнакомых. Весы, уже с утра может проснуться настрой творить добро и проявить силу. Скорпионы, под угрозу попадут отношения с любимым человеком. Попробуйте решить это по возможности быстро. Стрельцы, вы будете стремиться к новым знакомствам, и они вот-вот произойдут. Козероги, вероятно, вам предстоит выяснять отношения с соседями или начальством. Водолеи, вас ожидает день чистый, как белый лист. Сейчас возможно все. Все, что угодно. Рыбы, включайтесь в работу активнее. Все дела надо непременно сделать с утра. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачного дня.

0: Хрущевые заметки на Бим-радио.
1: Ну все, прискакали все, шум-гам начался. Вот это ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. С открытой студии приехали наши коллеги. Все друг друга обнимают, поздравляют. Ну а я вам расскажу о дорожной информации. 7 баллов, серьезные пробки, между прочим, сейчас в городе. Крупные, рассказываю, где расположились. В 41 минуту продолжительность вот самой крупненькой. Находится она на улице Габдулы-Тукая, улица Бурхана Шахиди, Саидгалиева, от Татарстан до Ташаяк. Еще раз, 41 минуту вы там потеряете. Улица Карла Маркса, улица Батурина, от улицы Максима Горького до Большой Красной улицы. 27 минут время проезда. Улица Кировская дамба, улица Саидгалиева, улица Бурхана Шахиди от Несмелого до Чернышевского 24 минуты, также 24 на Московской от Парижской коммуны до Чернышевского. И время проезда в 23 минуты оценивается на улице Островского, улица Мусы Джалиля от Тази Гизата, от улицы Кави Наджми до Бурхана Шахиди. Не сломал язык, видите как. Ситуация на мостах и дамбах. В данной минуте следующая. Ленинская дамба в центр 3 балла, из центра 5. Мост Миллениум из центра 3 балла. Кировская дамба в центр 9 баллов, из центра 3. Третья транспортная дамба в центр 1 балл, из центра совершенно свободно. Совсем скоро услышимся в новом музыкальном часе, а пока продолжим радовать вас отличной музыкой.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Кто тут? Кто тут? Кто тут?
1: Это мы!
0: Кто тут?
1: Это мы!
0: Кто там?
1: Мы!
0: Кто?
1: Это мы!
0: Кто вы?
1: Мы! Это мы!
2: Мы!
3: Даешь драм-н-бейс в массы. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Вот зашли мы в новый час. Всем здравствуйте и добро пожаловать. 18.01 на часик в студии. Второй час вечернего трубима праздничного. Сегодня у всех радищиков и, конечно же, профессионалов в сфере связи и массовых коммуникаций профессиональный праздник, с чем всех, конечно же, коллег и поздравляем.
4: А мы обещали трансляцию. Коллеги из выездной студии привезли телефончик. Пожалуйста, заходите ВКонтакте. Мы начинаем трансляцию, чтобы...
3: немножко показать, да, как это вот...
4: Как это, да, вот сисадмин Лев к нам заходит сейчас тоже, кто подключился.
3: Обычно он впрыгивает такой...
4: Лев, запрыгивай в кадр, давай. Сказал Лев. Можете посмотреть на нашего сисадмина, кстати, да.
3: Да, да, настоящий Лев.
4: Скрипит.
3: Скрипит. Ну... Вот так, чтобы слышно было еще всем, что у нас происходит.
4: Да, потому что просили то, что правда, что на радио можно вообще не париться по внешнему.
3: Ну как это не париться?
4: По внешнему виду? А?
3: Иногда, знаете, бывает так жарко.
4: Да, вот мне Лев сказал, встань из-за стола.
3: Давай.
4: Вот я встала. Я встала. А сейчас все, встань.
3: Да, сейчас самое здоровское для тех, кто это видит, а для тех, кто это слышит, они ничего не понимают, что происходит. Мы тут немножко отрываемся, скажем так.
5: Под музыку моей молодости.
4: Плюс 7-9-8-2-42-8. Мифы про Бимрадио. Заходите в ВК, у нас трансляция. Просто посмотрите, как это происходит у нас здесь и сейчас.
3: Ну, сегодня вы, на самом деле, спрашиваете у нас то, что давно мечтали спросить о работе на радио, телевидении, но стеснялись, может быть. Мы кое-что даже готовы вам рассказать, приоткрыть, так сказать, завесу тайны.
4: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Вы задаете вопросы. Вот какая зарплата у диджея? Ну, по понятным вопросам.
3: Я хотите расскажу такую историю, когда я работал на другой радиостанции, скажу так, намекну, где было все о сердечных чувствах. Мы, кстати, там с Сергеем Беловым вместе работали и познакомились. Вот. Там я, кстати, обучал Камилу Ягудину и Альберта Вячеславовича Ботанина. Оказывается, бэкграунд у меня нехилый. Так вот, позвонил как-то человек, спрашивает, а сколько зарабатывают диджей на радио. А в то время выходил фильм «Пират Карибского моря», вторая часть, по-моему.
4: Смекаешь?
3: Да, вот это «Смекаешь?» Нет, сморкаю. Вот, я говорю, смотрели фильм «Пират Карибского моря»? Мне на той стороне линии человек говорит, да, смотрела. Я говорю, так это снималось на моих островах.
4: Здесь написали то, что сисадмин женский врач.
3: Это смешно.
4: Похож,
3: это смешно. Вот, но это коммерческие тайны, на самом деле, конечно же. Как? Мы же тут

0: Понимаете, жизнь все продлеваем. Со смехом. Со смехом.
1: Без мехов, мы сегодня лето, у нас практически так. Дорогие Ярослава и Петр, поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем Радио. Пусть в ваших эфирах всегда звучит только добрая музыка, интересные гости, отличное настроение. Желаем, чтобы радиоволны приносили вам только радость, а каждый эфир становился маленьким событием для слушателей. Пусть вдохновение никогда не покидает, а творческая энергия бьет ключом. Пусть ваши голоса всегда будут узнаваемы и любимы, а работа на Бимрадио приносит только удовольствие и гордость. С праздником! Пусть эфир будет чистым, а жизнь яркой.
0: Ой,
1: спасибо, Ренат, большое.
0: Красота какая. Спасибо, да, спасибо. А, плюс 7-9-2-7-2-42-2-102-8. Напомню, это наши заветные арабские цифры, которые можете писать либо в Макс, либо в Телеграм, спросить нас что-то. Да, мы вполне возможно вам чем-то... Ну, как видите, как бы мы без утайки достаточно. Да, хорошо, вот сегодня у нас так. Все по лайту. Ну, в смысле, как это, с 1 марта надо говорить. Все налегке.
1: Все по лайку, нам лайки
0: все
1: ставят.
0: Ставьте лайки.
1: Да, подключайтесь. Трансляция у нас в ВК идет. Подключайтесь. Сейчас будет, мы уходим на рекламный блок, а трансляция в ВК, она остается.
0: А что ты там покажешь, да, на это за трансляция? Там секретная сейчас какая-то будет. Там шурум-бурум, понимаешь?
2: Вечерний Трубин. Реклама на Бим-радио. Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
4: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
5: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова, 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь», Арбузова, 5.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225 44 33.

0: 5-174-174.
1: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
2: Рестораны вкусом порадуют вас.
3: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
1: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
2: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
4: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
5: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
6: 211-00-73. 0+.
7: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
8: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, три матраса, шесть подушек, пять мешков. Шков моих игрушек, пару кресел и комод.
9: Кто все это повезет?
10: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 230-93-91.
11: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
12: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Звонок в редакцию.
2: Алло, это редакция газеты «Вечерний спорт»?
3: Да, здравствуйте, что вы хотели?
2: Вы знаете, я прочитал в прошлом вашем выпуске, что на чемпионате мира по футболу английские болельщики в Москве оставят около 35 миллионов фунтов стерлингов.
3: Все правильно, да.
2: А не могли бы вы уточнить, где именно?
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: И сделали, да. Все переживает, что... Ну, финал сделаем, напишем.
1: Я забыла, надо записать где-то все. Память, как у бабки. Доставайте бабки. Будем отдыхать. На вопросы отвечать.
0: Ага. Так что, давайте на вопросы-то и ответим. Есть вопросы?
1: Тут вообще их много вопросов. Все такие, а что, так можно, что ли? Такие начали спрашивать.
0: Можешь, сегодня можно.
1: Сегодня можно все. Твое... Отдельно уже как знак эфира. Какой ай-яй-яй? Что за песня ай-яй-яй?
0: Ай-яй-яй?
1: Да. А какой ай-яй-яй?
0: Не премьер-министр теперь?
1: Ай-яй, все летал. Нет, нет.
0: Вот разные есть. Вот такой вот есть вопрос у нас от Владислава Алексеевича. А вас не бесит, когда вас диджеями называют? Вы же радиоведущий, а не диджеи. Хотите что-то парировать?
1: А мы и диджеи, мы же музыку еще ставим иногда.
0: Вот, кстати говоря, не то, что мы музыку ставим иногда, а скажем вот так вот, по секрету всему свету, что человек, который работает за пультом на радио, в частности, да, он еще должен уметь сводить треки, как диджей в клубе. Вот так вот.
1: Ну да, диджей Славик. МС Мать, Матушка.
0: Диджей Славик, Матушка.
1: Диджей Славик.
0: МС Матушка.
1: Ну, звучит, ну
0: так. Вот, и на самом деле я скажу так. Такая история, почему называется диджей. Вообще, на радио, если быть более полным формулировке, это звучит как R-диджей. То есть R английское, да, радио. А на телевидении это было V-джей. То есть, ну, видео от слова смотреть. Вот так вот. Вот и вся, в общем-то, сказка про белого бычка, как говорится. Там еще какие-то вопросы у нас,
1: да,
0: есть.
1: Да, вопрос к Ярославе. Какой эфир был самый скучный? Какая тема была самой сложной? И когда в автошколу? А зачем в автошколу? У меня есть права, я сама сдала с первого раза, будучи на третьем месяце беременности тогда. Все сама. Я люблю ставить себе задачи и их добиваться.
0: Ишь ты!
1: Да, какой эфир был самый скучный, честно говоря, я не вспомню. Тут, наверное, дело не в скуке, а когда какой-то плохой самочувствие.
0: Да,
1: вареный. Вот, нам написали один раз, это было буквально в понедельник, нам написали, что у нас вареный эфир. Многие согласились.
0: Да.
1: Наверное, он. Это зависит от погоды, от настроения. Причем не только моего, но еще от моего коллеги.
0: Все правильно.
1: И также и под настроение Петра.
0: Это вышки просто врубили, поэтому вареный был.
1: В общем, вот, да. И какая тема была самой сложной? Для меня самая сложная тема, мне кажется, это автомобили.
0: Поэтому у нее есть блокнот понятий, но почему-то никто не позвонил и не рассказал.
1: Вот,
0: матушки Ярославушки.
1: ВКонтакте показывает трансляция. Блокнот понятий выглядит вот так. Вот, все показал.
0: Там человек по понятиям автомобильным живет, понимаете?
1: Не планируете ли поменять расположение офиса?
0: А надо? Можно, а зачем, как говорится?
1: Чтобы что? Добрый вечер, Петр Ярославль.
0: Ярославль? Прекрасный город, кстати.
1: Прекрасный город, в нем еще не была, планирую.
0: Прекрасный город, обязательно посетите там театр имени Волкова. Человек,
1: да,
0: который русский театр.
1: Сереж, ты записываешь?
0: Сделал просто знаменитейшим.
1: Поздравляю вас с Днем Радио, но кроме тех, кого мы слышим, есть еще много людей, кто дает нам возможность вас слушать. Я вот в далеких 90-х закончил электротехником связи на отделении радио и телевидения. Вот. Но хоть и не работал ни дня по специальности, все равно считаю этот праздник своим.
0: И вас с праздником, коллега. Конечно, так оно и есть. Вот Альбина еще давно написала: «Доброго вечера. Бывают ли дни, когда вы не в ресурсе, а эфир вести нужно? Как вы справляетесь?»
1: Что еще раз? Не в ресурсе эфир? А тут просто тебя поздравляют с Днем Радио.
0: Спасибо.
1: А меня не поздравляют с Днем Радио.
0: Бывают ли дни, когда вы не в ресурсе, а эфир вести нужно? Как вы справляетесь? Вопрошает Альбина.
1: Ну вот я, например, прихожу, когда у меня тоже есть... Я такой же человек, как и все
0: абсолютно
1: остальные.
0: Абсолютно.
1: Тоже со своими проблемами. Во-первых, очень поддерживают близкие люди. Это тыл. Это мои дети, мой мужчина, который всегда в меня верит. Я захожу сюда, оставляю все свои проблемы за студией. За дверью студии сажусь сюда и понимаю, что я пришла на работу. Никто не должен даже подозревать о том, что у меня в жизни вообще что-то происходит. Поэтому как-то сама с собой договариваюсь.
0: Вот, видите.
1: Теперь вы, Петр.
0: Вот, иногда коллега может поддержать. Вот приходишь, она там такая: ну-ка, что, какая кислая, сопли подня... А, в основном наоборот же бывает, да? Да нет, на самом деле, действительно. То есть, учитывая, что, опять же, мы работаем в паре, ну, мы и стараемся друг друга как-то немножечко поддерживать. Ну, согласись, такое и есть все-таки, да?
1: Есть, конечно.
0: Вот, рублем. Шучу. Вот, ну и безусловно, конечно же, вот у меня слово паразит, конечно же, видишь, уже сказал много раз его. Стараемся поддерживать себя в хорошем настроении.
1: И улыбка,
0: без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. Скоро, кстати, будем играть. Пишите еще свои вопросы, пишите, которые вы хотели бы узнать о работе радио, о работе телевидения. Всех, конечно, причастных к этому действию еще раз поздравляем.
1: Коллеги, вас тоже поздравляем, да.
0: Да, плюс 792-7240-2128. Хорошая песенка, а потом будем приглашать вас поиграть.
2: БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
2: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова, 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова, 5.
3: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
4: Ваш секрет

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
2: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
3: А слона не хотите? Нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО СЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
7: Реклама ООО «Суварснань». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
8: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КамАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луидор.

0: Шеф-повар из кафе «Аш-Бабай» раскрыл секрет. Теперь они пекут эшпочмаки по рецепту наших прабабушек. Хотите попробовать? Скажите на кассе «БИМ» и сочный горячий эшпочмак с мясом и картошкой подадут вам бесплатно. К любому заказу от 500 рублей. Старо-Татарская Слобода. Каюм-Монастыри, дом 13В. Подробности на кассе. Акция действует до 30 мая 2026 года.
1: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
2: Шустриков.
1: И как он?
2: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
1: Повезло.
3: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
4: Соцсети могут прилечь. А БИМ Радио с тобою всегда. 2-930-800.
5: Ну и, конечно же, на подходе у нас очередная игровая встреча. 2-92-102-8. Это номер телефона в студии. Нам нужно два человека, мальчик и девочка, по традиции. Поэтому звоните прямо сейчас. 2-92-102-8.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Яндекс.Погода в Казани на данный момент плюс 21 градус. К вечеру ожидается плюс 18. Сегодня безоблачно, без осадков. Завтра в пятницу, 8 мая, днем плюс 25 градусов. К вечеру плюс 20, безоблачно, без осадков. Данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
2: Желтые лампочки.
3: Зеленые тапочки.
2: Красные шапочки.
3: Запоминайка на Бим-радио.
4: Такая вот запоминаечка у нас сейчас здесь состоится. На кону у нас, конечно же, есть подарок. Это сертификат в семейный парк активного отдыха. Получит его самый запоминающий.
1: Да, к нам дозвонился Радик и говорит, а во что будем играть? Я говорю, Радик, вы сейчас узнаете.
4: Какая разница? Давайте с ним поздороваемся сначала. Радик, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Радик.
5: Здравствуйте, да.
4: Радик, как день проходит ваш? Все отлично?
5: Все отлично. Вот только припарковался, ставил в... во дворе дома.
4: Отлично. А вы в запоминайку-то никогда не играли, да, я так понимаю?
5: Нет.
4: Сейчас все расскажем в подробностях, не переживайте. Пока познакомимся с вашим оппонентом, это Альбина. С доброго вечера, Альбина, тоже вам здравствуйте.
6: Добрый вечер.
4: Вы как раз нам тут вопрос задавали, да, про вот как в ресурсе-то находиться?
6: Нет.
4: Это другая Альбина. Это другая Альбина. Ладно, хорошо, давайте теперь по правилам, пожалуйста.
1: Итак, у нас есть словосочетания. Их не 10, их намного меньше, потому что, как правило, до 10 еще вообще ни разу никто не дошел. Что нужно сделать вам, дорогие наши сегодняшние участники, Радик и Альбина? Ваша задача — запомнить как можно больше словосочетаний, собрать из них цепочку, начиная с самого первого, и далее подбирать остальные словосочетания, которые мы вам даем. Например, желтые лампочки.
4: Игрок должен говорить: желтые лампочки.
1: Желтые тапочки.
4: Желтые лампочки, желтые тапочки.
1: Желтый пиджак.
4: Желтые лампочки, желтые тапочки, желтый пиджак.
1: В общем, начинаете с самого первого. Если вы по дороге далее, споткнулись, да, начинаете все с самого начала. У вас будет ровно одна минута, чтобы собрать как можно больше словосочетаний. Так, если вдруг у нас ничья, есть суперигра, где мы вспоминаем какую-то поговорку. Сегодня будет малоизвестная поговорка про радио.
4: И, да, конечно же, в игре «Запоминайка» тоже все словосочетания, ну, конечно же, будут связаны с радиостанциями. Вообще с радио. Радик, вы дозвонились первым. С кем хотите поиграть?
5: Давайте с Ярославой.
1: Давайте.
4: Давайте. Как будто заставили мы его прям. Какой вы интересный звук умеете делать, Радик. Здорово. Вы готовы?
5: Да.
4: Я запускаю таймер. Желаю удачи.
1: Вечерний Трубим.
5: Вечерний Трубим.
1: Харизматичная харизма.
5: Вечерний Трубим. Харизматичная харизма.
1: Нетонный голос.
5: Нетонный голос.
1: Нет. Вечерний Трубим.
5: Вечерний Трубим, харизматичный харизма, нетонный голос.
1: Манки эфиры.
5: Вечерний Трубим, харизматичная харизма, нетонный голос. Манки Трубим.
1: Нет, манки эфиры. Начинаем сначала. Вечерний Трубим, харизматичный
5: харизма. Вечерний Трубим.
1: Да.
5: Харизматичный харизма, монотонный голос.
1: Нетонный голос был. Давайте еще раз. Вечерний Трубим, харизматичный харизма.
5: Вечерний Трубим, харизматичный харизма, нетонный голос. Блин, последнее слово.
1: Манки эфиры, еще раз. Манка, гречка. Давайте, манки эфиры.
5: Манки эфир.
1: Давайте, заново.
5: Вечерний Трубим, харизматичный харизма, нетонный голос, манки эфира.
1: Шикарное настроение.
5: Вечерний Трубим, харизматичный харизма, нетонный голос, манки эфира. Последнее, опять.
0: Запоминайка.
4: Да, не так-то все просто, да? Смотрите-ка, Радик.
1: Слушайте, у вас то ли кашля, то ли свист.
5: Ну да, под конец рабочего сегодня, тем более.
1: Радик, вы когда были у специалиста? Вам надо легкие проверить, это какой-то звук. Я как мать просто сижу и...
4: переживаю.
1: Что у вас там у легких свистит? С этим разберетесь.
4: А я на самом деле тоже, мне было сложно. Что за манки эфиры, я такое еще не пойму.
1: Манки эфиры. Ну, манки.
4: Манки?
1: Манкость, гречкость должна быть в женщине всегда.
4: А? Вот,
5: Радик. Я думал, про обезьян, думаю, говорят.
4: Радик, вот пойми, да, вот этих вот женщин, какая-то манки эфиры какая-то оказывается.
1: Ну, манки, это заманчивые эфиры.
4: А, манки, может быть?
1: Манки. Манки.
4: Ну, просто охотники знают, есть такое манок слово. Ладно, хорошо.
5: А я думал, про обезьян говорят.
4: А, манки.
1: Манки.
4: Вот, правильно, конечно, обезьяны эфира, молодец.
5: Да.
4: Итого, получилось у вас сколько?
1: Четыре.
4: Это очень хороший результат, очень хороший результат.
1: Радик, вы молодец, вы умничка. Я вами очень горжусь.
5: Надеюсь.
4: Все, пока не кашляйте. А, нет, хотя можете сейчас пока откашливаться. Сейчас мы будем играть с Альбиной. Альбина.
7: Да.
4: Понятно, как это все будет происходить?
7: Понятно.
4: Да, да, подготовьтесь. Подготовьтесь. Морально, как говорится. И чуть погромче хотел бы, чтобы вы говорили.
7: Хорошо.
4: Вот, громко и отчетливо. Вы готовы?
7: Да.
4: Стартуем. Утренние утромены.
7: Утренние утромены.
4: Любимая волна.
7: Утренние утромены, любимая волна.
4: Приятная музыка.
7: Утренние утромены, любимая волна, приятная музыка.
4: Энергичная энергия.
7: Утренние утромены, любимая волна, приятная музыка, энергичные энергии.
4: Казанские новости.
7: Утренние утромены, любимая волна, приятная музыка, энергичные энергии, казанские новости.
4: Любимые слушатели.
7: Так.
4: Сначала.
7: Утренние утромены, любимая волна, приятная музыка, энергичные энергии. Так. Казанские новости, любимые слушатели.
2: Желтые лампочки.
3: Зеленые тапочки.
2: А, красные шапочки.
3: Запоминайка на Бим-радио.
4: А и все, слова у меня кончились, Альбина.
7: Да, как жаль.
1: Все, да, как... а у меня много осталось.
4: Как жаль, но ты сегодня не со мной. Шесть. Альбина цепочку собрала из шести предложений. Браво.
1: Это очень круто. На самом деле, это, наверное, может седьмое,
4: да,
1: может, седьмое бы дали, и седьмое бы еще. Но, кстати говоря, вот у нас будет поговорка, Альбиночка. Я еще у вас спрошу, вы в любом случае сегодня выигрываете. Радик, вы там как?
8: Все отлично.
1: Радик, вы обещайте мне, пожалуйста, что завтра вы обратитесь к специалисту, проверите легкие.
8: Постараюсь.
4: Все смеются, это самое главное.
1: Так, вы большой молодец, на самом деле очень круто. Вы начали еще так, я думаю, ну ща мы все 8, у меня главное 8, а тебе 6 написала.
4: Да, да.
1: Вот так вот я в Радика верила, представляете, Радик, как я вас верила. 8 словосочетаний вам дала, и Альбине 6. Но вы молодец, очень классно поиграли. Радик, вы можете привет передать прямо сейчас в прямом эфире.
8: Всем привет, кто меня узнал. В первую очередь вам передаю привет. Поздравляю вас с праздником. И с наступающими. Днем Победы.
4: Прекрасно. Спасибо. А может быть, все-таки попробуем вот это вот твое суперслово-то, которое поговорка какая-то редкая про радио. Ну просто вот, просто. Нет?
9: Ну нет, так нет. Ладно.
4: Ради, хорошего вечера в компании с любимой радиостанцией. Мы будем чествовать победительницу Альбина.
1: Альбин, да. Альбиночка, вы молодец, я просто задам, вы в любом случае выиграли, классно поиграли. На самом деле у нас, по-моему, тоже был рекорд 6. Жаль, что не 7
4: вам
1: написал.
4: Ну, до 10 еще никто не доходил.
1: Да, и вот давайте просто продолжите, просто ради интереса. Мир без музыки, что птица?
7: Мир без музыки, что птица?
1: Ну, да, что птица без...
7: Крыла. Без крыла.
1: Крыльев, молодцы.
4: Без крыльев.
1: Красиво же.
4: А
1: мир,
4: я, знаешь, говорю,
1: без музыки.
4: Про небо сначала подумал, потом про полет. А оказывается, без крыльев.
1: А кто вам подсказывает? Кто там за вас так болеет? Муж любимый, как мужа зовут?
7: Александр.
10: Заядный слушатель Бим-радио.
4: Оу, здравствуйте, Александр.
10: Добрый вечер.
1: Отбирайте у него телефон уже, в конце концов, как дела у вас там?
4: Всех нас с праздником тогда, наши дорогие любимые слушатели.
1: Вы команда, вы большие молодцы, тоже можете передать привет.
7: Спасибо большое. В первую очередь поздравляю вас с праздником. Вот. Всех наступающим Днем Победы. Спасибо за то, что устраиваете прекрасные розыгрыши. Я выигрывала последний раз в декабре, по-моему, того года. Вот. В общем, мы вас любим. Спасибо, что вы есть.
1: Мы вас тоже любим. Спасибо, что вы у нас есть. Трубочку не кладите. За эфиром расскажем, как забрать подарок. А игра «Запоминайка» все равно вас найдет, но уже завтра.
4: Так что запоминайте.
2: Желтые лампочки.
3: Зеленые тапочки.
2: А, красные шапочки.
3: Запоминайка на Бим-радио.

0: Кстати говоря, про то, что будет происходить прямо на улицах, совсем уже скоро расскажу вам прямо сейчас. Бим-радио и Диалог Авто представляют новый проект «Маршрут Великой Победы». 8 мая. Встречайте утроменов на улицах родного города. Они будут курсировать на современных автомобилях с посещением памятных мест воинской славы. 8 мая. Слушайте прямые включения и, конечно же, станьте первыми, кто найдет нашу колонну. Победители ждут праздничные наборы и сертификаты. Почтим память героев вместе. Ну и прямо сейчас информация на правах рекламы. Майская распродажа в «Диалог Авто». Выгода до 1 000 000 рублей на 16 брендов в 6 городах Татарстана. Кредит от 0,01% при взносе от 50%. Кредит... Срок до 10 лет без справок о доходах. Купи онлайн с доставкой до дома. Успей зафиксировать выгоду, пока идет май. Пиши «Майская распродажа» в специальном чате «Диалог Авто» в Telegram или Макс, или узнай подробности в отделах продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Росбанк» и другие банки-партнеры. Изучите все условия кредита на сайте rosbank.ru в разделе «Автокредиты». Подробности об организаторе акций, правилах и моделях на сайте dialogauto.ru. Реклама. ООО «Диалог Авто», ОГРН 113-168-927-41. Казань, 18+.
1: Реклама на Бим-радио.

0: сервисе.
1: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
2: Здравствуйте, я Альфред Хайруллин, основатель Дуванского питомника в Дрожжановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
3: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Готовьте мангалы. Фирменной сети «Агросила» жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка-бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык халяль 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам: Кулахмета 18, корпус 1, Гореева 3, Магистральная 15, Сабит 2А. Агросила. Вкусные покупки для вашего пикника.
6: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. Дом, одежда, обувь. Арбузова 5.
7: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
8: «Татмак» от всего сердца поздравляет казанцев и гостей города с самым светлым и важным праздником – Днем Победы. На протяжении многих десятилетий в этот день мы вспоминаем великий подвиг нашего народа. Низкий поклон героям, отстоявшим нашу страну. Спасибо вам за счастье и мирную жизнь.
9: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
10: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
11: 0+.
12: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
13: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
14: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
15: А вы продаете рекламу?
16: Нет, просто даем послушать.
15: Красивая. 2-930-800.
17: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: третьем часе. Ой, в третьем часе. Будем совсем скоро в третьем часе. А пока в финале второго... I'm gonna drink some tie instead of condemning my pocket. Давай почитаем, что лучше нам пишет, нам наши слушатели.
1: Мне стыдно вообще. А, кстати говоря, сегодня трансляция была в ВК. Так клево получилось, сейчас сижу, видео себе вырезаю. Нам с тобой тоже на память. Дня радио 2026. Фу, что-то я все перепутала. Так, скажите, пожалуйста, есть ли... есть ли мета-информация о дате добавления песни в ротацию? Интересно узнать первые 10 песен, которые появились в ротации.
0: Вот, ну, это 32 года назад, нам надо вернуться на специальном вот кресле, которое нас по времени гоняет, и узнать. Так вот сложно, на самом деле, на это. Наверняка что-то такое есть.
1: Сегодня, напомню, мы в эфире вечернем шоу «Трубим», в рамках вечернего шоу «Трубим», обсуждаем мифы про Бим-радио, кроме коммерческой тайны, конечно же. Какие-то вопросы, что вас там прям интересует, там про песни, кто ставит музыку и так далее и тому подобное. Спрашивайте, мы вам постараемся ответить. У нас с вами еще целый час. Кстати, в следующем часе мы поедем путешествовать с Лисан.
0: С моей студенткой. Ярослава, с днем радио. Рустем вам написал.
1: Спасибо большое, Рустем. Получаете ли вы нагоняет руководство за проделки во время эфира? И как это происходит?
0: Ты что, расскажешь, что ли?
1: Скажем так, нас хвалят. Все.
0: Ремнем потом.
1: Нет, бывает, кто-то что-то напишет гадкое, так переживаешь, а потом подходишь к начальству и спрашиваешь, вот, а нормально? Они говорят, вы молодцы, ребята.
0: Ну так, сплетья так, ну вы молодцы.
1: Начальство нас очень нас поддерживает на самом деле.
0: Начальство замечательное просто.
1: Спасибо огромное.
0: Лучшее радио, пишет нам Назир. Лучший ведущий, привет вам.
1: Спасибо, Назир.
0: С праздником вас.
1: Мы не пересосали еще все чупа-чупсы.
0: Процветание, вещание на весь мир, побольше слушателей, здоровья, крепкого и побольше мероприятий и гонора. Назир знает толк.
1: Назир, вам и Надежде огромный привет от нас, вашим двум сынишкам. Привет, Бим, привет, болталки. Часто в эфире говорят, меня зовут Ярослава. Рой пишет. Вот, нашел, да. Я часто представляюсь в выходные дни, когда сижу одна. Ну, не знаю, что там сказать, не очевидно. Так, а что бы сказать? О, меня зовут Ярослава. Я Ярослава, я Ярослава. Все зовут, я Ярослава.
2: Минем и синем, и минем.
0: Примерно так.
1: Вот так и происходит это. Да-да-да, так. Ярославушка, прошу прощения за ошибки. Да ничего страшного, кто же смотрит на ваши ошибки сегодня в день радио? А завтра кровь из глаз польется обязательно. А кто ночью ставит музыку, спрашивает Антон?
0: Ночной музыковед.
1: Музыкальный редактор ставит ночью музыку. Привет, Бим. С праздником. А кто придумал соусы белых? Может быть, есть история появления?
0: Да, она наверняка есть, просто мы немножко не в курсе. Ведь, понимаете, Бим-радио уже 32 года.
1: Будет.
0: Да, мы же не с самого начала радиостанции. Вот это надо Махмуда, кстати, Аракаева спрашивать. Он все знает. Или Илону.
1: Иди, подойди, он там в соседней студии сейчас сидит. Посмотрим, как быстро ты от него убежишь.
0: Я под горячую эфирную руку не пойду к маэстро. Не надо.
1: Ну да, Махмуд не любит, когда его отвлекают на самом-то деле. Но мы тоже зададимся этим вопросом, потому что правда интересно, откуда вообще кто придумал...
0: В свое время креативный какой-то отдел придумал.
1: Ну, это прикольно, да. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Будем двигаться в следующий час. Тема у нас сегодня такая. Вы задаете интересующие вас вопросы на тему радио, на тему телевидения, на тему Бим-радио, за эфирную часть, как происходит. Вот тут кто-то спрашивал, а дружите ли вы за эфиром? Давайте в следующем часе мы как-то эту тему тоже не забыть бы. Что у нас там получается? Служебный роман, дружите ли вы
0: за эфиром? Был такой вопрос, да. Мы так соскользнули с него хорошо.
1: А сейчас тоже у нас дорожная информация. Напомните нам, и мы все расскажем.
0: С нее уже не соскользнешь.
3: Бим-радио. Путевые заметки на Бим-радио.
0: Ну, давайте посмотрим, что происходит в городе к данной минуте. Обновляем Яндекс.Карту. 6 баллов. Движение по-прежнему затруднено. Ого-го-го-го-го-го. Ай-яй-яй. Пу-пу-пу, можно еще сказать. Пробка, которая была в 41 минуту, теперь 1 час. Улица Габдулла-Тыкая, улица Бурхана-Шахиди, Саид Галеева от Татарстан до Ташаяк. 1 час и 4 минуты даже. Вот так, если быть точным. Улица Нариманова, улица Чернышевского от улицы Тази-Гизаты до улицы Дзержинского 23 минуты. Улица Чернышевского от Кремлевской до Бурхана-Шахиди 20 минут время проезда, 17 минут на комиссара Габишева от Рихарда Зорги до Кулгали и 16-минутное затруднение на Батурина. Улица улицы Дзержинского от Большой Красной до улицы Пушкина. Ситуация на мостах и дамбах следующая. Ленинская дамба в центр 6 баллов, из центра 4, она же Кремлевская, скажет, как мне Альберт Вячеславович. Мост Миллениум из центра 1 балл, в целом достаточно свободно. Кировская дамба в центр 2 балла, из центра 4, вот совершенно свободно в обе стороны, третья транспортная. Вот такие вот замечательные у нас есть для вас новости. Ну и, конечно же, хотел вам напомнить, что БИМ радио не просто радио. Да, напомним вам, что БИМ сегодня это уже целая медиа. БИМ медиа, которая, конечно же, объединяет людей, развивает ваш бизнес. БИМ медиа, да? Звучит. Ну и я к тому, что вот тут там еще Булат писал, поздравлял тоже с праздниками. Спасибо большое, Булат, и попросил тут одну песенку, а я вспомнил, песня действительно классная. Давайте-ка сейчас мы ее заценим.
3: Дёвые заметки на БИМ-радио.

0: Ну что же, товарищи.
1: Погоня.
0: Третий час погоня. Вечернего Трубима. Праздничного. 7 мая, день радио, телевидения. И, конечно же, работников связи. Всех с чем поздравляем, конечно. Что там у вас? Что-то сообщение?
1: Да, сообщение пришло. Вы спрашиваете, нам сегодня задаете вопросы. Что вас интересует про Бим-радио, про ведущих Бим-радио в частности? Ну, самые такие интересные. Вот Фаиль пишет, скажите, пожалуйста, как получилась ваша пара ведущих? Это, на самом деле, очень интересный вопрос. Мы как-то на него отвечали уже. Дело в том, что в ноябре на день рождения Бим-радио нашу пару уже обозначили как ведущий вечернего шоу Петра Ярослава. Ну, там что-то как-то у нас не получилось.
0: Я даже не помню, представляешь? Мы не совпали.
1: И мы пошли на вечериночку Бим-радио. Мы там что-то с Петром как-то так перетерлись даже друг другу, значит, показали свой характер прекрасного Петра.
0: Клыки друг другу показали.
1: Да. И потом как-то с весны, по-моему, вот в ноябре мы не сели вместе, а с весны нас посадили.
0: Звучит так.
1: Да, нас посадили, значит.
2: Мы с весны сели вместе.
1: И сидим мы вместе с тех пор. А вот так вот вместе, да, как-то совпали, так получилось.
0: Вместе и навсегда.
1: Вместе и навсегда.
0: Ну да, вот так вот. Тут как бы тонкая работа еще редактуры. Не надо забывать вот такие вот тонкости, интересные детали.
1: Да-да-да, все, конечно же, это не мы сами садимся, это все наш главный редактор, который вот экспериментирует, ищет пары. Это тонкая работа, на самом деле, чувствовать друг
0: низким
1: друга.
0: Низким поклон и терпение.
1: Чувствовать, да, коллектив. Здрасте.
0: Ой, вплыла в студию к нам.
1: Ага, прям реально как Титаник вошла.
0: Лейсан Батрединова, значит, сегодня будем путешествовать. Обиделась, смотри, что я Титаник-то? Там все утонули.
1: Титаник большой, а я маленькая.
0: А, будем, значит, в этом часе путешествовать. Вот мне, кстати, девчонки не рассказывают, куда будет путешествовать, потому что я как-то был у меня случай, я просто взял, сдал все, короче, все эти путешествия. Три раза, вот Лисан говорит. Я, давайте, Лисан, даже микрофон включу. Еще и приз у нас будет, кстати, если вы отгадаете, куда мы будем путешествовать.
1: А вот здесь как раз-таки нам пишет: привет, Бим, примите наше поздравление из солнечной Сицилии. А мы не в Сицилию сегодня едем?
3: Нет. Нет.
1: Ну, спасибо вам
0: молодец,
1: большое.
0: Молодец, не поддалась на уловочку.
3: Нет, я на Сицилию.
1: Здесь нам скинули, кстати, историю шоу в Шепелявах.
0: А
1: еще написали, что мы с Петром перетерпели друг друга, и что наша пара получилась вместе только Петр, потому что тогда знал ярославский язык.
0: Ну, я был в Ярославле просто на фестивале театральных коллективов России.
1: Но...
0: Вот и все, понимаете? Театр Волкова, я вам говорю.
1: Какой-то вопрос мы должны были рассмотреть.
0: Ну, мы рассмотрим его.
1: Нет, другой, второй. Первый-то я помню.
0: А второй там про дружбу за эфиром.
1: А, дружба за эфиром. Дружба за эфиром есть. Причем все.
0: Кратенько.
1: Мне кажется, хорошо ответили. Но вот про Петра мы скажем так, то что мы созваниваемся, бывает. Что, как день прошел, как эфир прошел. Как-то делимся, идеи. У меня тут идеи возникла.
0: Ну, идеи какие-то, да, вот друг друга озвучим.
1: У меня вот курица. У меня гуляш.
0: Макароны.
1: Гуляш будешь? Гулять пойдешь? В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Мифы даже вопросы про Бим-радио, про за эфирную жизнь.

0: ведущих на Бимраде. Вы спрашиваете, что вас интересует. Сегодня уникальная возможность не получить ответы на эти вопросы. Спасибо большое! Спасибо большое, маме! Спасибо!
1: Реклама на Бимрадио.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бимрадио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
3: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
4: Мам, а я принцесса?
5: Конечно.
4: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
5: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
4: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» – это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк «Семья» и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
8: Застройщик ООО «СЗ СМО-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди – 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
9: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
10: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
11: В Мисти парке!
10: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
11: В Мисти парке!
12: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
10: Это круто!
13: ИП Жуличев, НА, 0+.
14: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова, 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова, 5.
15: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Учительница вызвала родителей ученика в школу.
2: Знаете, не хочу вас огорчать, но ваш сын ничего не знает.
3: Но
2: мы вообще-то в курсе.
3: Да, мы поэтому и отдали его в школу.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: Путеводитель. Туристический проект на Бим-радио.
7: Ну что ж, мы уже говорили, да, что Лисан Батрединова у нас в студии. Вот, пожалуйста, да, доказательство.
8: Здравствуйте,
7: вот,
8: здравствуйте.
7: Пам-парам-папам. Вот все началось.
9: А лучше вместо пам-пам-пам сегодня традиционно. Здравствуйте, Лисан.
8: Здравствуйте, здравствуйте.
9: Я вас поздравляю тоже с праздником сегодня.
8: И я вас поздравляю. Боже, это же такой... Знаете, ребят, ведь в этом году исполняется 9 лет передачи «Путеводитель» на Бим-радио.
9: 9?
8: Представляешь?
7: Да ты что?
8: Да, да. Я сама
7: мы так давно знакомы, что ли?
8: Представляешь? Ты был моим преподавателем. Да, куратором,
7: да, да.
8: В школе радио.
7: Мы уже рассказали об этом.
8: Да, да, да. Замечательные были времена, 2017 год.
7: Очень способная
8: год.
7: Студентка.
8: Да,
7: очень.
8: Да,
7: я
8: да.
7: Сразу пример говорю.
8: Хвалите меня, хвалите. Продолжайте.
9: Все прилично.
8: Нет, хорошие были времена, и сейчас все замечательно, прекрасно. С каждым днем становится все лучше и лучше. Опять же, появилась вот новая передача, да, у нас по средам.
7: А мы слышали, кстати, вот, да, у вас очень интересная была недавно программа. Вчера.
8: Вчера.
7: Да,
8: вчера,
7: да, с Сергеем Беловым обсуждали. Ну что, давайте перейдем непосредственно к вашей миссии, Лисан. Вы же нас, как Иван Сусанин, все время куда-то ведете.
8: Куда-то веду,
7: путешествовать.
8: Да.
7: И напомним, что если вы отгадаете, наши слушатели, куда сегодня отправляет нас Лисан Батрединова, они с Ярославой сговорились, они знают. А я не знаю. Но приз мы вам отдадим в любом случае, если вы догадаетесь, какое путешествие нас сегодня ожидает. А приз – это сертификат в ирландский паб, он достанется вам. Ну давайте. Куда будем, кстати, в МАХ?
8: Так, куда писать?
9: Да, Макс.
7: Ну
9: Макс.
7: Давай, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
8: Так, ну, начну с неочевидных, да, вот этих вот темок, как всегда. В этих краях есть почта на дне океана. У одного острова есть настоящий ящик для дайверов.
7: Бикини-боттом.
8: Что?
7: Бикини-боттом.
8: Нет.
10: Привет, Спанч Боб.
8: Нет.
7: Так, ладно, хорошо.
8: Ёлки-палки. Нет, не то. Итак, дальше. Там есть, существует такая птица, которая смеется, как псих, человек, ну, с психическими отклонениями. Прям ва-ха-ха, вот это вот все. Да, да. Называется «Черная райская мухоловка». И вот впереди еще название места, где она, собственно говоря, существует.
7: Вот прямо сейчас все так...
9: Скажи-ка бумажку, куда едем.
7: Все стало так на, понятно, смотри. Так ясно. Птица, которая ржет, как сумасшедший.
9: Нет, не угадали.
7: Там есть почта
8: сейчас
7: на дне.
8: Вот прям очень очевидное название. Итак, вообще, откуда взялось название этого места? Раньше, еще там в 9 веке, арабы называли эти места «Золотые острова». Васко да Гама в 1502 году назвал «Семь сестер». Француз Лазар Пико в 1742 году «Остров изобилия». И в итоге в 1756 году эти места назвали в честь министра финансов, который служил при короле Людовике XV. Моро де Сейшель.
7: Я думал, Силуанов Айленд.
9: Ну все, тут прям все очевидно.
7: А, есть теперь?
9: Ну? А, нет, пока.
7: А, фамилия. Вот.
9: Тим правильно отвечает.
8: Вот. Да? Ну, давай, озвучивай.
9: Сейшелы.
8: Сейшельские
7: острова.
8: Острова,
7: если быть
8: все
7: точными.
8: Верно. Самое главное, знаете, я сейчас сидела, изучала, пораньше же пришла сюда, да, пока готовилась. Очень интересные факты были. Оказывается, долгое время, естественно, это было как бы вотчиной Англии в свое время. Французы там были, там очень много французских названий. Потом англичане,
7: колонизаторы.
8: Колонизаторы, да. И буквально 29 июня 1976 года Сейшелы стали независимой республикой в составе Содружества. Ну, там, типа они там а-ля под британским все-таки влиянием.
7: Содружество независимых островов.
8: Ну, вот типа того, да. Так вот, что самое интересное, они к такому, как сказать, балансу пришли. То есть президент Джеймс Мэтчем, он был сторонником Британии, а премьер-министром назначили радикала Франс Альбер Рен.
7: Такой француз был. Какой-то.
8: Ну, да. То есть сделали вот такой вот баланс, что вот один товарищ у руля.
7: Система сдерживания и противовесов.
8: Вот. Но самое-то забавное, это было вот в июне 1976 года, а в 1977 году вот этот сам премьер-министр, который против Британии был, взял и устроил пляжный переворот, который там называется. В общем, как получилось? Президент Сейшел на то время уехал на фестиваль в Лондон, а Рене...
7: Воспользовался пляж.
8: Да, да. Устроил бескровный переворот, захватил власть и ввел, что ты думаешь, однопартийную социалистическую систему.
7: Товарищ Рене, или как его там, молодец.
8: Да, да, да. И ты, буквально там совсем недавно, в 18-м, что ли, только году, или 2000, в общем, в каком-то там уже вот в этом веке более-менее там появилась еще другая партия и, наконец-то, победил не социалист, скажем так. То есть очень интересная история вообще-то у этих мест, потому что многие воспринимают это чисто как курортное место.
7: Ну,
8: там,
7: да, да, да. Фоточки подъема.
8: Фоточки и все такое. И среди огромного количества, это же архипелаг целый, да, среди огромного количества островов обычно посещают Маэ, это где находится Виктория, это столица, да, Сейшел. Остров Иден считается, что он как бы остров миллионеров, потому что там самые такие фешенебельные виллы стоят и так далее, вся вот эта вот инфраструктура есть, знаменитый Бавалон, пляж, да.
7: Не, я просто скорчил лицо, как будто я, ну там знаменитый пляж.
8: Да, да, да, это же чел там знаю такой, да.
7: Ладно.
8: Да, и, пожалуй, это единственный пляж, который оснащен там кафе, вот этими лежаками и так далее. Все остальные пляжи Сейшел дикие, они тем и прекрасны, там нет особо людей, нет вот этого, ну, вот тюленьего лежбища, и все прекрасно, звуки природы и так далее.
7: Островитянки.
8: Да. Ну, смотря, как ты там себя будешь вести, я думаю, наверное, островитянка тоже можно найти.
7: Хорошо.
8: Так, остров Праслин еще знаменит. Там население 8 тысяч человек. Есть национальный парк, называется Вале-де-Ме. И вот именно там растут знаменитые гигантские орехи Коко-де-Мер в форме женских бедер.
9: Да. Как будто уже ты слышала про такие орехи.
8: Да-да-да.
9: Или это Ботанин мне рассказывал?
8: Ну, возможно, и Ботанин
7: рассказывал.
8: А
7: вот поэтому и говорят, что как орех-то. Вот, оказывается.
8: Да-да-да-да. И, между прочим, знаешь, раньше моряки думали, что эти орехи вообще с подводных деревьев, потому что они, видимо, падали в море и встречались вот этим вот мореплавателем в море, понятно. И вот думали они, что ага, русалочки там что-то...
7: Русалочка повернулась.
8: Ну, да.
7: Да.
8: Да.
7: Ладно.
8: Так вот, вот эти вот орешки, они весят до 25 килограмм и зреют 7 лет.
7: Их
8: 7 лет, представляешь? Невероятно. И один такой орешек стоит $1000.
7: Слушайте, действительно такой...
8: Да.
7: Он так интересно выглядит.
8: Да, да, да, да, да, да.
7: Однако.
8: Да, да. А мы все про остров Праслин, да, который можно посетить. И вообще очень интересно. Праслин в 1744 году был вот так вот назван. И именно в честь французского дипломата герцога де Праслина. Вот у них вообще все эти наименования, либо название кораблей первооткрывателей, либо вот каких-то там министров и все такое. Очень забавные такие вот моментики. Есть еще забавный остров, называется Курьез.
7: Курьез?
8: Курьез.
7: А, ну это, немножко ю.
9: Произношение поработает.
8: Ну, да. Ну, сами понимаете, это наследие французов, которые там долгое время, собственно, тусили, да. И вот как раз на единственный, он является единственным островом на планете, где живут гигантские черепахи, которые существовали еще до динозавров. То есть это настолько древние животные. Кстати, вот когда стали уже колонизировать острова, чуть было не уничтожили практически всех гигантских черепах, потому что, ну, не было продовольствия, просто жрали этих бедных черепашек.
7: Колонизаторы, одним
8: да,
7: словом.
8: А ты вот погугли и посмотри, давай, какие они в сравнении с человеками. То есть вот то, что
7: а
8: мы видим,
7: вот это,
8: например...
7: Черепаха с острова...
8: Да. Курьез.
7: А, курьез,
8: курьез,
7: да.
8: Курьез, да. Вот, кстати, знаешь, что самое интересное? В Занзибар в свое время завезли черепах именно вот с острова Курьез. Буквально там, по-моему, 10 особей, а потом уже они уже там расплодились до 500. И, кстати, эти черепашки живут от 150 до 200 лет. Понимаете,
9: по ним,
8: да?
9: По ним видно, да.
8: Ну, по ним видно, да, такие морщинистые. И очень интересный такой факт исторический, чтобы вы понимали. Почему, собственно говоря, там, кстати, и на Курьезе вот эти вот Коко дель Ма... В общем, вот эти вот орехи, демер, которые, да, угу, находятся.
7: Это я запомнил,
8: да,
7: сразу.
8: Они тоже есть на острове Курьез, но почему так получилось, что все-таки там не сильно уже, ну, восстановилась вот эта и популяция, и сами вот эти вот пальмы с орехами. С 1829 по 1965 годы здесь была колония прокаженных.
7: Ух ты!
8: То есть настолько они уединенно жили, туда левые люди не заходили, и как-то они старались, ну, ты понял,
7: целый,
8: да?
7: Целый лепризорий из острова,
8: ну,
7: сделали.
8: Ну, как бы да. И все, и с тех пор, как бы, ну, по крайней мере, популяция вот этих вот черепашек, она восстановилась, и они теперь замечательно, прекрасно себя чувствуют.
7: Черепахи действительно большие.
8: Да,
7: прям,
8: они огромные, такая. Они огромные, да. И, кстати, знаешь, вот про остров Праслин я ей не сказал, да? Я вообще вчера брала интервью у своей знакомой Гульнары Дагировой, да? Угу. Она мне присылала фотографии, ну, я обычно видео делаю, да, чтобы как презентацию делать. Так вот, вот в том самом национальном парке Вале-де-Ме, который находится на Праслине, там настолько огромные растения, вот она, вот ее фотографии на фоне всего этого, да, такое ощущение, как будто человек превратился, стал ростом с муравьишку, угу, и среди вот этих вот огромных пальм ходит. Вот, чтобы ты понимал,
7: там
8: одна...
7: Гигантизм.
8: Гигантизм. Одна веточка вот такой пальмы может весить до 50 килограмм. Если она вот так вот спонтанно оторвется, ну, как бы, может, нечаянно зашибить.
9: Это ж я, вот так палка выглядит, как я. Ну, я похожа на палку,
8: ну,
9: кстати,
8: как бы, да,
9: да.
8: Ну, ты поняла, да?
7: Видишь, даже не стесняйся.
9: Все поняли, да?
7: Как бы, да.
8: Да-да. И, кстати, тоже курьезный момент про остров Ладик, да. Очень интересно, что там население всего 2400 человек, но там есть даже пожарная часть с двумя пожарными машинами и полиция. Даже вот так вот. То есть они полноценной такой жизнью живут. Настолько приятный небольшой островок. Там розовый песок на пляжах, лазурное море. Море, говорю, ну, вода там, потому что океан Индийский. Вот посмотрите сейчас, полюбуйтесь, насколько это красиво, насколько замечательно.
9: Еще раз, как?
8: Ладиг называется. Средства передвижения там велосипеды или упряжки на валами. Там,
7: но они, да, с острова на остров-то как-то это тоже, наверное, перемещаются?
8: На кораблике.
7: Кораблики?
8: Вот Гульнара, которая мне вчера все это дело рассказывала, есть вообще замечательный, конечно, способ взять, например, в аренду яхту. У-у-у. У них большая компания, у-у-у, была, и они целую неделю тусили вот по этим островам. У-у-у. И даже с точки зрения, например, питания, получается гораздо дешевле, чем на самом острове, например, на одном из этих островов находиться. Потому что они рыбачили, mm-hmm, ловили тунца, спокойно все это дело готовили.
7: И это как бы все спокойно, это можно там вот все... да, этим заниматься.
8: Да, да, да, естественно, их там сопровождали местные, как бы это все разрешено, не запрещено. Так вот, какие еще интересные моменты? Вот, вот как раз, кстати, про птицу, которая как сумасшедшая смеется, это вот как раз сейшельская черная райская мухоловка. И если вы слышите, как, что в лесу кто-то ржет, как ненормальный.
9: Это я!
7: Это не только я!
8: Это либо Ярослава, да, либо это сейшельская черная райская мухоловка.
7: Ну, райская зато, видите.
8: Райская, ну, конечно, это райские острова. Вообще,
7: да,
8: кстати,
7: слушай,
8: по
7: она
8: поводу...
7: же маленькая, вон какая, я смотрю.
8: Она маленькая, да, ну, какой у нее там потенциал заложен.
7: Молодец.
8: И, кстати, знаете, что самое интересное? Есть какая-то даже легенда, что вот по поводу вот этого Коко де Мер, якобы Ева в свое время дала этот плод Адаму, то есть, ну,
7: На время.
8: Почему-то он соблазнился на кокосовый, нет, ну, ореховые орехи, чем на Евы орехи.
7: Есть хотел просто. Ну, а потом она ему яблоко сунула.
8: Возможно. И, кстати, вот знаешь, так. Очень интересно, есть, оказывается, такое заблуждение, что этот орех несъедобен, и из него готовят ром. Что ты сейчас должен сказать?
9: Вредит вашему здоровью!
7: Вот смекаешь?
8: Так. Молодец!
7: Поднять паруса!
8: Так вот, ребята, на самом деле ром из него не готовят. Максимум, что делается, это ликер. И всячески там добавляется во всякие вкусняшки. Давай еще повтори.
7: Вредит вашему здоровью.
8: Так вот, что можно чисто так вот для себя иметь в виду. Да, есть такой ликер Коко Дамур называется. Там вот бутылочка в форме ореха Коко де Мер.
9: Вредит вашему здоровью.
8: Да. Умнички вы мои хорошие.
9: На минуточку.
8: Да. Ребят, и еще. Так, у нас еще время есть?
9: Нет.
8: Нет времени. Ну, в общем так, если оттуда едете, берите с собой обязательно ваниль, потому что ваниль там выращивается в производственных масштабах.
9: Прям в палочках.
8: У меня все, да, прям в палочках, вот.
7: Ну, потрясающее путешествие, я считаю.
8: То?
7: И птичку крикунью услышали.
9: Но фотки лучше не открывать.
7: Про
9: палки узнали.
7: Про палки узнали. Про этот орех узнали.
8: Про черепашку узнали.
7: Про черепах. Ну, красота. Осталось только...
8: Да.
7: Ну ладно. Спасибо большое, Лейсан. Да. Еще раз поздравляю тебя с Днем Радио. Мы
8: спасибо
7: продолжим.
8: Спасибо и вас тоже.
6: Путеводитель. Туристический проект на Бим Радио.
7: А я вам расскажу такую информацию о том, что БИМ-радио «Диалог авто» представляет новый проект «Маршрут Великой Победы». 8 мая встречайте утраменов на улицах родного города. Они будут курсировать на современных автомобилях с посещением памятных мест воинской славы. 8 мая. Слушайте прямые включения, станьте первыми, кто найдет нашу колонну. Победители ждут праздничные наборы и сертификаты. Почтим память героев вместе. Информация на правах рекламы. Майская распродажа в «Диалог авто». Выгода до 1 000 000 рублей на 16 брендов в 6 городах Татарстана. Кредит от 0,01% при взносе от 50%. Срок до 10 лет без справок о доходах. Купи онлайн с доставкой до дома. Успей зафиксировать выгоду, пока идет май. Пиши «Майская распродажа» в специальном чате «Диалог авто» в Телеграм или Макс, или узнай подробности в отделах продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Росбанк» и другие банки-партнеры. Изучите все условия кредита на сайте «Росбанк.ру» в разделе «Автокредиты». Подробности об организаторе акции, правилах и моделях на сайте dialogauto.ru. Реклама. ООО «Диалог Авто», ОГРН 113-168-927-41, Казань, 18+.
6: Реклама на БИМ-радио. Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ТТС.
11: ТТС. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
12: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
14: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи Дор.
15: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2 930 800.

Да, продолжаются наши праздничные посиделочки на 102.8 FM. Это «Вечерний Трубим». У меня есть такая вот для вас информация. Любители дачного отдыха и не только. О противопожарном режиме, конечно же. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани Главного управления МЧС России по Республике Татарстан информирует. С 25 апреля по 11 мая 2026 года на территории Республики Татарстан установлен особый противопожарный режим. В период действия особого противопожарного... В период действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, сухой травы и мусора, использование открытого огня для приготовления пищи в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных и природных пожаров, применение пиротехнических изделий 1-3 классов, запуск неуправляемых изделий из горючих материалов. Так что уж, пожалуйста, будьте внимательны. Да, вот к таким вот не мелочам ни в коем случае. Ну, а мы сейчас вот для вас продолжим.

0: по тексту как бы это.
1: FM AM, выбор за
2: нет,
1: тобой.
2: Нет, это не то! Не то!
1: Где?
2: Выбор такой, 102.8.
0: А вот же.
2: Выбор такой. Подключайся к волне с душой. Диджей смеется, ставит старый хит.

0: просто лови мячик.
1: 102.8, мы рядом, да. Цепи-цепи вам кого.
0: Вот
1: ты сказал похоти, а здесь вообще-то не похоти.
0: Какая
1: здесь
0: похоть?
1: В походе. Ты сказал, в похоти, что-то там, что-то
0: а
1: там.
0: Это я как бы призываю людей, понимаешь...
1: Сейчас и так весна.
0: Чтобы никакой похоти, вот в похоти, чтобы они послушали радио, сказали, нет, мы как бы...
1: Да. Мы не такие.
0: Мы ждем трамвая.
1: Ой, да ладно, все мы не такая. Так, значит, сегодня давайте продолжим обсуждать тему. Кстати...
0: Ну, недолго, у нас еще погода впереди.
1: У нас недолго. Я напомню, что можно оставить отзывы о Бим-радио, потому что я тут зашла, почитала, и вот свежий отзыв от Айрата.
0: Так.
1: Я даже записала себе отличное радио, слушаем гороскоп постоянно.
0: Молодец.
1: Представляешь, молодец. Человек вот из всех программ выделил гороскоп молодец. На Бим-радио, потому что всегда есть что выделить.
0: Конечно, с вами Ксения Лайт.
1: И гороскоп на Бим-радио. В общем, ладно, давайте двигаться к погоде и, конечно, поздравительная программа.
2: Бим-радио. Прогноз погоды на Бим-радио.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 20 градусов, по ощущению 19. Плюс 19, конечно же, осадка сегодня не ожидается. Завтра, в пятницу, 8 мая, днем 25 градусов тепла. К вечеру плюс 20, безоблачно, без осадков. В субботу, 9 мая, днем, внимание, плюс 13 градусов, к вечеру плюс 9. Будем свитерочки надевать, облачно, без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
3: У природы нет плохой погоды.
2: Программа для именинников «Первый тост».
1: Рэпчик. Я ничего не придумала.
0: Рэпчик.
1: Мы обещали.
0: Мы обещали, мы сделали.
1: Его прокричали.
0: Ну да, не без этого.
1: А потому что мы так поздравляли сегодняшних именинников, тех, кто отмечает сегодня свой день рождения. На календаре у нас, напомню, сегодня какой там?
0: Седьмое мая.
1: Представляете, уже май к середине движется. Обалдеть. Ну и также жизнь продолжается. Сегодня кто-то встречает свой Новый год жизни. Давайте будем их поздравлять. Открывая группу Бим-радио Казань ВКонтакте. Давайте посмотрим, кто из наших радиослушателей-подписчиков этой группы отмечает сегодня свой день рождения. Сивара Мурмур. Здесь можно мяукнуть. Я сегодня, кстати, представляешь, обнимаю, значит, Сережу и хрюкнула в этот момент.
0: Отчасти.
1: Вот, представляешь, уже свинья. Лиля Ли. Сегодня отмечает свой день рождения. Анастасия Асадова. Катя Пановская. Руслан Галимов. Наталья Хамидулина. Анастасия Пыхчеева. Лейсан Чернышова. Дарья Валиева. Алсу Ахмедшина. Ильнас Каримов. Юлия Антонова. Юлия.
0: Я понял, что не Юлия.
1: Да. А то вдруг Ильнур Фасхудинов. И Зеленодольск, всему Зеленодольску добрый вечер. Динара Илалдинова, Надежда Токмакова и Антон Моисеев сегодня отмечают свой день рождения. Дорогие именинники, будьте счастливы, здоровы, самое главное, энергичны, симпатичны. Денежков вам побольше и, конечно, здоровья и зубов крепких. Да, вроде все нормально, да?
0: Неожиданно про зубы, но...
1: В общем, ура! В честь вас, ура!
0: Но, в принципе, очень даже правильно. А, я напомню про телефон 2-930-800. Позвонив по этому номеру в будние дни, в рабочее время, а именно с 10 до 17 часов, вы можете, как бы это странно ни звучало, заказать уникальное поздравление для своего дорогого ненаглядного человека. Вплоть до видеооткрытки. Вот так вот можем сделать розыгрыш стихами, с музыкой любимой, конечно же. Еще раз, да, телефон напомню, 2-930-800, пожалуйста, пользуйтесь. А кто же из знаменитостей появился в этот день на свет вместе с вами? В этот день родились Рабиндранат Тагор. Ну, наш друг, в общем-то, самый близкий. Дэвид Юм, Петр Ильич Чайковский. Вот это я вот отмечаю, поэтому Петр Ильич Чайковский хороший композитор. Эва Перрон, Иосип Броз Тито, актриса Любовь Германа, актер Леонид Дичков, режиссер Владимир Бортко и, конечно же, многие другие. Из музыкантов я пробежался, тоже посмотрел, кто отмечает свой день рождения сегодня, кто родился на свет. Ну, много интересных там. И из Arctic Monkeys вот есть товарищ барабанщик, и с Motorhead, который работал человек. Но я нашел еще вот такого парня, который часто, кстати, тоже звучал в радиоэфирах. Это Eagle Eye Cherry. Ну, это не имя, конечно. конечно же, это произведение такое, как бы как не произведение, вернее, коллектив так называется, Игла и Черри. Шведский поп-вокалист, музыкант и композитор. Вот он сегодня отмечает свой день рождения. Мы его, конечно же, поздравляем. Мы люди же беззлостные какие-то. Ну и что, что он там где-то? Вот пусть ему тоже все будет хорошо, и зубы пусть у него тоже всегда будут здоровенькие. Save Tonight. Вот такое вот произведение прямо сейчас для вас и прозвучит.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
2: Это тебе не спортзал, нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
4: Застройщик ООО СЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. На Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
7: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Спонсор шоу «Утромены»
10: ООО «Акбарсдом».
11: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
12: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
13: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
14: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
15: 0+.
16: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лейт и астропрогноз на сегодня. Овны, времени на раздумья будет мало, но ваша молниеносная реакция будет безупречной. Тельцы, звезды подарят вам абсолютную концентрацию и невероятное ясное понимание вещей. Близнецы, наступает активный период для работы и отдыха, решение большого количества дел своих и чужих. Раки, вам придется сопровождать людей, следить за процессом, это день для внимательных. Львы, возможно, вы будете вызывать зависть, но у вас уже есть иммунитет против этого. Девы, вам захочется спасти мир, осчастливить близких и даже незнакомых. Весы, уже с утра может проснуться настрой творить добро и проявить силу. Скорпионы, под угрозу попадут отношения с любимым человеком. Попробуйте решить это по возможности быстро. Стрельцы, вы будете стремиться к новым знакомствам, и они вот-вот произойдут. Козероги, вероятно, вам предстоит выяснять отношения с соседями или начальством. Водолеи, вас ожидает день чистый, как белый лист. Сейчас возможно все, все что угодно. Рыбы, включайтесь в работу активнее. Все дела надо непременно сделать с утра. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачного.

0: 17 до 20.00. Искренние эмоции на Бим Радио. Вечерний Тру Бим.
1: Нет, пришли?
2: Да, продолжайте.
3: А что замолчали-то?
2: А да, о чем молчите? Сергей, Ленар.
3: Сразу замолчали.
4: А мы курочек обсуждали.
3: Да.
2: Тут пришел Ленар, принес вот эти вот пирожки жирные.
4: Фирменные здесь недалеко.
2: Сидят с Сергеем Беловым, обсуждают, а стоят, стоя обсуждают. Тут так пахнет, нам еще надо как-то смену дорог. Кто за мной стул?
4: Ну, во-первых, с праздником вас, коллеги. Здравствуйте. Здравствуйте, Ярослава. Здравствуйте, с праздником. Петр. Мы с Петром вообще так начинали в свое время. Ну, вернее, продолжил я.
3: Какие-то нулевые вообще были.
4: Это середина 2000-х у нас. Были эфиры. На Love Radio, можно говорить,
3: было,
4: в принципе, да,
3: очень давно.
4: На наши коллеги по сетке вещания, да. А Ленара я вообще первый раз слышу.
3: Первый раз вижу.
4: Просто парень подошел, говорит, я говорю, ты пермичи оттуда, что ли? Он говорит, оттуда. Я говорю, хорошо, треугольнички взял. Он говорит, угощайся. Я говорю, вот там, говорю, еще курочка есть, гриль, у них фирменный соус такой прям. Вот попробуйте обязательно. То правда заканчивается.
2: Салфетка есть у кого-нибудь?
4: Вообще, в принципе, уже давно это место входит в туристический путеводитель, как одно из самых классных вот мест кулинарного стритфуда, Казани, в частности.
3: Еще да. Недавно и он ЮНЕСКО будет.
4: Да, и он вспомнил, что он тоже где-то здесь вот курочек пробовал в Новосавинском районе,
3: цыпочек,
4: так сказать,
3: цыпочек.
4: И вот показывал мне фотографии.
3: А молодой сидит и слушает.
5: Я как настоящий татарин, естественно, я пришел с чпичмаками сюда.
4: Да, треугольничками, да.
5: Предлагаю разделить.
4: Перемяч.
5: Знаете, у татар есть такое понятие, баракат, это означает благость. Если все вместе есть, вот, с разрешения главного человека, так, имеется в виду.
3: Так,
5: вот
3: тогда
5: так, все будет.
3: Вот примерно об этом я так понимаю.
2: Лена
3: в 9 часов.
2: Не знает, да.
3: Мы не будем говорить, что здесь сейчас в студии.
5: А я тут не ел, между прочим.
3: Молодец. Давайте скажем уже всем до свидания и оставим их здесь.
2: А сегодня мы говорили про всякие секреты в эфире. Вы тут здесь спросили про служебный роман. На самом деле, стрёмное выражение — служебный роман. Но Сергей Белов здесь приехал не просто так. Он приехал за мной.
3: Серьезно? Много?
4: Да. Все, я сейчас эту курочку заберусь.
2: Да, мы поехали по своим делам. Вам всем хорошего вечера. Ленар Сиразов сразу после проведет программу «Привет-приветов». А мы поедем огурчики битые. Или бить огурчики, или бить курочек, или что мы... Сейчас разберемся.
3: Я не успеваю выключать микрофоны.
2: Петр, вам спасибо за эфир.
3: Взаимно.
2: Услышимся уже завтра.
3: Взаимно.
2: Всех с праздником. Все берегите себя. Любим, целуем. Пока.
3: Все, пока, счастливо.

0: Друзья, действительно, никакого стресса. С вами я, Ленар Сиразов. И впереди 2 часа. Мы вместе.
1: Настройся с нами и будь на волне.
2: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.
3: Ты хочешь...

0: Радио. Первое в Казани.
1: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: все богатства мира не променяю на любовь с тобой с первого взгляда. Да, да. Любовь с первого взгляда.
1: Наши любимые слушатели, и вы для нас самая высшая награда в День радио. Я говорю вам спасибо от имени большой команды Бимедиа. Но прямо сейчас то, что вы особенно любите, это реклама на Бим радио. Ну, по крайней мере, я люблю точно.
2: Реклама на Бим радио.
1: То есть, видишь?
3: Ресторан «Максимилианс» и Бим радио представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
3: Ресторан «Максимилианс» и Пим Радио представляют 29 мая. Братья Гримм.
5: Лапы ресницами и взлетай.
3: Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим Радио.

0: друзья, всем еще раз вечер добрый. С вами я, Ленар Сиразов. Всем желаю отличного настроения. Кстати, напоминаю, что сегодня у нас День радио, наш профессиональный праздник. Кстати, я себя особенно также поздравляю. Почему? Потому что этот праздник я сам праздную впервые. Вот, поэтому, друзья, я хочу сказать, что БИМ радио — это первое в Казани. И мне приятно это говорить в День радио. Кстати, друзья, почему День радио? Именно считается в этот день, если я не ошибаюсь, изобрели радио. Конечно же, в мире есть разные версии, кто же стал первым изобретателем радио, но я, как настоящий патриот, считаю, что изобретателем радио стал Попов Александр Степанович, вот великий человек, благодаря которому вы сейчас, друзья, меня слышите и, конечно же, наслаждайтесь вообще радио, песнями, которые звучат в эфире радио. Так что, друзья, еще раз я поздравляю весь наш большой коллектив БИМ Радио, БИМ Медиа с этим замечательным праздником. Здесь трудится огромное количество людей, знаете, вот начиная от наших руководителей, заканчивая даже нашими техничками, да, которые здесь нам всегда улыбаются, заряжают хорошим настроением. Так что, друзья, продолжаем слушать БИМ Радио. Сегодня вы, кстати, услышите еще один новый, очень красивый голос. Я вот стараюсь его вот как-то вот так изобразить. Вот. Этого молодого человека зовут Глеб, и, друзья, сегодня он будет пробовать себя в роли ведущего. Он даже так поинтересовался, говорит: а что это за программа «Привет, привет»? Я сказал ему: сейчас расскажу. Ну ладно, друзья, это будет, естественно, немножко попозже, но а мы продолжаем. БИМ Радио, первое в Казани.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Дорогая, у нового йогурта какой-то странный вкус.
3: А я тебе больше скажу. У этого йогурта даже название странное.
2: Название странное?
3: Да.
2: Какое?
3: Майонез.
2: Да ну на!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вечеринку влезал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани. I'm sorry if I...

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.